0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую он, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть, ну, если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача в помощи такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему увидеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенно и более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
0: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может ей помочь? Какие шаги?
1: Первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации. Потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной беременности, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни. Допустим, решение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью. Ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности. Это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение, и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине, проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
0: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога, или друзей, или семьи?
1: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности, вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой. И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят и начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
0: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть? И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить: а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
1: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, последствия которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь. Пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важна именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
0: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы. Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать, да. Может быть, не обязательно говорить себе: я должна обязательно, а вот хотя бы просто поискать вот то, что можно, то, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться.
1: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильный эмоциональный

0: эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
1: Угу. Но я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
0: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. Как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессом, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом, и принимая именно решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво, и поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму, и после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственные отношения и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. История знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеева, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно, но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед. И вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
1: Ну, конечно, это очень впечатляющий, 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней, медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много. Сейчас совершенно другая ситуация у нас в стране. Вот их могло бы не быть. Понятно, можно сказать, ну, другие бы это придумали, другие бы были. Но вот практически все ведь семьи были многодетные тогда. И вот, пожалуйста, такие гениальные люди родились и выросли. А вот, Светлана, бывает так, что женщину удается отговорить от аборта. Да, она может быть, ну, ей легко внушить, надавить на совесть. Она вначале хотела сделать аборт, но с ней работал психолог. Или родные, ну, говорили, надо рожать.

0: здесь, и вот она рожает ребенка, но то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
1: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, это достаточно долгий путь, перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной 1, 2, 3 раза, но и также близкое окружение, стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее, настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель, такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели, если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
0: Но я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: «Надо, надо». То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, а других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: «А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком?» То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком и карандашик зелененький, ну, что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые, вот

люди, мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные, мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика острова Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. Вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии. Там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь, но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас.
Слава и благодарение Господу. И вот, друзья,

Друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР. Да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод «Балтиец». Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как
Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние.

ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов «Нарвы», вот. И, но она не запретила, но она встала, как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было, концерт самодеятельности был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну, вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово, после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не, ну, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это... Народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все... Как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы... хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться. Ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек. Когда он понимает, что он не прав. И когда некоторые прямо говорят, я не прав, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе – обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет, он будет

обличать всему, им будет, им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и я неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви Святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было один час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК.
И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. «Володя, вы помните меня?» Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь, вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут, и вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США, 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние. Потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом. Вы слышите меня? Скажите «Аминь». Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра,

смиряетесь, вы говорите: простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра,

все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно, ну, это уже дерзость, правда, это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, «Покаяние больше вообще не нужно», Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть, если мы не будем, потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, я никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь.

все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, тогда паси овец моих». И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. «Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства». Покаяние – это не, когда не человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит: «Да, так, я такой был», или «Вот я так выступил, да, прости меня, Господь». Так вот, дальше написано: «Когда я молчал», то есть когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал, что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? «Обветшали кости мои». Он стал худеть, он стал мучиться. «Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя». То есть Бог как-то руку свою положил ему, не знаю, что там было, наказание, давление, болезнь. Мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. «Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину». Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем и будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут: «Я хочу покаяться. Я хочу». Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. «За это», 6 стих, «помолится тебе каждый праведник». Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих, не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю». Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости, человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас». Но этот человек, он говорит: «Или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого, а он ничего худого не сделал». Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего, он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что «я слышал, как говорил судья». Ну, предположим эту картину. «Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать». И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: «Тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться». Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме было... такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически...

фактически он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении: оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал, я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. И его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение –

0: воздаем Тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: Об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки, я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе.
0: Угу.
1: Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Uh-huh. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание,
1: да.
0: Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео. Прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга там. Но это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
0: Здорово, спасибо.
3: Вообще ведь важно, какой это эффект производит на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые, ну, хорошо, если так.
0: Кстати, про смелость, да?
4: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
5: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы продвинуть себя.
4: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
2: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом. И кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
4: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Тань? Что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность, делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного рождения там свыше, из, не то, что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой, там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие.
0: Угу.
4: Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
0: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость, почему я обратила внимание, смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
4: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто да, его слышали, а именно потребность в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог, да, то есть заполнить вот эту какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, что это, кто это, да, то есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть в человеке.
5: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность, потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение, но всей сути Библии, ну, вот они вот, по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может быть. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
0: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том уровни информации, которая сейчас обрушивается на людей. Вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомы, и когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про Бибер, я забыла, как
5: Джастин,
0: Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
5: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
4: Да, хайп ты словил, тебя обсуждают. Главное же что? Что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
5: Тут опять же вопрос о целях и мотивах, для чего ты это делаешь?
4: Да, себя, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом, типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
6: Я бы сказала, не немножко.
4: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
6: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
1: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящее к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
6: Угу. Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут... вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
4: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать, ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь, у тебя нет идей, но ты хочешь сказать о своей там вере, а вообще, в принципе, поделиться опытом, не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе. Вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что там человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков, там, или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, mm-hmm. то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик?
6: Mm-hmm. И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
3: Я не очень увлечен, так сказать, да. Не очень увлечен.
6: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
3: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще uh-huh. стало. Uh-huh. Не замечала. Может, просто не замечала.
6: Понятно.
3: А я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Значит. Когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, mm-hmm. или он просто блогер и поймал популярную тему?
6: Mm-hmm.
3: Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
6: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
3: А зачем нам вообще в этом разбираться?
6: Хороший вопрос. Хорошие девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
4: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, в том, что мы смотрим.
6: Искренне или неискренне человек выкладывает
4: вообще,
6: контент.
4: Извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
3: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
4: Угу. Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
3: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
4: Ну, мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
6: Вот дайте
2: Тане. Это вот если просто... Вот я тебя, Маш, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне... Без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно, можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
3: Да что можно оценить? Что можно оценить,
2: ну, типа,
3: вот
2: понять,
3: с такой это... дистанции?
2: Ну, понятно.
3: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
2: понятно,
3: в телевизоре.
2: Понятно, что все, что они показывают,
3: что вы поймете,
2: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
3: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
2: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
4: нет,
2: я
4: смотрите,
2: смотрю на
4: есть
2: жизнь
4: люди,
2: других.
4: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотреть не буду.
3: Даже кулинарные программы?
4: Да. Потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди, то есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
3: Если он хороший вот. Кулинар?
4: Да, то есть ты, например, будешь его смотреть. А для меня важно, что он вообще из себя представляет как человек. То поэтому есть... я буду выбирать контент. И,
6: то есть получается, что тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж, имидж религии, как ни странно, да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс. Вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но и для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать самостоятельно, там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
2: Если есть польза, если есть отклик,

0: как бы, угу. Ну, ок, но есть ли в этом смысл?
1: То есть вопрос мотивов.
0: Да.
2: Мне кажется, угу. что это главное, вопрос мотивов, а еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, ну, в даже в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере. Да, мы можем нести благую весть, почему бы и нет? Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне, угу. да, с действительно с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
1: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая, и ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, да, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще суваться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
0: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они, окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... Ну, с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. На тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, угу. залетит, будет классно, интересно обыграл, класс, супер. Угу. Ну, мое мнение.
1: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
0: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
2: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинает с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Угу. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
1: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вефавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит, хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен в Иордане Божий Сын. И мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит, теснит. Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
2: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ерехо. И само название Мицпе-Ерехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то они засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон. Это древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан. Это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках, как мы войдем в эту землю обетованную, как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей. И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан, между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья Иерихона приходят к Раави и говорят, у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит, ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает, вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит: «Не ходите в ваш стан». 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит: «Пересидите в горах». То есть она предлагает разведчикам

0: евреям перейти в ближайшие к Иерихону горы, горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит: «Пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня». И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни. Когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали: «Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас».
1: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу №1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана, ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня Мирового океана. Иерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Иерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в 3-м тысячелетии до нашей эры, Иерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Иерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Иерихон происходит от слова «благоухание» – «реах». Так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в 1 веке нашей эры, писал об Иерихоне: «Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями, и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам». Но, тем не менее, несмотря на то, что город был хорошо укреплен, примерно в 13 веке до нашей эры, после перехода израильтянами реки Иордан, Иерихон оказался первым населенным пунктом на пути их следования в землю обетованную. Израильтяне обошли город 7 раз, затем 7 раз протрубили в 7 юбилейных труб, и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах иерихонских. После знакомства с Иерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авра», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины», военные пейзажи, а рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
0: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня, здесь скажете:

Да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было. Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно, ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше, и во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. И это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную и дает Иисусу Навину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта. Так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере. Там у нас с вами север. И начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Генесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для, привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники, левиты, служители храма иудейского. Тогда храма еще не было, значит, было святилище. Они несли на плечах своих ковчег Господень. Они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. И так вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную. Друзья, мы с вами сейчас читаем о крещении Христа на реке Иордан. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Друзья, это тот библейский текст, на основании которого мы с вами здесь находимся. И здесь, где река Иордан течет посреди Иудейской пустыни,

Мы не понимаем, что здесь было крещение. Иудейская пустыня – это здесь, вокруг нас, и также горы Иудейской пустыни. То есть не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета». И говорит Исаия такие слова: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии, Иисус говорит: Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии. Итак, говорится: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям: совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь. Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан, шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение. И вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова: «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать: вот он. Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус. И Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше, меньшему, конечно. И он говорит: «Мне должно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь. Теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам. И он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий
он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать, друзья. Я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья? Об этом говорит пророк Исаия. Он не сделал греха и не было лжи в устах его, но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так Он отождествляет Себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан. Иоанн допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря: «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда, друзья, от реки Иордан, Он идет в пустыню и был 40 дней искушаем от дьявола.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Знаете, кровь Иисуса совершает многое. Кровь Иисуса не только очищает нас, но и она омывает нас.

Знаете, кровь Иисуса способна совершать многое. Не только омывать нас. Я получил откровение на основании места из Писания в книге Левит. Я еще не слышал проповеди на эту тему, но этот стих просто поразил меня. И я верю, что в нем сокрыта сильнейшая истина. Хотите, я расскажу? Это книга Левит. Да, это книга Левит, 8 глава. Я быстро прочитаю вам эти стихи. Левит 8:22. «И привел другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей». Теперь послушайте. «И взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». Точно такую же процедуру прошли и все его сыновья. Вдруг Дух Святой прошептал мне: «Кровь Иисуса не только очищает нас, она также отмечает нас». Она отмечает нас. «Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Вы можете возразить: «Бонке, если твой большой палец отмечен, то почему мы этого не видим? А ты сам видишь кровь?» «Нет, я не вижу крови, но я все равно отмечен». Эта маркировка не видна для человеческих глаз. Эта маркировка будет видна для всех дьяволов и демонов. Именно они ее увидят. И для всех ангелов. Они видят эту маркировку. Вы можете сказать, что это Ветхий Завет, но мы ведь живем во времена Нового Завета. Полностью с вами согласен. Спасибо, что напомнили. Но не забывайте, что Ветхий Завет является прообразом Нового Завета. И также не забывайте, что то, что совершалось в Ветхом Завете символически, в Новом Завете стало реальностью. Ветхозаветные жертвоприношения живой крови символизировали драгоценную кровь Иисуса. Аминь. Я убежден, что если человек омывается от греха в сердце, Иисус помечает его кровью на ухе, на руке и на ноге. Я в этом убежден. Это именно так. Мы с вами помечены. Позвольте мне сейчас объяснить это вам доступным образом. Я могу дать вам маленькую иллюстрацию. После того, как вы приняли Иисуса в сердце, вы были омыты и отмечены Его драгоценной кровью. Вы шли домой, исполненные радости, несмотря на то, что на улице было темно, очень темно. Не было фонарей, но свет жизни сиял в вашем сердце. И по дороге домой вы пели: «Искуплен, искуплен, искуплен кровью Агнца». А сейчас я поделюсь своей

и притчей. Когда вы дошли до темного угла улицы, там было три демона. Один большой, а два поменьше, старший и младшие. Они вас заметили, но вы их не видели. Вы ликовали: «Я искуплен, аллилуйя, кровью Агнца». Тогда старый демон как закричит: «Видите? Посмотрите на них, видите? Они все, практически все, отмечены кровью Иисуса». И тут старому демону пришлось преподать неопытным молодым урок. Он сказал им: «Если увидите, что человек отмечен кровью Иисуса, то никогда не прикасайтесь к нему». Не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. В ином случае на вас обрушится легион ангелов. Вот что тогда произойдет. Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса. Мне не страшен никакой дьявол. Я не боюсь дьявола. Дьявол меня боится. И вас тоже. И вас. Мы отмечены. Воскликни: «Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Когда я чувствую помазание, то всегда восклицаю «ы». Аллилуйя! Вы счастливы? Счастливы? Счастливы, слава Богу! Слава Богу! Омыты! Омыты и отмеченные! Мы отмечены! И Бог сохраняет нас! Посмотрите на эти часы! Я их не покупал. Это подарок. Это произошло, когда на моем крусейде воскрес мужчина, который лежал в гробу в морге уже три дня. Там мне подарили эти часы. Я их называю «часы воскресения». Но это же испортит мне сейчас иллюстрацию. Представим, что я купил эти часы. Хорошо? Так вот, я купил эти часы за $200. Я не хочу, чтобы кто-то их украл. Поэтому я охраняю часы. Хорошо? Понимаете? А почему? Почему я это делаю? Почему охраняю? Я заплатил за часы. Теперь, если я охраняю свою собственность, а вы охраняете свою, то у вас и у меня есть новости, хорошие новости. Бог охраняет свою собственность. Мы отмечены. Отмечены. Мы отмечены. Аллилуйя. Аллилуйя! Мы отмечены. Спасибо, Иисус. Он любяще охраняет вас на каждом шагу, каждого километра вашего жизненного пути. Скажите «Аминь». Я говорю правду пред Богом. На одном из наших многочисленных крусейдов находились четыре ведьмы-мужчины. Да, в тот день ведьмы решили проклясть Бонки. Меня должно было практически парализовать. Те четыре мужчины стали в четыре угла стадиона. 1, 2, 3, 4. Они сверили часы, чтобы одновременно вызвать злых духов и направить их всех на меня. Я же сидел в кресле, ожидая. И
прославление.

не длилось так долго. Нет, я люблю петь. У вас здесь, кстати, превосходное прославление. Но если ваше ружье уже заряжено, то вам хочется немедля нажать на курок. Я сидел с ружьем Евангелия. Ружье Евангелия — это единственное ружье, выстрелив из которого вы воскресите мертвеца. Да, да. Это чудо. Мы занимаемся невероятным бизнесом. Бизнесом Божьим. Так вот, я там сидел. Я ничего не знал о ведьмах. Ничего. Но они пришли на собрание с намерением ниспослать на меня паралич. Они ожидали, что меня вынесут прямо со сцены. Да, я не чувствовал запаха дьявола. Я просто сидел и наслаждался замечательным помазанием. Оно меня окружило со всех сторон. Тогда, к слову, пригласили евангелиста Рейнхарда Бонке. Он подскочил. Я взял микрофон. И по привычке, просто по привычке, я сказал «Аллилуйя!». Одного этого слова было достаточно. Оно произвело 4 удара. Удар, удар, удар и удар. Они сказали, «О, этот муж слишком помазанный, нам никогда не удастся его проклясть». Тогда в Африку привезли первую ведьму во всем мире, чтобы она прокляла меня. Это была женщина. В этот раз я находился в другом городе, на другом крусейде. Теперь колдуны стали по центру толпы. В самом центре находилась женщина, по обе стороны которой стали по 2 мужчины. В назначенное время они должны были ниспослать на меня проклятие. Опять я сидел и терпеливо ждал, когда меня пригласят к микрофону. И запаха дьявола снова не чувствовалось. Я только ощутил, как меня целиком окутало помазание Духа Святого. Это покрывало Духа Святого. И вот объявили выступление Рейнхарда Бонке. Я подпрыгнул, взял микрофон и сказал «Аллилуйя!». Как только я произнес «Аллилуйя», ведьма номер 1, которую привезли в самолете 1-го класса, оказалась ошибкой номер 1. Когда я воскликнул «Аллилуйя», внезапно у женщины, которую привезли в самолете 1-го класса, начался приступ астмы. Я умираю. Я умираю. И коллеги-колдуны скорбно вынесли ее. Я вот-вот собирался спуститься вниз и помолиться за больных. Вы можете спросить, как все это стало мне известно? Хороший вопрос. Один из 4 колдунов подошел к сцене, дрожа, словно осиновый или кленовый лист. Он сказал мне, «Бонке, сегодня я увидел, что твой Иисус сильнее моего Люцифера». Вся слава Царю Иисусу! Вся слава Эммануилу! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он сказал, «Я хочу твоего Иисуса». И я привел его к Господу. Произошло также чудо освобождения. С него тогда вышли все демоны. По моим последним сводкам, сегодня он евангелист.
Аллилуйя! Разве это не чудо? Давайте скажем все вместе, есть сила в крови.

0: Power.
1: Power. Силовая команда с Джоном Джейкобсом. Отойдите все, подальше все, отойдите. Давай, Джерри. Отойдите подальше от него. Подойдите дальше, он на себе объедки тащит. Он все свои объедки тащит на себе. Отойдите, отойдите. Давай, Джерри. Интересно, сможет ли он забраться по ступенькам? По ступенькам. Давай. Помогите ему. Помогите ему взобраться по ступенькам. Давай. 400 килограммов курей и индюшек. Давай, Берри, ты можешь это сделать. Давай, Берри. Ты идешь по ступенькам. Индюшки и куры. Сотни килограммов порций. Давайте поддержим его. Он уже почти наверху. Давайте, Берри. Еще один шаг. Сегодня вы увидите, что у Джона Джейкобса еще есть бак с горючим. Это последний вечер, и Джон сказал, что он выльет все горючее в огонь сегодня. Если вы были с нами в предыдущие вечера, вы заметили, что Джон иногда немного увлекается и начинает лить слишком много горючего. Он пропитывает этот бетон горючим. И Джон с Майком буквально уничтожают эти бетонные плиты. Сегодня эти плиты сложены плотнее, и когда плиты лежат плотнее друг с другом, Майку не так уж легко иметь дело с этим бетоном. И тут уж разгорается пламя, и становится все жарче и жарче. Майку нужно быть очень быстрым, чтобы переломать все эти бетонные плиты. И потом, не отдыхая, Джон подожжет это бревно. 105-килограммовое бревно, и Майк попробует поднять его на плечи и выжать над головой. Несколько раз, он сказал. Итак, Джон, разберись с этим бревном. Ты просто его пропитываешь. Джон, заберите банку с горючим у него из рук. Я упомянул об этом раньше. Не волнуйтесь, у нас большой опыт с этим, особенно в Колизеях и гражданских центрах. Мы сожгли только 2 из 10, то есть у нас 80% успеха. Я надеюсь, тут есть огнетушитель, я не знаю. Джон, уже достаточно этого горючего. Ты уже 3 раза налил. Джон, этого огня хватит для тебя. Уберите горючее отсюда. Майк, убери его. Убери уже, все мокро от горючего. Ты готов, Майк? Индианаполис, ты готов? Я спросил, ты готов? Включайте музыку и поджигайте. Майк Хейген. Один, два.

0: дамы и господа! Мы силовая команда! И мы здесь, в Индианаполисе, чтобы воевать против дьявола!
1: Вы знаете, Библия говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, который есть Иисус Христос, и словом нашего свидетельства. И причина того, что я знаю, что Христос реален в моей жизни, я знаю, что Он реален, и причина того, что я знаю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, является перемена, которую Он совершил в моей жизни. Джон говорил вам о моих детях. Оба моих ребят христиане, и они знают Господа. Они уверены в знании Господа, имеют взаимоотношения с Богом. Но когда я был ребенком, у меня была другая ситуация. Когда мне было 7 лет, моего отца привезли домой. Он попал в автомобильную аварию. Скорая помощь привезла его домой. И у него было внутреннее кровотечение. Он умер прямо у нас дома. Перед моей матерью. Это была большая трагедия для меня. Это было тяжело для меня. Через год меня повезли на осмотр, потому что я был эмоционально неуравновешен. Меня проверяли на дислексию. И люди говорили: «Майк, из тебя ничего не выйдет, ты ничего не достигнешь в жизни». Врачи говорили: «Миссис Хейген, у вашего сына дислексия. Эта проблема вызвана эмоциями, вызванная смертью отца. И он никогда не сможет нормально физически развиться». Моя мать верила в меня. Она сказала: «Ты можешь доказать, что эти люди неправы. Ты можешь быть счастливым и успешным в этой жизни и доказать тем людям, что они неправы». И я поставил для себя цель быть успешным. Я решил, что если я смогу играть в профессиональный футбол, я думал, что если устремлюсь к чему-то, и я смогу иметь успех, тогда я чего-то могу добиться. Но это вызвало очень много трудностей в школе. Когда мне было 13, я начал курить гашиш. И многие из друзей делали это, я не хотел отставать из толпы. Когда мне было 16, я был хорошим игроком в футбол. Мои родители выдворили меня из дому, потому что они не могли выдержать моего поведения и образа жизни. Когда мне было 18, я уже продавал наркотики. И, наконец, когда все мои старания в жизни почти смылись в туалет, я пришел к решению, что эта жизнь, которой я живу, стараясь угодить людям, ни к чему хорошему не приведет. Я понял, что если ты хочешь что-то сделать, чтобы понравиться кому-то, тебе не нужно стараться, чтобы ты нравился им. Настоящий друг никогда не унизит твои мечты или твое мнение. Настоящий друг всегда встанет за тебя и подкрепит тебя и поддержит. Если ты сегодня следуешь за толпой, ты лучше побыстрее разузнай, куда идет толпа, потому что однажды ты сам там очутишься. Я разорвался всем этим. Я получил стипендию из университета Монтаны. Я отбросил наркотики, вечеринки. Я возвратился к своей первой цели — к идеалам успеха в жизни. Я стал чемпионом Америки. Все шло великолепно. Люди смотрели на меня и говорили: «Майк, ты одолел столько трудностей в своей жизни. Ты, наверное, счастлив, потому что ты пережил со временем школы, и когда ты был маленьким, столько много». Но моя жизнь основывалась на «люблю, если» отношениях. Я нравился людям, мои тренеры ложили свои руки на мои плечи и говорили: «Я люблю тебя, как собственного сына». Если я забивал гол, но если я уронил мяч, они 3 дня со мной не разговаривали. Мои друзья тоже любили меня и говорили: «Пошли со мной на вечеринку, мы всегда рады тебе». И так было все время, когда я вырастал. Мне приходилось делать что-то, чтобы нравиться людям. И я был в колледже, когда я понял, что мне нужно что-то больше в жизни, чем основываться на том, что принято в обществе. И тогда кто-то поделился со мной первый раз о Христе, когда мне было 21. Они не рассказали мне о религии, но они рассказали мне о Иисусе Христе, который пришел и жил на этой земле 33 года. Он исцелял больных. Слепые видели снова. Он воскрешал людей из мертвых. И это факт. И мне рассказали, что Иисус умер, на третий день воскрес, и что так Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И тот человек сказал, который начал говорить со мной на улице, «Майк», он сказал, «Бог любит тебя, у него великий план для тебя, но тебя разделяет от Бога грех». И это не значит, что ты должен доказать себя Богу. Видите ли, я думал, что я никогда не могу стать христианином, потому что я должен буду доказать себя перед Богом. Но Библия говорит, когда вы были еще грешниками, Христос умер за вас и возлюбил вас. Он не может любить нас больше или принять нас больше, чем Он сделал это 2000 лет назад, там, когда Он умер на кресте. И я помолился, попросив Христа прийти в мою жизнь. Я не говорю о религии. Религия — это попытка человека достичь Бога. Религия — это старание человека. Но никогда человеку не достичь Бога, как бы он ни старался. Бог сам тогда постарался для нас, дав нам Сына Своего Иисуса, который умер на кресте на Голгофе. Вот что есть христианство. Когда Бог послал Своего Сына умереть, чтобы ваши взаимоотношения восстановились, Бог сам пожертвовал Своего Сына для нас. И когда мне рассказали об этом, знаете, что случилось? Я принял Христа, и это изменило мою жизнь. Прямо как говорится в Библии, старое все прошло, и теперь все новое. Мы стали новым творением в Иисусе. Я хочу закончить на этом. Джон Камптон, приготовься. Послушайте, настоящее значение христианства — это не присоединиться к клубу. Есть много хороших клубов и обществ у нас в Америке, и много молодежных программ. Но есть разница в том, что я знаю, что Христос становится реальностью в моей жизни, когда я отдаю Ему свою жизнь. Библия говорит, апостол Павел говорит, последний Галатам, глава 20, стих 20. «Я распялся со Христом, я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это не из-за моих заслуг или стараний доказать себя для Бога. Это не то, что тебе надо ходить в церковь 10 раз подряд, чтобы стать лучшим христианином. Просто нужно сдать и повиноваться, любить своего отца и ходить с ним. И хотя я потерял своего земного отца, когда я был маленьким мальчиком, я приобрел небесного отца, когда мне было 21 год. И апостол Павел говорит, в послании к филиппийцам, глава 3, стих 10, чтобы познать его. И это как раз как быть христианином. И силу воскресения его, и участие в страдании его, образуя смерти его. Это значит настоящее христианство. Сегодня вы можете быть сидите и думаете, что я говорю о религии. Я не говорю о религии, я говорю о Иисусе Христе.
2: We need everybody down there. Come on, Mike. Come on, Mike. He needs your help. Come on. Here we go! Let's go! Get behind there, Keith. Everybody get behind there. Everybody push. Here we go. Let's go. Come on, Mike. Come on, Mike. Hit it low, hit it low. Follow through, Mike. Harder than ever before. Come on, this is your night. Focus, Mike. Focus, Mike.
1: Поспешите, ребята. Выходит Кит Дэвис. Кит Дэвис. Давайте скажем Киту Дэвису, чтобы он постарался. Ну и что, что проблемы? Ну и что, что преграды? Ну и что, если трудные времена? Что мы будем делать? Мы будем наступать! Давай, Кит! Давайте все поможем ему! Давай!
3: Down and in first.

0: my goodness. Oh my goodness. They're going for it. Let's go.
1: Come on now. Go get behind them. Let's go. Let's get behind my
2: Посмотрите, Sanders. Посмотрите на них и помогите им.
1: Oh my goodness. Everything you've got. Come on, Mike. Come on, get behind him! Come on, Andy, you can do better than that! Come on, Mike, everything you've got! Come on, Mike, take it! Look at the size of these hot water bottles!
2: Посмотрите на размер этих грелок. Это очень трудно надуть их, чтобы они лопнули. Помогите им! Помогите им! Посмотрите на эти грелки. Они очень прочные и очень трудно их порвать. Не прекращай, Майк, не прекращай, Кит. Давайте! Вы готовы? Они сейчас согнут эту сталь. 4, 3, 2, 1. Пошел!

0: Rap it! Rap it!
1: Да, разрывай их, разрывай. Это телефонные книги из Индианаполиса, очень толстые.

0: Here we go, the bats! The impossible bats! Come on, it's gonna be everybody! Come on!
1: А вот невозможные биты! Биты для бейсбола! Помогите им, их нельзя сломать, но они все равно их сломают. Биты для бейсбола. Помогите им. Давайте, вперед.

Он не остановится, они все равно сломают эту битву.

0: basket. Come on, let's go. Get behind it.
1: Давай, Кейт, возьми, подними это бревно.
0: Ваша
1: помощь, помогите ему поднять это бревно.

Давай, сильнее, сильнее. Убедись, что ты хорошо их закрыл. Запри наручники. А сейчас мы сломаем цепи. Кто готов для этого? Время настало порвать цепи. Порвать цепи. Замкните потуже эти наручники двойным замком. Им нужна будет помощь всех нас, чтобы сломать эти цепи. Говорят, что это невозможно. Давайте, ребята. Это одно из первых выступлений с наручниками.

0: Пятая серия. Искушение.
1: Проверка памяти. Солнечные данные. 2.03.41. Пассажиры летающего домика подружились с Аавом, жителем Иорданской долины. 2.04. Они видели чудесное крещение Иисуса. Пассажиры попрощались с ним. Иисус отбыл в пустыню подвергнуться искушению сатаны. Капитан обгорел на солнце. Отлет летающего домика отложен на месяц. Текущая солнечная информация. 2.03.51. Местонахождение. Берег реки Иордан. К дальнейшему приему информации готов.
2: Кто последний, тот осел. Мне нравится. Я рыба.
1: Ой. Не надо,
2: я заживел. Берегись, сэр, большая рыба.
1: Ха, может быть, ты и рыба, но тогда я кит.
2: Ты кит, ты должен любить воду. Сюда. Берегись, Джастин.
3: Что он хочет сделать?
1: Смейтесь. Я выиграю. От меня будет больше всего брызг.
4: О чем задумался Джастин?
2: Я думаю об Иисусе. Он ведь по-прежнему в пустыне. Вдруг с ним что-то случилось.
4: Он ушел туда месяц назад.
2: Только бы он отыскал обратную дорогу.
4: И нашел что-нибудь поесть.
3: Да, я думаю, как бы он не нашел там львов.
2: Львов диких?
4: И да. Он боится львов?
2: Угу.
4: Львы кусаются, особенно если дикие и вдобавок голодные.
2: Я хочу пойти проведать Иисуса.
4: Возьмешь меня? Я тоже пойду, если сэр будет с нами. Он защитит нас от львов.
1: Я защищу вас.
4: Пусть лев укусит сначала тебя. Он сломает зубы, потому что ты испытала.
2: Ну что ж, пошли вперед.
3: Джастин, Иисус далеко. Найти его будет сложно.
2: Ты думаешь?
3: Джастин, эта пустыня огромная. Видишь вон те горы? До них отсюда много миль. Туда придется идти целую неделю.
4: Так долго?
2: Что же нам делать?
4: Давай посоветуемся с профессором.
5: Сейчас проверим. Масштаб 2, масштаб 3, масштаб 4. Вот наша пустыня. Целых 30 миль в длину. Огромная зона. Успех экспедиции зависит от запасов непортящейся пищи.

0: recepisce.
1: Рыбы!
2: Да, лишь бы она не испортилась.

0: А я отличный рыбак.
1: И я тоже.
2: Я тоже рыбак неплохой.
1: Твой папа был рыбаком, правда, Иоав?
2: Да. Вам надо взять с собой в путь копченую рыбу.
1: Верно, ведь копченая рыба не портится.
0: Посмотрим, кто больше всех поймает.
2: Посмотрим.
1: Посмотрим.

0: поймал.
1: Я знаю место, где рыбы очень много. Я должен поймать больше всех, а то еще Энджи во мне разочаруется. Ой!
2: Что? Иоанн Креститель хулил моего господина царя Ирода?
3: Да-да, это опасный враг. Он очень популярен в народе.
1: Вот что ему надо. Он шпионит за Иоанном для царского слуги.
2: Надо заткнуть Иоанну рот раз и навсегда. Царь наградит меня за расправу с предателем.
1: Я пойду за ним.
0: Ну вот, рыбы нам хватит.
4: Так, теперь нам нужны вертелы.
0: Это делается вот так, Джастин.
4: Сойдет. Ха, посмотри на сыра. Рыба готова, Энджи?
0: Можно одну съесть.
4: Не сейчас, Корки.
0: Надо коптить, вот так. Ой.
4: Эти рыбки стоят того.
0: Странно, Иоав куда-то пропал.
4: Он умный, он ждет, пока разойдется дым.
0: Шуточки.

0: А, уходите.
1: Мы собрались.
0: Вы не боитесь? Ну, вы можете встретить львов.
2: Сэр защитит нас.
3: Так что мы не боимся.
0: Ну, хорошо. Только обязательно возвращайтесь через 5 дней. Даже если не найдете Иисуса. Я полностью закончил ремонт машины.
2: Хорошо.
0: Сэр, я должен быть уверен, что ты не дашь ребят в обиду.
4: Ни за что. Пошли.
2: До свидания, профессор Бамбл.
4: Кортим.

0: Не портящейся пищи, очень вкусная.
1: О, вдруг это львы?
2: Нет, это всего лишь шакалы. Вам здесь нечего бояться, сэр, с вами.

0: Сколько еще идти?
1: Я не знаю.
0: Пить хочу.
1: Ой, так жарко.
2: Как далеко мы зашли?
1: Никаких следов Иисуса. Вдруг он уже покинул пустыню.
3: Может быть, и нам уйти?
0: Я скоро помру с голоду.
1: Но время обеда еще не пришло.
2: А по-моему, уже пора.
0: Ура! Смотрите, Иисус!
1: С чего ты взял, Корки?
0: Вон он молится, видите?
2: Да, правда!
1: Нашли, наконец-то!
2: Ура, пошли! Иисус!
0: Иисус!
2: Мы всюду искали тебя!
0: Меня, подождите вы! Ой, мой рюкзак!
2: В рюкзаке были все наши продукты!
1: Не только то, что мы взяли для себя, но и продукты, которые мы несли Иисусу!
0: Простите! Я очень хочу есть.
2: Я тоже голоден, Корки, но плакать не собираюсь. Что же нам теперь делать, Энджи, не знаешь?

0: Jesús.
1: Что там такое?
2: Ой, я боюсь.
0: Ты голоден, Иисус. Преврати камни в хлеб. Докажи, что ты Сын Божий.
3: Сказано, не хлебом единым жив человек.
2: Возможно ли это? Получить хлеб из этих камней?
4: О, хочу хлеба! Получилось!
2: Попробую. Пожалуйста, хлеб для Джастина. Ух, какой хлеб!

0: летом и голова гудит.
1: Похоже на страну грез.
0: А? Смотри. О, это же лимонад.
2: Да, это лимонадная река.
0: О, по-моему, это... Леденец! Ура, ура!
2: Я хочу куснуть этот кораблик.
0: Эй, зубы поломаешь.
2: Ой, молочный шоколад.
0: Ванильные помадки.
1: Я наелся.
0: Тут каждый день в году как будто день рождения.
2: Что это?

0: Унесу тебя, давай!
1: Что случилось?
0: Землетрясение, держись!
2: Ой, мне здесь не нравится, я хочу домой!

0: Где же вы?
1: Кошки, Джексон, слышите меня? Ответьте! Сэр, найди их с помощью радарной антенны.
0: Я попробую. Странно, не получается.
2: Иисус, я покажу тебе богатейшие страны мира. Посмотри на плодородные поля в далеких землях, на колосья золотой пшеницы, алебастровый город Эфес, базары Мемфиса, торговые суда в порту Сидона, персидские купцы, поставщики золота и драгоценных камней. Слава этих царств может стать твоею. Я дам тебе все богатства мира, если ты поклонишься мне.
0: Отступись, сатана. Сказано, поклоняйся Богу и ему одному служи.
1: Я готова поклониться кому угодно, лишь бы надеть эту чудную корону.
0: Я удивляюсь тебе.
1: Хочется хотя бы разок надеть корону.

0: Неужели это я? Как все-таки здорово быть богатым, а? Что это такое? Это для меня?
1: Твое желание исполнено, королева. Смотри.
0: Что это?
1: Это сокровища твои.
0: Правда мои?
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха.

0: Разве не прекрасно быть богатым?
1: А, теперь Энджи тоже исчезла. Странно. Энджи, где ты?
0: Иисус, погляди вниз. Видишь, как далеко до дна пропасти. Ха-ха-ха-ха-ха. Если ты сын Божий, бросься вниз с этой скалы, как камень. Пусть ангелы Божьи спасут тебя.
2: Нет, сатана.
0: Почему ты никак струсил?
2: А еще сказано, не искушай Господа Бога твоего. И сыди!

0: несчастен. Простись, пожалуйста. Что с ним случилось? Ты можешь ему помочь?
1: Да, проснитесь все и радуйтесь.
2: Ой, где это я?
1: Со мной. Мы с вами больше не в пустыне.
3: Ура, я больше не хочу попадать туда.
4: Там как в аду.
2: Но мы сами во всем виноваты.
3: Почему?
2: Поделом нам за то, что были жадными.
4: Я так перепугалась, что едва могла дышать. Хорошо, что Иисус был рядом и помог нам.
0: Надеюсь, урок пойдет впрок, и вы больше не будете жадничать.
3: Смотрите! Какие чудесные птички!
1: Хвала Господу! Полна земля его дарами.
3: Кролики! Крольчатки!

0: Джастин! Энджи!
1: О, Иав!
2: Что-то случилось?
0: Я должен сказать, что Иоанн Креститель брошен в тюрьму.
2: Что? Арестован? За что?
0: За то, что говорил правду о царе.
2: Не может быть, что этот мерзкий царь не слыхал о свободе слова?
1: О, надеюсь, Иисуса не тронут.

0: Шалночные данные 3053. Иисус начал проповедовать Слово Божье в Галилее. Горожане под большим впечатлением. Слушать его стекаются толпы. 3050. Толпы вокруг Иисуса стали больше. Слух о великом учителе идет из города в город. Число его последователей неуклонно растет.
1: Этот Иисус даже популярнее, чем Иоанн Креститель. Не так просто будет от него избавиться.
2: Ой, я ослаб.
3: Мы дойдем. Домик уже за холмом.
4: Привет, привет, с возвращением.
3: О, профессор.
2: Вдруг он несет нам поесть?
3: Здравствуйте, профессор,
2: как мы рады вас видеть.
4: Я стал беспокоиться о вас. Я рад, что все в порядке.
2: Мы живы, но голодны.
3: Дайте мне поесть.
4: Господи, а я забыл принести еды.
3: Что?
4: Подумать только, я совсем забыл приготовить обед.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Вы сталкивались когда-нибудь с проблемами, которые ни ваш жизненный опыт, ни связи, ни финансы не могут решить? Хотите найти выход из такой безвыходной ситуации? Тогда эта программа для вас. Не пропустите. И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Толковый словарь дает такое объяснение слову «тупик». Тупик или тупиковая ситуация – это безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Как реагируют люди, когда попадают в подобную ситуацию?
1: Люди, которые не знают Бога, в основном их основные реакции, они такие. Прежде всего, это уныние, переходящее в депрессию. То есть такое состояние, когда человек, можно сказать, вынес приговор, что все закончено, не будет никакого выхода, и человек просто опускает руки и даже не пытается как-то противодействовать той ситуации, в которой он оказался. Следующий момент. Некоторые люди подумывают о самоубийстве, то есть суицид. То есть люди думают, что если я покончу жизнь самоубийством, то я, по крайней мере, выйду из этих проблем в небытие в некоторые и помогу своим ближним. Но Библия говорит, что самоубийство – это очень тяжелый грех, и душа человека, она попадает после смерти в определенное место, или в ад, или в рай, во временное хранилище. Также некоторые люди пытаются забыться, можно сказать, от этих проблем, от боли, от отчаяния. Как говорится, укололся и забылся. То есть это наркотик, это алкоголь. Да. То есть желание как-то забыть те проблемы, которые возникли. Но ни один из этих путей не дает правильного выхода.
0: Я думаю, что когда у человека не остается никакой надежды в жизни, это такое полное отчаяние, да, в жизни у человека. Вот что Библия говорит об отчаянии?
1: В чем ценность Библии? Что Библия – это не просто книга историческая или книга некоторых нравоучений, может, нравственных, моральных установок, как нам необходимо жить. Библия содержит биографии библейских героев. Вот. И Библия очень четко и конкретно показывает жизнь каждого библейского героя. Его положительные моменты и, может быть, его проблемы. И вот один из таких героев, который, может, очень хорошо подходит под категорию отчаяния, это праведник Иов. То есть в Библии написано, что он был праведником. То есть у него были правильные взаимоотношения с Богом. И вот мы читаем, что когда в очень короткое время Иов потерял все, что имел. То есть он потерял все свое материальное имущество. Он потерял всех своих детей. Не одного ребенка, а всех.
0: Да.
1: В следующий момент он потерял свое физическое здоровье, когда был поражен язвой. Полностью все тело было усыпано язвами и струпьями такими. И вот что интересный момент, что если первая речь Иова, когда ему сообщают, что он потерял все свое материальное имущество, он потерял своих детей, он говорит, что Бог дал, то Бог и взял. То есть мы читаем, и в первой речи Иов не согрешил своими словами пред Богом. Во второй речи, когда действительно он уже потерял все свое здоровье, и жена уже в виде его страданий сказала, прокляни Бога и умри. Долго ли же ты, как раз в момент суицида, выход такой жена ему подсказывала. И вразумил, говорит, что ты безрассудная женщина. Да? И опять говорит, что в своей речи он не согрешил. Но когда пришли к нему друзья, и 7 суток они сидели и молчали, и потом Иов начал говорить, написано, что Иов проклял тот день, когда он родился. Третьей речи мы не находим, что он не согрешил. То есть мы видим, что за это время молчания со своими друзьями Иов пришел настолько в отчаяние, что взбунтовался против воли Божией, что он пришел в этот мир. Мы видим это отчаяние. Поэтому я считаю, что книга Иова одна из самых сложных для понимания. Не в доктринальном плане, а тех переживаний, вызовов, которые пережил Иов. За очень короткое время потерять все.
0: Да.
1: Да, и все-таки потом получить откровение от Бога.
0: Библия полна вот таких историй, которые нас на наглядном примере обучают взаимоотношениям с людьми, с Богом, как нам поступать в трудной, в отчаянной ситуации. И в подобную безвыходную отчаянную ситуацию попал и наш герой Святослав Гуменюк. Давайте посмотрим.
2: С раннего детства Слава впитывал родительскую любовь и наставление. Уважать старших, быть добрым, честным. С 4 класса родители отвели сына в воскресную школу, где Слава узнал о Боге. Слава считал себя везунчиком. Не пьет, не курит, со всех сторон положительный. Казалось, сам Бог на его стороне. Почему бы и нет? Слава и не заметил, как уверенность переросла в самонадеянность.
3: Если что-то делал, старался и вот приписывал все успехи к самому себе. Вот это я захотел, вот это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший.
2: Святослав поступил в университет по специальности электротехнологии. Устроился на работу. И ничто не предвещало беды.
3: Просто заболел живот. Это была пятница, после обеда, где-то ориентировочно 2 часа, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, она была еще сильнее. Ну, ночью мы как бы немножко еще потерпел. Думал, может, пройдет, может быть, что-то съел. Такое вот. А с утра уже мы вызвали такси, потому что я сам я уже ехать не мог, ну никак.
2: Поначалу ни у врачей, ни у самого Святослава не было сомнений. Это острый приступ аппендицита. Неприятно, но излечимо. Однако хирурги и представить не могли, что обнаружат во время операции. Первую беду почувствовала жена, которая дежурила в коридоре под дверью операционной.
3: Она сама медик, лор, врач-лор. Так она уже понимала в то время, час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была 3,5 часа. И вот когда мой хирург вышел, вот, ну, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно, ну вот, как голова маленького ребенка.
2: Когда Святославу озвучили диагноз, его жизнь разделилась на до и после. Молодой человек, который раньше и простудами редко болел, отказывался верить в приговор врачей.
3: 2 года женатый человек, в жизни все было хорошо, 28 лет, приходит к тебе заводделением врач и говорит: родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить. И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо: вы знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нету шансов, но ваши родственники хотят вас лечить. Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал: это не вам решать, сколько мне жить и какая это болезнь, я отсюда выйду полностью здоровым человеком. Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала: хорошо бы было, но вы же понимаете, эмоции передать просто невозможно. Это были не эмоции, это было страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось там непонятно сколько, у вас сильная болезнь, это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать.
0: Да, в ситуации Святослава его диагноз прозвучал как приговор к смерти.
3: Да.
0: Это страшное, думаю, звучит в жизни каждого человека. Но человеку верующему тоже сложно такой воспринимать диагноз и такой приговор. Где же взять силы, чтобы преодолеть такой удар? Где человек может взять вдохновение для того, чтобы пережить такую ситуацию?
1: Да, конечно, даже верующим очень сложно, вы правильно это сказали, потому что даже он сказал, что когда больному раком на последней стадии говорят, да, практически этот человек уже никого не слушает. Но в чем отличие неверующего и верующего, что верующий никогда не мыслит замкнутой системой, как мы говорили. Верующий прекрасно понимает, что Бог может в любой момент вмешаться в эту ситуацию сверхъестественно. И нарушая даже определенные законы, биологии и так далее, исцелить человека. И вот Святослав как раз это показал, что когда уже делали этот снимок и так далее, он просто не стесняясь ни врачей, он искренне провозгласил свою веру в Бога. Он просто вопил к Богу, и Бог, увидев его искренность и упование на Бога, как сказано, да, надобно веровать, что Бог есть. И ищущим его Бог воздает. И Бог услышал его такой вопль, да, вопль, можно сказать, такого отчаяния, вопль, наполненный верой, что только Бог может спасти. Что Бог ему дважды проговорил: Святослав, не бойся, все будет хорошо. Вот. И как раз это показывает его живую веру. И также очень важный момент, что эта семья была готова к встрече таких испытаний, потому что они уже хорошо знали Слово Божие, они молились и верили в того Бога, который может помочь. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо смириться, надо просто преклониться пред Богом, провозгласить его господство, продемонстрировать свою веру в него, упование на него. И как тоже есть хороший библейский пример, когда Месах, Сидрах и Авдинага, когда царь приказал бросить их в огненную печь, он сказал, они говорят, мы верим в Бога, который может нас спасти даже в этой печи.
0: Не все из нас сталкиваются с такими критическими ситуациями, когда смерть действительно смотрит тебе в глаза. Угу. Например, в Библии мы видим историю про Иосифа и его 11 братьев. Они жили вместе, воспитывались в одной семье, но испытания как раз-таки выпали именно на долю Иосифа. Он прошел эту ситуацию достойно, преодолев все трудности. Чем-то его вера отличалась от веры его братьев?
1: Но, как Писание говорит, да, в Библии написано, что Иосиф уже с самого раннего своих пор, он уже видел видение от Бога. То есть о чем говорит, что Иосиф имел непосредственное общение с живым Богом через личное откровение. То есть, если его старшие братья, они получали наставление в доме своего отца Иакова, да, который все передавал о том, как учил его отец Иакова, дед Иакова, Авраам, то Иосиф имел непосредственное общение. И даже когда Иосиф был продан в египетское рабство, только в одной главе трижды говорится, что Господь был с Иосифом. То есть, когда Иосиф оказался на позиции раба в доме Потифара, написано, Господь был с Иосифом. Так. Когда его по ложному обвинению бросили в темницу, Господь был с Иосифом. И когда уже начальник тюрьмы даже никакие работы не делал, все отдал в руки Иосифа, написано, потому что Господь был с Иосифом. То есть в одной главе дается тройное утверждение, что Иосиф проходит через самые трудности, потому что египетская темница, это, можно сказать, был приговор к смерти. То есть живьем оттуда никто не выходил. То есть...

0: могли выпустить из темницы только по личному распоряжению фараона. То есть, когда Иосифа бросили в темницу, своего рода в Египте был вынесен ему смертный приговор. Ты брошен туда до конца своих дней. И он мог бы тоже впасть в депрессию и возмущаться. Бог, где ты? Почему ты мне показал такие видения, а я оказался здесь? Мы этого не находим. Даже эту ситуацию Иосиф каждый день использовал мудро. Он учился руководству. Потому что, когда фараон решил его помиловать, он уже был готов на уровне государства принимать правильные решения. Поэтому и Писание говорит, Господь был с Иосифом. Поэтому вот в этом отличие веры Иосифа перед братьями. Потому что он имел личное, непосредственное откровение от живого Бога, упование на Бога и желание прославить Бога в любой ситуации, в которой он только не находился.
1: Ну, в случае с Иосифом, скажем, он был в тюрьме. Но он не испытал на себе какой-то такой смертельной болезни, которая бы мучила его ежедневно, как рак мучил бы его. И как сказал дьявол в книге Иова, что за жизнь свою человек готов будет все отдать. За здоровье свое человек готов все отдать, чтобы только не болеть ему. Есть ли тот, кто пережил самые страшные боли или болезни и теперь может помогать нам в наших трудных ситуациях, когда вопрос касается именно нашего здоровья?
0: Конечно, это Иисус Христос, потому что мы верим в живого Господа Иисуса Христа, который во всей полноте является Богом, и Он же во всей полноте является человеком. То есть Он, будучи здесь, на нашей земле, в человеческом теле, пережил все, что только может пережить человек. Потому что в Библии сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Говорится, что Он взял на Себя все наши болезни. То есть в тот момент, когда Иисус был на кресте, Он имел те переживания, которые переживает наркоман, когда у него ломки. Он переживал те чувства, которые переживает алкоголик, когда у него горячка происходит. Он переживал те чувства, когда у человека гангрена, когда все кусочки нервных окончаний чрезвычайно возбуждены, посылают сильнейший сигнал боли в мозг. Поэтому Писание говорит, что Иисус является таким первосвященником, который может понимать любого человека и нам сопереживать. Поэтому в какой бы проблеме человек ни находился, когда он приходит в молитве к Иисусу Христу, прежде всего Иисус его понимает. Прежде всего, когда человек в смирении и в молитве покаяния приходит и начинает пред Господом изливать свое сердце, то есть плакать, говорить, что его тревожит, в чем он болен, как это вот было в случае со Святославом. То есть он открыто в присутствии врачей, в присутствии медсестер, неверующих людей, заявил о своей вере и уповании на Бога, что Иисус ему поможет.
1: А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Святославу найти выход из тупика. Давайте посмотрим.
2: После жесткой химиотерапии Слава ждал улучшения. Но температура по-прежнему не падала, боли усиливались, и парня отправили на дополнительные анализы. В рентген-кабинете Святослав не выдержал.
3: Я просил уже, Боже, ну зачем? Больше нельзя, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый раз, когда он прозвучал, Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо.
2: В этот момент в душе Святослава произошел переворот. Он понял, что сам Бог пообещал ему исцеление. И теперь, что бы ни сказали врачи, он будет жить.
3: Я сказал для своей жены, вот сейчас я все знаю, что все будет хорошо. Я это сказал, потому что он проговорил. Ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. В то время, вот за этих вот 3 недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. Она мне выросла вот здесь, вот правая как бы забрюшинная полость. Она проросла с самого паха и в капсулу почки.
2: Новая саркома, которую выявил рентгеновский снимок, была в несколько раз больше первой. Опухоль была настолько огромной, что врачи отказались ее удалять.
3: Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Жене моей сказали врачи, такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, 2. Ему осталось жить, потому что у него опухоль, она проросла, она твердая, она как какое-то там тело, они сказали, не помню как. И все. Это они сказали. Они поставили точку в моей жизни.
2: Трудно представить, что может выдержать человек. Оперативные вмешательства без наркоза и химиотерапии отняли у Святослава последние силы. Но волю и веру сломать не могли.
3: Я все равно верил. Верил и все. Я допускал 5 минут, я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. Больно было настолько сильно, что терпеть это невыносимо сильно больно. Проходило буквально 5 минут, и я опять говорил: «Боже, ты мне сказал». Нету в медицине понятия «Бог исцелил», но в жизни оно есть.
2: Святослав не просто верил в свое исцеление. Он и говорил об этом окружающим. Как смертнику ему не перечили. За все время болезни близкие Славика ни разу не выдали своих слез.
3: Мама, жена, уже мои пресвитер, один другой, они приезжали прощаться как бы со мной. А я говорю: почему это вы такие вот? Так со мной же Бог проговорил. Ну и мне разрешили все ж кушать, потому что, мол, волю умирающего человека надо, давайте то, что он захочет. Ну, они мне дали, представляете, вот после такой операции, вот такую тарелку жареной картошки с лучком. И плюс 2 конфеты шоколадных, вкусных таких. И когда мой врач мне делал перевязки, когда он делал, пульпировал, смотрел на мою опухоль, он подошел к моей жене и нецензурно сказал ей: «Я не знаю, что это с ним творится, я в этой медицине уже не понимаю, но опухоль у него куда-то девается».
2: Святослав Гуменюк перенес 4 операции и 6 химиотерапий. Он полностью восстановился после болезни и ведет полноценную жизнь здорового человека. Святослав уверен, он выжил, чтобы рассказать другим отчаявшимся о Божьей силе, о том, что Бог действительно есть, и Он может спасти.
3: Когда я лежал, я мог просто сказать: «Боже, возьми к себе». Мог пойти к нему, но когда я смотрел на моих близких, я понимал, а как же они останутся без меня? Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моей жены? А для всех остальных? А какое? Люди сказали: «Как?» А ну, он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. Ну и что? В 28 лет от рака умер. Так какое свидетельство? И вот как-то так оно получалось, что, смотря на все это не давало мне права пускать руки. Я их не пускал. Я стоял до последнего, Я думал уже не там, будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. И вот я папе говорил: «Папа, ты посмотришь». Потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел. Он сказал, что если Бог поможет, так я буду молиться, и брошу вообще, пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он за неделю бросил курить. Вот сейчас 2 года он ни разу не закурил.
2: Столкновение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. Он научился ценить то, что раньше воспринимал как должное.
3: Вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ничего не решаем, абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда у нас все получается, мы думаем, что мы какие-то вот такие вот, мы кто-то. Мы вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю: «Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка». Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он и есть, и Он доказывает то, что Он есть.
1: Когда человек обращается к Богу за помощью и доверяет Ему свою жизнь, происходят настоящие чудеса. Именно так случилось в жизни нашего героя. Андрей, взаимоотношения с Богом – это всегда двухсторонняя связь. Что должен предпринять верующий человек, чтобы Бог ответил ему в его жизни на трудную ситуацию?
0: Прежде всего, надо исследовать свою жизнь, увидеть, все ли в порядке во взаимоотношениях с Богом. И если мы совершили какой-то грех, покаяться, исповедовать пред Богом. Следующий момент – надо верить, что Бог всемогущ. То есть он может вмешаться в самую безвыходную ситуацию и в самый-самый последний момент. Угу. И сверхъестественно помочь и ответить. И следующий момент – необходимо открыто исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем.

0: Я подключал своих знакомых, друзей, верующих. Мне в этой ситуации помогало то обетование от Бога. Потому что в видении дочь моя была уже в подростковом возрасте.
1: Да.
0: Господь, ты же мне ее показал. Я верю, что она будет жива. И я помазал ее елеем и молился 22-м псалмом. Господь, пастырь мой, если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Когда я помолился, и это были первые сутки, когда я спокойно мог уснуть. На следующий день, когда я пришел в роддом, главврач выбежал, у него были такие глаза. Она сказала: Бог услышал молитвы. И три раза сплюнула через левое плечо. То есть сейчас моей дочери 12 лет, она очень любит Бога, она любит молиться, она любит прославлять Бога. Сейчас даже она пишет песни, которые прославляют Иисуса Христа. Что даже вот именно взаимоотношения с Богом, вера в то, что Он живой, и ищущим Его воздает, открытое исповедание Иисуса своим Господом перед неверующими людьми в самых сложных ситуациях, упование на Него, и Бог отвечает.
1: И теперь, Андрей, давайте обратимся к Богу, помолимся за наших телезрителей, чтобы те из них, которые сейчас проходят подобные тяжелые ситуации, нашли основание для своей веры.
0: Да, я хочу тоже обратиться к нашим телезрителям. Если вам уже поставили такой диагноз, или вы находитесь в самой безвыходной ситуации, и вы чувствуете, что просто у вас нет сил противостоять, или у вас нет выхода, в этот момент смиритесь пред Богом. Провозгласите Его своим Господом и Спасителем. Призовите Его в свою жизнь. И доверьте в Его руки свою жизнь и жизнь ваших родных и близких. Потому что Писание говорит, кто призовет имя Господа, тот спасется. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который является проявлением Твоей любви к каждому человеку. Иисус, когда Ты был на кресте, Ты взял все наши немощи и болезни, все проклятия на крест, дабы мы через веру в Тебя, Господь, Твою искупительную смерть на кресте могли получить спасение, жизнь вечную, и также получить исцеление и восстановление. Боже, я молюсь Тебя за каждого телезрителя нашей программы, в которой сейчас депрессия или безвыходная ситуация, чтобы в этой момент они призвали Тебя, чтобы они готовы были исповедать Тебя Твоим Господом и Спасителем перед всеми неверующими людьми. Боже, услышь их молитву. Ответь, Господь, даруй исцеление, восстановление и во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Я знаю, что кто-то из вас сейчас думает про себя и думает про причины, почему какие-то болезни посетили его в жизни. Зачастую бывает так, что источником болезни может стать непрощение, которое есть в глубине нашего сердца. И мы знаем, что в Писании говорится в молитве «Отче нас», чтобы, Господи, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если вы знаете, что в вашем сердце есть непрощение к кому-то, кто вас очень сильно ранил, вам необходимо получить это прощение в вашей жизни и простить этого человека. Я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы попросили у Бога прощения за непрощение к тому человеку и простили его, как и Бог прощает вас. Дорогой Бог, я прошу Тебя, что если кто-то из наших телезрителей имеет непрощение глубоко в сердце своем, так глубоко, что даже сам себе боится признаться в этом, я прошу, чтобы Твой свет сейчас проник в глубины сердца и чтобы всякое непрощение ушло. Я прошу Тебя, чтобы этот человек сейчас обратился к Тебе в покаянии за свой грех непрощения и чтобы это непрощение ушло и пришло полное исцеление во взаимоотношениях между людьми. И чтобы пришло исцеление физическое в жизнь наших телезрителей, которые нуждаются в этом исцелении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Кто-то из телезрителей сейчас думает, как я могу просить этого человека, ведь он столько много боли и зла сделал в моей жизни и в жизни моих родных и близких. Если у вас нет сил простить, просто просите у Бога. Господь, дай мне силы просить этого человека. Как некогда отец привел своего одержимого сына, сказал: «Боже, помоги моему неверию», так и вы просите у Бога силы простить этих людей, и Он поможет.
1: Андрей, спасибо большое, что вы были сегодня с нами на передаче. И я так верю, что Слова, которыми вы сегодня поделились с нашими зрителями, помогут многим укрепиться в вере, преодолеть самые

тяжелой ситуации. И хочу напомнить нашим зрителям, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из следующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал, «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал, «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью. У другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются. Он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала, он поймет, что ты не Исав. Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старший должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах. Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем,
то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой? Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман — это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел. «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня, пожалуйста. Я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил, что он сказал. Переводчик ответил. Он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко.
наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фамарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила, какой будет мне подарок. Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Нет осуждения. Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал, я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить. Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех.

0: Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня — наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал, «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите, я воистину свободен. Писание говорит, кому прощено много, тот много возлюбит. Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но он сказал, как ее готовить. Послушайте это. Не вари. То есть не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, он говорит что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример о моральной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, «Я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи». Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимости, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать, «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой». Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает материал для нового альбома, и она не новичок в бизнесе записей. Она занимала место номер один 5 недель, и ее последний сингл попал на репорт Гэвин, это таблица музыки кантри. Она много выступает этим летом, и, может быть, вы увидите ее на концерте. Ее недавний альбом называется «Не позволяй солнцу зайти». И она здесь, чтобы спеть ее популярный сингл «Простреленный в руку». Вам это понравится. Итак, Кристина Дон.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня о любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она и была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подросток. Расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Doornorm Records? Как это вообще произошло? Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? И я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл. Мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия. И кто-то пел песни «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан. Мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали, туда свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Doornorm Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Doornorm Records «Не позволяй солнцу заходить». И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебе рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Дон.

Отлично, Кристина, Кристина, Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки гаспел вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки гаспел. Так что пишите мне. И тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление царю прямо такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами, и пою о моей любви, глубокой надежде и нужде в Тебе. И я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься Тобой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи — «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан. «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
0: Для жителей Земли?
1: Для всех людей. Да. Давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
0: Вот сейчас ясно.
1: Вот это трехангельская весть.
0: 14 главе, да, книги Откровения.
1: Это последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым.

0: пришествием.
1: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться,
0: конечно,
1: и разобраться?
0: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
1: Давайте.
0: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека? Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
1: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
0: Нет, вот здесь непосредственно.
1: Непосредственно.
0: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «нос» называется.
1: Да.
0: Там нос жил своей собственной жизнью самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
1: То есть непонятно, откуда это взялось,
0: да,
1: что и с чем связано. Да,
0: непонятно. Да? То есть само по
1: себе... И здесь могут быть спекуляции,
0: да,
1: различные толкования,
0: да. Ну, мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть – это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
1: Смотрите, 1927 году.
0: Да. Появился. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
1: Но здесь не 1927
0: нет,
1: год.
0: Нет, здесь о других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
1: В 12 главе мы, да, с вами?
0: Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском, это видно в современном переводе, и выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троиц.
1: Союз тройственный.
0: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как ни назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
1: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
0: да,
1: что-то
0: да,
1: в этом роде.
0: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем, давайте.
1: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
0: В том числе, в особенности. Да. Но последнее время, если библейский смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи, «Бог многократно и многообразно издревле говоривший в пророках последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
1: веки такое историческое.
0: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
1: само последнее
0: конца,
1: время.
0: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
1: Я думаю, что глаголы.
0: Вы абсолютно правы.
1: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, такой посыл. Убойтесь Бога.
0: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
1: Увидел я ангела, чтобы благовествовать, говорил громким голосом.
0: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
1: Ну, правильно, то, что
0: как делать,
1: конечно.
0: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции, слово «сказал и не сделал».
1: Вот не помню даже, Александр, говорили, мы с вами не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Слово, и дело,
0: да,
1: и вещь.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
0: Да. Сказано, сделано.
1: Сказано, сделано. Все.
0: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первое из этих трех ангельских вестей, прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
1: убойтесь.
0: Убойтесь. и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. Воздайте славу. Да? Да. Сложно составной глагол.
1: Да, да, да.
0: Сказуемое. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога, воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
1: 7 или 13?
0: 13 глава, прошу прощения. 13 глава. Да, и вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лжетроица действует. Смотрите,
1: да, глянем.
0: 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть». Над всяким коленом, народом, языком и племенем.
1: Схожесть.
0: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
1: Да.
0: Охватывает весь мир, как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога». Вот,
1: Александр,
0: подождите, не перебейте меня сейчас.
1: Хорошо,
0: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем. 13 глава, несколько моментов. 7 текст. Первая половина. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Или чуть ниже, 12 текст. Уже о втором звере идет речь. Который из земли. Из земли с огнищими рогами.
1: И что самое еще характеристика интересная его. То есть подобен дракону, но говорит... Вернее, подобен Агнцу, но говорит, как дракон. Метаморфоза
0: он
1: очень интересная.
0: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
1: Да.
0: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем. Чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
1: Деспотия, давление, прессинг, который заставляет, нагнетает.
0: Агрессия.
1: Агрессия.
0: Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
1: Нет, вот просто приглашение, придите.
0: Да.
1: Поговорим,
0: разберемся. Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
1: Страх.
0: Страх!
1: Страх, конечно.
0: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделке Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя. Заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя, убойтесь Бога.
1: Но, Алексей...
0: Первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
0: Второй глагол.
1: Да.
0: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
0: Да, 3 текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела.

0: дивилась вся земля, следя за зверем. Или дальше, чуть позже, смотрите. 13 текст, 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это, да, по сути, есть образ откровения, образ воскресения,
1: Христос, подделки воскресения. Так?
0: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
0: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы, никто, собственно.
1: И но обладающий они властью мощная.
0: Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему? Ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
0: Да, то есть,
1: то есть такой тандем власти, да, земной и небесной, да, сатанинской,
0: земной,
1: да?
0: Государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской, то есть там потусторонней.
1: Мотив потому, что поклонитесь, да?
0: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто подразумевается. Он, да, риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
0: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняется зверю, который дал власть дракону.
0: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
1: вот зверь. Этому союзу тройственному.
0: Да, ну, этой личности, этой личности. То есть, и потом, ну, еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под поклонение. Страхом смерти. Поклонение этому образу. Да. Поэтому бояться зверя. Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня, Александр, в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да. Убойтесь Бога. Они дивятся зверю. Как бы славят его. Прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества, понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь» тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни. «Убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха, и совершенно любви...
0: Совершенно любовь изгоняет страх. Тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
0: Так как с этим быть?
1: Да.
0: Угу. То есть... Хороший вопрос. А на древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
0: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога» фобетете – это императив, повелительное наклонение. «Убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
0: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобии, клаустрофобия, страх, там, да, еще
1: и так далее.
0: Фобия,
1: производные
0: там.
1: Все.
0: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
1: Страх Господень.
0: Страх Господень. Страх Господень. Да. Все начинается со,
1: кстати,
0: страха
1: Господень. Кстати, в книге притч очень так бывает это постоянно, ключевое такое значение. Да, страх постоянно. Господень, страх Господень.
0: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить, да, много всего.
1: Но по существу самое главное.
0: Да,
1: и очень
0: важно.
1: В сухом
0: остатке, скажет Соломон. В сухом остатке.
1: И, кстати, мы могли бы зрителей бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
0: О, это... Я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые...

0: пусть будет больше таких людей. Итак, Екклесиаст, последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-суета, это суета-суета, и вообще хоть не живи. Но в конце он подводит важный итог. 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие, да. Это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
0: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там на горе, да. Неизвестно где.
1: Какая глава?
0: 6 глава. 6 глава. Первый и второй текст. Первый и второй текст. Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога.
1: Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай.
0: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это некий благоговейный трепет.
0: Абсолютно, да? Верно. В современном переводе так и переводится.
1: Так благоговей.
0: Благоговей. Вот, да. Есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано, жена да боится мужа своего. И некоторые мужья
1: говорят. И мужья приглашают. Ты прочитала, моя любимая,
0: верующая, слово? Христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
0: Да, но в этом случае не имеется. Это не бум. Нет, речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении,
1: почитании,
0: почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
0: Да, не боязнь, да. Уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
0: Поскольку это позволит вмешаться, ну, определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, жить по заповедям Его.
1: Конечно.
0: Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скован, то это и есть то почтение, да. Уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. Воздайте славу. Слава, помните, как на древнегреческом. Докса.
1: Доксо, да.
0: Доте ауто доксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Mm-hmm. Благая слава, хорошая слава.
1: Евдокия.
0: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
0: Воздайте славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
0: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили. Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
0: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно

0: вот тогда
1: что вы чувствуете?
0: Вот повод
1: что
0: переживания, вы чувствуете? Даже не просто повод переживания, обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же,
1: вы чувствуете боль, обиду,
0: конечно,
1: гнев, что похитили то, что вы сделали для людей.

0: всю славу себе стяжает, оставив Бога, как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
0: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
0: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Ни кумиров, ни других людей, ни авторитетов. Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
0: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия «В пустыне, искушение, Иисус Христос там», помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
0: Поклонись мне. И дам тебе все царства мира.
1: Царство, да-да-да.
0: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям...
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там, да, заставляющего,
0: да,
1: здесь...
0: Понятно, кто... То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога. Не бойся этого, не славь этого, прославь Бога. Не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом
1: К стене.
0: Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
0: Тирания, деспотия. И в этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
0: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше, как быть нам сегодня, современникам, вот в этом
0: все
1: отношении, как нам реагировать, как относиться,
0: все
1: как человеку сориентироваться, чтобы не попасть под власть вот этого
0: это
1: демона.
0: Это практическая вещь. Человек должен жить, как тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
1: То есть
0: и тогда все
1: его
0: будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как ему, как сделать, вот как поступить
0: и
1: человеку?
0: Поклоняться.
1: Что для этого нужно человеку?
0: Что для этого нужно человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
0: Обращаться, да, к Нему.
1: В молитве.
0: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитание, прославление и поклонение.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время, читайте, вникайте, просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит, Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить. Хороший

прорыв из ниоткуда. Это круто, парень. Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. Это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. Это круто, парень. Отбросьте сомнения, избавьтесь от уныния, имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись!» В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать, эта проблема никогда не решится, но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал им свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. «Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью». Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи.
В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. Полтора года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О, нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами.
Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог

что-то изменить. Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом.
Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное — это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает, «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали, вы не можете молиться об открытии багажника. Но мой отец мог. Он сказал, «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи.
Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава, там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное – это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью». Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять. Друзья, вы не легковесны, вы не получили среднюю или обычную меру благодати, вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи, молитесь смелыми молитвами, ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует.

Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив. А обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон: не прелюбодействуй, не укради. Это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен, или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека, и за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть, вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить значит забыть. В семитской культуре простить значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалось под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык, и кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения». Что же такое очищалось
в день очищения. Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов, и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо.

Мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять, это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. Она, то есть скиния в данном случае, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей, все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения, Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец. Истинная жертва за грехи всех людей.
Иисус, это Он взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз? Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились, на нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его
пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу.

книги Апокалипсис, этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? «А тогда мне возмездие, — говорит Господь, — я воздам». И да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

Я как священнослужитель иногда встречаюсь с таким вопросом со стороны прихожан моей церкви или просто со стороны людей, которые узнают о том, что я священнослужитель. Кто же первый донес до нас черты лица Иисуса Христа? Мы с легкостью узнаем его облик, его вид, когда смотрим на какие-то портреты или сюжетные картины в книгах или просто на нарисованных картинах. Мы узнаем его внешний вид. Этот вопрос задают и люди, хорошо знакомые с учением Священного Писания, те, кто плохо разбирается в том, что Библия говорит по самым важным вопросам религиозной жизни. Но действительно этот вопрос очень интересен и важен. У нас есть устоявшееся изображение Иисуса, но тот ли это образ? Тот ли это образ, который видели воочию апостолы Иисуса? И те, кто ходил тогда рядом с ними, встречался с ним на улицах Иерусалима и других палестинских городов. Вы знаете, что интересно? Если взять христианскую книгу, но, к примеру, изданную в Африке, вот как вы думаете, как там изображен Иисус? Какого цвета у него кожа? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какого. Черная. А как вы думаете, какой формы у него нос там, на картинках в христианской книге, но изданной в Африке? Плоский и широкий. И губы у него соответствующие, и черты лица, и волосы соответствующие. И вы можете в разных книгах христианских, открыв иллюстрацию, найти и Христа, похожего на индуса, и Христа, похожего на китайца, и чернокожего, и белокожего, самого разного. Но потому что нам надо признать, что у нас на самом деле нет исторических документов или в том числе каких-то библейских источников, которые достоверно до нас доносили бы образ Иисуса, то, как Он выглядит. Все Его изображения – это исключительно плод фантазии художников. И я хотел прочитать цитату из одной книги, написанной известной христианской писательницей Еленой Уайт. «Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим искусством. Если бы Господь считал необходимым представить Христа таким образом, то есть внешне, то его внешность была бы описана апостолами». Вот сколько вы возьмите Библию, сколько, какая часть Библии – это Евангелие, достаточно существенное, но там нет описания его внешности. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение, тем не менее, должно быть им поглощено. Как это согласовать? Давайте задумаемся. Но в действительности вспомните эпизоды, любые эпизоды евангельского повествования о жизни Иисуса Христа. Есть ли такие моменты, когда вам лично действительно очень хотелось бы

увидеть описание его внешности. Вот сейчас задайтесь вопросами и подумайте, в каких эпизодах евангельских вам показалось бы очень уместным внешнее изображение того, как выглядел Иисус, как он двигался, как он говорил и так далее. Я думаю, что у каждого свои какие-то евангельские эпизоды интересные всплывут в сознании. Но уверен, что те три эпизода, о которых я сейчас скажу, действительно вас тоже заинтригуют. Так же, как они заинтриговали меня, когда я готовился к этой теме. Почему же в эти моменты нет описания внешности Иисуса? Как было бы интересно увидеть Иисуса в момент его крещения. Вы знаете, он же впервые, по сути, вот уже в зрелом возрасте появляется на сцене евангельского повествования. Я имею в виду, когда приходит время креститься, когда он крестится. Как говорится, по закону жанра, разве в этот момент не должно быть дано описание внешнего облика Иисуса? Я знаю одного выдающегося человека, который попытался этот пробел заполнить. Это художник Иванов, который 20 лет работал над художественным произведением «Явление Христа народу». Когда вы заходите в Третьяковскую галерею, она построена таким образом, что вот поднявшись по лестнице уже в залы, где расположены картины, вы должны пройти большой достаточно круг по галереям, галереям и залам картинным, пока дойдете до вот этого огромного полотна «Явление Христа народу». Но пока вы идете коридорами в Третьяковской галереи, вы сможете, однажды обратив свой взор направо, увидеть эту картину издалека. Специально через несколько галерей сделан большой-большой проем, даже несколько больших проемов, и, проходя коридорами Третьяковской галереи, вы можете увидеть ее издалека, чтобы посмотреть вот на эту картину в целом. Это очень интересно. А сам художник изобразил себя в левом нижнем углу. Если вы когда-то будете посещать Третьяковскую галерею, обратите на это внимание, хотя экскурсоводы об этом всегда рассказывают. Они говорят, где находится автопортрет художника. Старичок, стоящий по колено в воде, опирающийся на посох, но обратите внимание на его лицо, когда будете смотреть эту картину. На нем изображено чувство удовлетворения. Он испытывал действительно удовлетворение и радость от того, что смог вот этот образ изобразить и дать, точнее, этот образ, и в каком-то смысле, в какой-то степени, может быть, рассуждая по-человечески, заполнить тот пробел, который по нашему, опять же, человеческому рассуждению есть в Евангелии, потому что Евангелие не дает описания внешности Иисуса в этот момент. Хотя надо отдать должное, что Иисус на этой картине изображен достаточно далеко, его черт, его лица, всего этого практически не видно. Это во многом сближает картину с евангельским повествованием. И в Евангелии мы тоже как-то издалека как будто бы смотрим на Иисуса. Мы не видим его лица. Вот Евангелие. Откроем его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 17 тексты. Начинается повествование со встречи с Иоанном Крестителем. «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вы представляете себе эту картину, как Иоанн, как он обращается к народу, говорит эти слова и продолжает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И когда он проповедует, в толпе появляется Иисус. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, —

креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Вот скажите, друзья, вот почему? Вот почему евангелист Матфей не описывает здесь внешность Иисуса? Он даже не описывает здесь тех самых сандалий, в которые был одет Иисус, и которые Иоанн считал себя недостойным в руки взять. Только по вот этим словам Иоанна мы догадываемся, во что был обут Иисус Христос. Но в Евангелии об этом ни слова не сказано. Зато обратите внимание, на чем делается акцент. А акцент делается на миссии Иисуса и на его духовном облике. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сколько слов! И все эти слова посвящены служению, которое должен совершить Иисус, работе, которую он должен сделать, миссии, которая на него возложена, его положению особому в плане спасения, которое осуществляет Бог, на его близости с Небесным Отцом, на чем угодно, но только не на внешности. Внешность его не описана даже в такой момент. Еще один интересный момент. Событие на горе Преображения. Вообще этот момент особенно интересен тем, что там приоткрывается дверка в тот мир, который нас всех ждет. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом, если вы читали и рассуждали над историей о преображении Иисуса? Вот как это было. Однажды Господь, находясь среди учеников, сказал, что есть кто-то, из них, кто даже еще смерти не вкусит, а уже увидит Христа в Царстве Божьем. Так он и сказал. И некоторые подумали, что кто-то вот живым останется до явления Царства Божьего. Ну, и в каком-то смысле это так и произошло, потому что несколько дней спустя Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. Он их часто брал с собой, когда уединялся. Вот основная масса учеников была поодаль, он брал их и тоже удалялся куда-то в пустынное место, потом их оставлял и сам еще немного отходил, чтобы помолиться. А они втроем тоже должны были совершать молитву и поддерживать своего Господа в этом молитвенном служении, в его молитве. Так вот, когда в очередной раз он их взял, он с ними поднялся на гору, и во время молитвы в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, что облик его преобразился, он изменился. И более того, евангелист описывает, что два человека, живущих уже достаточно долгое время, согласно тому, что нам говорит о них Библия, они приходят к нему, чтобы с ним пообщаться, чтобы с ним поговорить. И это не просто ангелы, пришедшие из Царства Божия. Когда мы читаем, ну, ангел и ангел, мы так привыкли к тому, что вот ангел может явиться, что он из небесных чертогов пришел и несет с собой какую-то частичку Царства Божьего, что мы на это даже не обращаем внимания. Но тут речь идет именно о людях, о наших с вами в каком-то смысле братьях по роду человеческому, и они приходят из Царства Божия. Или, который является Илья, пророк Илья, который является Иисусу и с ним беседует. А написано, что он был живым взят в Царство Божие, живым взят на небо, и поэтому мы знаем и уверены, что он из плоти и крови такой же, как и мы.

О Моисее сказано, что после его смерти многие молодые люди из израильтян пытались найти его могилу. А Иисус Навин говорил им: не ходите, не ищите. Не ищите, потому что вы ничего не найдете. Что-то он знал, Иисус Навин. И они ходили, долгое время искали, но так его и не нашли. А апостол Иуда, он нам одну очень интересную сцену описывает. Как сатана спорит с Иисусом, Сыном Божиим, о Моисеевом теле. Что значит, он спорит о Моисеевом теле? Тут однозначно, что Сын Божий пришел воскресить Моисея, а сатана ему перечил. Но явление Моисея вот там на горе Преображения говорит о том, что в этом споре победил Сын Божий, и Моисей был воскрешен. Так вот, они из этого царства, они из этого, друзья, из будущего нашего. Для них это сегодняшняя реальность, для нас это будущее. Они из нашего будущего пришли и принесли с собой этот дух этого царства. Разве не интересно было бы узнать, как они выглядят? Разве не интересно было бы узнать, во что они одеты? Знаете, я с вами поделюсь, что мне особенно интересно. Есть ли в Царстве Божьем бороды? Носят ли там бороды или гладко бреются? Ну вот интересно мне. Не знаю, как вам. Может быть, что-то другое вам было бы интересно. Но, друзья, читаем Евангелие, там нет описания каких-то внешних атрибутов, внешнего облика ни Илия, ни Моисея, ни Иисуса Христа в момент его преображения. Апостол Павел говорит: мы видим это царство будущее Божие, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это слова апостола Павла, гадаем, как же там будет, каким же будет мир, когда вернется Иисус, когда царство Божие будет установлено на этой земле. Ну вот вам, пожалуйста, есть момент, где эта дверка приоткрывается. Почему бы не описать поподробнее, как выглядят хотя бы те, кто живет в Царстве Божьем? Друзья, нету этого. Но на чем-то другом, вновь опять я обращаю ваше внимание, акцент делается на другом. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава, 3 и 4 стихи. «Одежда его сделалась блистающая, блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Знаете, почему здесь говорится только о цвете одежды, вот, который преобразился? Потому что это белая, чистая одежда – это символ духовной, нравственной чистоты и силы Царства Божьего. Это символ того, кто лишь сможет там оказаться. Для кого лишь будут открыты эти двери полностью, и кто своими собственными очами увидит всю славу этого царства, тот, у кого белая одежда. Потому что там у всех белые одежды, но это образ, это символ. Вот сравните с 50-м псалмом. Сравните с 50-м псалмом, с 9-м текстом. Там псалмопевец говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Чувствуете? Те же самые слова, тот же самый образ. Ну что, дорогие друзья, вот два эпизода мы с вами уже евангельских рассмотрели, очень интересных, где было бы крайне уместно дать внешнее описание Иисуса и других персонажей. Но в Евангелии этого нет. В Евангелии акцент на другом, совершенно на другом. Видимо, и для нас все-таки важнее другие вещи. И Бог знал об этом. И таким образом руководил пером евангелистов, пером библейских авторов, что они делают правильный акцент. Акцент не на внешнем, а акцент на духовном
содержание.

отношений, акцент на характерах, акцент на личностях, на их нравственность, на их духовность. Есть еще один интересный эпизод. Я думаю, что вы согласитесь, что и в этом эпизоде было бы крайне-крайне интересно увидеть внешнее описание образа Иисуса. И я говорю об изгнании торговцев из храма. Это один из таких эпизодов, когда в облике Господа проступает нечто нам близкое, нечто такое человеческое, что ли. Вот вы знаете, мы... Даже если посмотреть какие-то художественные фильмы, основанные на евангельском сюжете, то мы вот что с вами увидим. Иисус, он должен быть, у него должно быть такое лицо всегда одинаковое. Немножко такая мимика возвышенная, конечно, благородная, но в целом одинаковая. И такой же и голос, в целом всегда ровный. Без каких-либо колебаний, абсолютно уверенный, абсолютно одинаковый. Ну, вот такой образ мы чаще всего видим. А тут, оказывается, он гневается, и он дает волю своему гневу. Как он при этом выглядел? Мне лично очень интересно. Как выглядело его лицо? Как он замахивался, как он двигался в это время, делал ли он все это молча или подгонял какими-то окриками торговцев. Согласитесь, это интересно, но об этом ничего не сказано. Ровным счетом ничего. И я вам скажу вместе с тем, что мы кое-что можем узнать об облике Иисуса Христа, опять же, о тоне его голоса, о том, как он строил отношения, как он общался, как он говорил. И нам в этом может помочь, да, наше воображение. Но дело в том, что это воображение должно работать не на основании картинки внешнего облика, которое нам дано. Оно нам потому что не дано, вот этот внешний облик не дается. Но на основании чего мы можем себе представить себе Иисуса? Представить Иисуса, который идет по дороге. Представить Иисуса, который возлег с 12 апостолами и берет хлеб, и преломляет его, и им подает. Представить себе голос Иисуса, который, смотря на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий посланных к тебе». Как часто хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свое. Мы можем все это себе представить и можем не ошибиться в том образе, который рисуем в своем воображении, в своем сознании. Но что является основанием для такого, ну, если хотите, духовного упражнения, что ли? Когда мы представляем себе, как ведет себя Иисус, как он поступает, как двигается, как говорит. Это не бесполезное, далеко не бесполезное занятие. Оно поможет нам лучше понять евангельское повествование и учение евангельское. Но что является основанием? Друзья, основанием является тот духовный облик, который нам дан на страницах Евангелия. Если мы познаем Иисуса как личность, если мы познаем ближе и ближе характер Иисуса Христа, мы можем себе представить его. Еще раз, когда мы познаем его характер в своем воображении, мы можем представить и его манеру говорить, и многое другое. Но вместе с тем, Евангелие, будем помнить, написано таким образом, что все эти интересные для нас вещи постигаются нами и доходят до нас через духовное познание Иисуса. Не наоборот. Его внешность нам не показывается, нам демонстрируется на страницах Евангелия его характер и его морально-нравственный облик, если хотите, его духовный облик, безусловно. И лишь древний пророк может шокировать нас, когда говорит об облике Иисуса. Не было в нем ни вида, ни величия, которые бы

привлекали нас к Нему». Эти слова принадлежат пророку Исаии. Вот так вот. Не было в нем вида и величия, которые привлекали бы к нему чисто внешне. Знаете, когда рассказывается, к примеру, Библия говорит о пророке Сауле, о Давиде даже, о том же самом. Там говорится о том, что это были высокие люди, что они были красивые люди, внешне привлекательные. И опять же говоря об этих двух библейских персонажах, все сразу понимали, что это прирожденные цари, особенно Саул, который был вообще на голову выше всего Израиля. А у Иисуса не было этой внешней привлекательности, так говорит пророк. А апостолы вообще ничего не говорят о его внешности. И вот этот лишенный внешнего величия человек стал центром жизни тысяч и тысяч уверовавших в него. Потому что Евангелие делает все-таки правильный акцент. Оно говорит нам о чистоте и силе его духа, а не о его внешности. Наше внимание должно быть сосредоточено на делах Христа, на его характере, на том характере, который отражает характер Небесного Отца, а не на чертах его лица. Конечно, в христианской литературе допускаются иллюстрации, на которых изображены различные евангельские сюжеты. Эти евангельские сюжеты могут повествовать о делах милосердия и любви, сотворенных Спасителем. Также что еще может быть, что может помочь нам? Ну, например, достоверное изображение природы Палестины, предметов одежды, быта тех времен. Все эти вещи, они помогают нам лучше представить, в какой обстановке жил, например, Иисус, и глубже в конечном итоге понять значение его искупительной жертвы. И вместе с тем я хочу прочитать вторую заповедь из десяти. Она записана в книге «Исход» в 20 главе. «Не делай себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Однажды, говоря вот именно об этой заповеди, Моисей произнес такие слова, обращаясь к израильтянам. «Твердо держите в своей голове, твердо помните, — говорил Моисей, — что вы не видели образа Божьего». И когда он давал заповеди на горе Синай, вы не видели его образа, поэтому не делайте себе образов, перед которыми бы вы кланялись и которым бы служили. Твердо держите, друзья, что в Евангелии вы видите духовный образ Христа. Ему служите.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел, и Иисус за все заплатил. В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем?». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал, «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим». Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать, «Я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне». Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим. Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете, «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится, «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали втайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте «смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать «ты обязан мне». Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь? Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение.
Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих. Вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Иоаннафан

Стефан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем, «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально — сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится, если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были Иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду.
Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него.

Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать: «Это его судьба, давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым. Со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним, приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея: «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об

этом старом пророке. Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение? Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею: «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал: «Нет, я буду служить тебе, я сделаю твою жизнь легче, я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал: «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал: «Я знаю нужного человека, Елисей. Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать: «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал: «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека. Но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу.
Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую он, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть... Но если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача в помощи такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему увидеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенный, более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
0: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Ну, как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может ей помочь? Какие шаги?
1: Ну, первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации. Потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной беременности, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни. Допустим, решение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью. Ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности. Это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение, и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
0: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога, или друзей, или семьи?
1: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой, И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят, начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
0: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть?

0: И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить, а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
1: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, последствия которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь, пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важна именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
0: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы. Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать, да. Может быть, не обязательно говорить себе, я должна обязательно, а вот хотя бы просто поискать, вот то, что можно, то, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться.
1: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильное эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
0: Ну, я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
1: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. Как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессовым, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом, и принимаем на решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво. И поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму. И после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственные отношения и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. История знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеева, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно. Но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед. И вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
0: Ну, конечно, это очень впечатляющий, 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней, медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много. Сейчас совершенно другая ситуация у нас в стране. Вот их могло бы не быть. Понятно, можно сказать, ну, другие бы это придумали, другие бы были. Но вот практически все ведь семьи были многодетные тогда. И вот, пожалуйста, такие гениальные люди родились и выросли. А вот, Светлана, бывает так, что женщину удается отговорить от аборта. Да, она может быть, ну, ей легко внушить, надавить на совесть. Она вначале хотела сделать аборт, но с ней работал психолог. Или родные, ну, говорили, надо рожать. И вот она рожает ребенка, но то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
1: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, ее, это достаточно долгий путь, перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной один, два, три раза, но и также близкое окружение, стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее. так далее, и настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель, такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели, если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
0: Ну, я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что «А ветки надо будет обрезать на деревьях?» И я посмотрел на дерево: «Надо, надо». То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других, им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится Рад.

ратуши. Я тоже видел ее, я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри Плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянная поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: «А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком?» То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет? То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли, они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса.
Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех и Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита. И я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну как больших картин, ну скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп, в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но... Понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит –

отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции, там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор, священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французские, франкоговорящие страны. И колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасают, собачку. Это все трогательно. Это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле.
И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские знают, где завод Балтиец, это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала, как бы, потому что я стал говорить о Боге. Она перед песней там, ну, можно было. Концерт самодеятельности был там, предприятие, слава Богу. Я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну, вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово, после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это
Народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят, я неправ, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать всему, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой.
Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно

быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере, да, мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так, мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами, мне хотелось поприветствовать вас в онлайне, мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас, главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы. Пришла сестра, ее зовут Елена. Она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые она носила эту зиму, и какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу, но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа, аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Бурсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись,
и невозможно.

можно весь мир спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами, мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь-то. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажешь, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек... Покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно. Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко «Аминь». Пожалуйста, громче скажите «Аминь». То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения,

не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. И если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. «Блажен человек, кому отпущены беззакония». Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, «Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения». Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть, как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал, что с ним, ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться, обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя, то есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться. Я хочу. Это самый важный момент жизни.
Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме было... такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но... И вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать, он ему говорит. Ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении. Оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс –
И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: «Я хочу быть верующим, я хочу

и покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

0: воздаем тебе всю славу.
1: Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки, я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе. Угу. Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Uh-huh. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание, да. Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео. Прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга там. Ну, это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
0: Здорово, спасибо.
3: Вообще ведь важно, какой это эффект производит, угу, на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые,

0: Ну, хорошо, если так.
1: Кстати, про смелость, да?
2: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
3: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы
2: да.
3: продвинуть себя.
2: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
4: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом. И кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
2: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Тань? Что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность, делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного сворождения там свыше, не то что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие.
1: Mm-hmm.
2: Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
1: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость. Почему я обратила внимание? Смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
2: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто, да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог. Да? То есть заполнить вот эту какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, а, что это, кто это, да? То есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить.

0: Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
1: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность? Потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение. Но всей сути Библии, ну, вот они вот по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
2: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том уровне информации, которая сейчас обрушивается на людей, вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомые, когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про Бибер, я забыла, как
1: Джастин,
2: Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
1: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
0: Да, хайп. Ты словил, тебя обсуждают. Главное же что? Что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
1: Ну, тут опять же вопрос о целях и мотивах. Для чего ты это делаешь?
0: Да, себя, да, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом. Типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
2: Я бы сказала, не немножко.
0: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
2: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
1: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящее к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
2: Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут, вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
0: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать, ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь, у тебя нет идей, но ты хочешь сказать о своей там вере, а вообще, в принципе, поделиться опытом, не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да?

0: ну то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе. Вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто, как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что там человек, он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков, там, или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы, человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик.
1: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
2: Я не очень увлечен, так сказать. Не очень увлечен.
1: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
2: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
1: Понятно.
2: А я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
1: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
2: А зачем нам вообще в этом разбираться?
1: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
0: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, в том, что мы смотрим.
1: Искренне или неискренне человек выкладывает
0: вообще
1: контент.
0: Извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
2: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
0: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
2: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
0: Но мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
1: Вот дайте Тане.
3: Это вот если просто... Вот я тебя, Маша, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно... можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
2: Да что можно оценить? Что можно оценить,
3: ну, типа,
2: вот
3: понять,
2: с такой
3: это...
2: дистанции?
3: Ну, понятно.
2: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
3: понятно,
2: в телевизоре.
3: Понятно, что все, что они показывают,
2: что вы поймете,
3: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
2: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
3: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
0: нет,
3: я
0: смотрите,
3: смотрю на
0: есть
3: жизнь
0: люди,
3: других.
0: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотрю.

0: работать не буду.
1: Даже кулинарные программы?
0: Да. Потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди. То есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
1: Если он хороший кулинар?
0: Да, то есть ты, например, будешь его смотреть. А для меня важно, что он вообще из себя представляет как человек. То поэтому я буду выбирать контент. И,
2: то есть получается, что моменту. Тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж. Имидж религии, как ни странно, да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс. Вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но и для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать самостоятельно, там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
3: Если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Ну, ты в любом случае это не сам делаешь, ты, ну, уповаешь на Бога, молишься, да, если, надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя, пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Но если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ну, как бы, ну, ок, но есть ли в этом смысл?
2: То есть вопрос мотивов.
3: Да.
0: Мне кажется, что это главное, вопрос мотивов. А еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, ну, в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере. Да, мы можем нести благую весть, почему бы и нет? Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне, действительно с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
2: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая, и ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, да, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, оказывается, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще суваться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
3: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они... Окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. Тебя, на тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, залетит, будет классно, интересно, обыграл, класс, супер. Ну, мое мнение.
2: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
3: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
0: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Угу. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
2: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вефавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен в Иордане Божий Сын. И мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит. Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
2: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ирехо. И само название Мицпе-Ирехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то они засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон. Это древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан, это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках. Как мы войдем в эту землю обетованную? Как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей? И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан, между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья Иерихона приходят к Раави и говорят, у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит, ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает, вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит: «Не ходите в ваш стан». 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит: «Пересидите в горах». То есть она предлагает разведчикам, евреям, перейти в ближайшие к Иерихону горы, горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит: пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня. И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни. Когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали: «Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас».
1: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу №1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана, ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня Мирового океана. Иерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Иерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в 3-м тысячелетии до нашей эры, Иерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Иерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Иерихон происходит от слова «благоухание» – «реах», так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в 1 веке нашей эры, писал об Иерихоне: «Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями, и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам». Но, тем не менее, несмотря на то, что город был хорошо укреплен, примерно в 13 веке до нашей эры, после перехода израильтянами реки Иордан, Иерихон оказался первым населенным пунктом на пути их следования в землю обетованную. Израильтяне обошли город 7 раз, затем 7 раз протрубили в 7 юбилейных труб, и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах иерихонских. После знакомства с Иерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авра», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины!» Военные пейзажи. А рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
2: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня, здесь скажете, да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было. Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно, ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше, и во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. И это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную и дает Иисусу Навину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта. Так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере, там у нас с вами север, и начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Генесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники, левиты, служители храма иудейского. Тогда храма еще не было, значит, было святилище. Они несли на плечах своих ковчег Господень. Они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. Итак, вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную. Друзья, мы с вами сейчас читаем о крещении Христа на реке Иордан. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Друзья, это тот библейский текст, на основании которого мы с вами здесь находимся. И здесь, где река Иордан течет посреди Иудейской пустыни, понимаем, что здесь было крещение. Иудейская пустыня – это здесь, вокруг нас, и также горы Иудейской пустыни. То есть не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета. И говорит Исаия такие слова, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаны на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии? Иисус говорит, Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии. Итак, говорится, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям, совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь.
Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан, шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение. И вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова: «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать: вот он. Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус. И Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше, меньшему, конечно. И он говорит: «Мне должно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь. Теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам. И он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий, он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать. Друзья, я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья? Об этом говорит пророк Исаия. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. Но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так он отождествляет себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан. Иоанн допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря: «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда, друзья, от реки Иордан, он идет в пустыню и был 40 дней искушаем от дьявола.

0: Здравствуйте. Острый инфаркт и блокировка подачи кислорода в мозг. Марк Мору умер после тренировки в зале. Семья считает, что есть лишь одна причина, почему сегодня он жив. Бог дал ему второй шанс.
1: 8 марта 2021 год, 5:15 утра. Пастор Марк Морроу пошел в тренажерный зал. На беговой дорожке он показал свой самый лучший результат со времен школы. А через несколько минут был мертв. Я приехал к залу и увидел скорую, медиков. Единственное, что я понял, у моего отца случился приступ, и он потерял сознание. Это все, что я знал. Медики 6 раз давали разряд, чтобы у Марка появился пульс. Парамедик бил отца в грудь со всей силы, пытаясь заставить его сердце забиться, но к тому моменту он уже покинул нас. Я был рядом, но ничего не мог поделать. Он умирал там, прямо на полу. Сердце Марка билось медленно, а мозг погибал от удушья. Он 33 минуты провел без кислорода. По дороге в больницу его сердце останавливалось 2 раза. Он лежал на операционном столе, глаза были широко открыты. В нем не было жизни. Это ужасное зрелище. Медики запустили сердце Марка, но не более. Они отправили его в травматологический центр, который находился в 30 километрах. Это был тяжелый момент. Мы думали, что видим отца последний раз. Лэндон и его мама Пэм поспешили в больницу, не переставая молиться.
0: Тогда это была молитва отчаяния. Боже, пощади его. Сохрани ему жизнь. Пусть это не будет конец. Мы взывали к Господу, говоря, исцели его, верни его к жизни, сделай это. Ты же можешь, Боже.
1: Марка подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи сказали родным, что он может не проснуться. Это был очень трудный разговор. Я ценю то, что врач сказал нам правду. Наш папа даже, если и очнется, уже не будет таким, как прежде. Эту правду тяжело было слушать. На следующий день, 9 марта, у Марка был день рождения. Ему исполнилось 58, но он был...

0: едва жив. Тем временем, его семья взывала к Богу.
1: Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Просто стой». Я знала, что если буду стоять на том, что Бог исцеляет, что Он контролирует все, что мне не нужно переживать о том, что у меня нет слов для молитвы, потому что все будет хорошо.
0: С того момента мы решили, что будем верить в то, что Бог исцелит моего отца. Бог вернет его нам. И все будет хорошо. Моя мама задавала в этом тон. Возле больницы собрались люди, которые начали возносить голоса в поклонении. Другие же молились за своего пастора по домам. Мы видели веру людей в нашей церкви. Это утешило нас и помогло укрепиться в вере. Мы сказали: «Боже, ты можешь сделать это». Люди продолжали молиться. Через 3 дня после приступа доктор позволил родным Марка увидеть его. Неожиданно для многих Марк открыл глаза.
1: Это было как воскрешение Лазаря. В тот момент я поняла, что муж вернется. Это был чудесный момент, наполненный надеждой. Мы продолжили молиться и просить Бога о его полном исцелении.
0: 14 марта церковь Кроссуок готовилась к утреннему поклонению. И тогда Пэм поделилась с ними новостями, которых никто не ожидал.
1: Я знаю, что все в церкви хотят увидеть Марка. Он взял бумагу и ручку. С их помощью он общается со мной. Первое, что он написал мне, что случилось со мной. Я рассказала ему о том, что произошло. И он ответил: «Похоже, Бог еще не закончил работать со мной. Ему не терпится пообщаться с вами. Поздоровайся, Марк».
0: В то утро Марк уже смотрел прямую трансляцию из церкви. А днем врачи сообщили ему невероятную новость. У Марка не было следов повреждения мозга и сердца, и все надеялись на полное выздоровление. Он был в полном порядке, полностью здоров.
1: Это могло произойти лишь благодаря исцеляющему прикосновению Бога.
0: А 17 марта, меньше чем через 10 дней после смертельного инфаркта, Марка выписали домой.
1: Слава Богу!
0: Перед тем, как его выписали, врач реанимации посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Вы чудо!»
1: Он с нами. Все хорошо.
0: Когда я смотрю видео, которое снимали, когда моя жена, дети и церковь молились за меня, то вижу, что Иисус услышал их. Он исцелил меня. Это соответствует тем историям исцеления, что мы видим в Библии. Всего несколько недель спустя Марк снова встал за кафедру, чтобы поделиться своей историей. Ваша надежда здесь. Все хотят услышать эту историю. Это чудо. Бог исцелил тебя. Если Он исцелил тебя, то сможет исцелить и нас. Ты помолишься за нас? Мы начали проводить вечера исцелений в нашей церкви. Люди приходят в воскресенье вечером, и мы поклоняемся Иисусу, возлагаем руки на больных, чтобы исцелиться. Марк должен был погибнуть или получить сильнейшую травму мозга. Но в день нашей встречи он закончил подготовку документов для защиты докторской. Сегодня он благодарен Богу, что может быть со своей семьей и церковью. Он даже вернулся к тренировкам. Он хочет, чтобы все знали, почему. Бог еще не закончил работать со мной. У него есть планы для меня. Он дал мне второй шанс. Он любит являть свою силу в нашей жизни.
1: Бог воскресил моего мужа из мертвых, чтобы он смог закончить работу, которую Бог ему дал. И это прекрасно.
0: Отец принял тот факт, что у Бога есть нечто большее для него, и хочет использовать это время по максимуму. Он исцелил меня от болезни сердца и позволил мне продолжать касаться сердец других людей.
1: Удивительная история, вне всяких сомнений. Сила молитвы меняет все. Бог призывает нас молиться. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он говорит, продолжайте делать это, продолжайте. Он слышит наши молитвы, особенно когда мы объединяемся. Мы хотим помолиться с вами о вас. Но для начала я поделюсь с вами еще одним свидетельством. Нам пишет Сью из Теннесси, которая терпела ужасную боль из-за туннельного синдрома и артрита в правой руке. Целый год она ничего не могла этой рукой брать. Однажды Сью смотрела в клубе 700 сегмент с молитвой. Эндрю сказал, «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке, из-за чего вы чувствуете острую боль». Бог исцеляет вас сейчас. Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Она начала плакать уже не от боли, а от радости. Мы радуемся с вами, Сью. Какая чудесная история.
0: Да, Сью, спасибо, что сообщили нам. Вот еще одно свидетельство. 3 года назад Луэлла из Ньюпорт-Ричи стригла кусты, ее укусило какое-то насекомое. Место укуса не давало ей покоя. Оно воспалялось и зудело. Врач перепробовал различные антибиотики и крема. Ничего не помогло. Вскоре врач предложил сделать операцию, но Луэлла отказалась, веря, что ее исцелит Бог. Весной этого года женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, «У кого-то из вас из-за укуса насекомого возникла странная проблема. Бог исцеляет вас. Он убирает укус и все последствия от него. К вам вернется энергия, здоровье и хорошее самочувствие». Луэлла приняла это слово и полностью исцелилась.
1: Слава Господу!
0: Это чудесно. Спасибо, что делитесь с нами своими свидетельствами. Вы слышали, как жена Марка сказала, что Дух Святой сказал ей стоять. Иногда, когда мы молимся в отчаянной ситуации, как та семья, нам кажется, что у нас не осталось слов для молитвы. И нам остается лишь стоять. В Ефесянам 6 сказано, что мы стоим, когда облекаемся во всеоружие Божье. Мы используем щит веры, броню праведности, пояс истины, шлем спасения, меч Духа, обувь благовествования. Для чего? Чтобы стоять. Когда мы стоим, мы оказываемся в положении власти. Как чудесно стоять на коленях, отдавая себя Отцу. Это важно. Когда мы стоим, то признаем власть Иисуса Христа на исцеление. Мы будем стоять сегодня с вами. Давайте молиться, какой бы ни была ваша нужда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы приходим во имя Его. Господь, нас смотрят люди, которые находятся в отчаянной ситуации. Они переживают боль, кризис. Ты знаешь их нужды. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой двигался в их жизни во имя Иисуса. Вы ощущаете острую мигрень. Мигрень мучит вас уже много лет. У вас сейчас вы переживаете кризис. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Он отвечает на ваши молитвы. Спасибо, Господь. Терри.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с сосудами. Проблема не в головной боли. У вас проблема с венами. Вы ощущаете острую боль, и она тревожит вас ежедневно. Иногда вы даже просыпаетесь по ночам. Бог исцеляет вас сейчас. От колен и далее. Боль уйдет. Кровообращение станет нормальным и будет таким до конца вашей жизни. Сегодня ваш день. Поднимите руки и начните благодарить Господа.
0: Да, хорошие новости для тех, кто страдает от головокружения. Даже сегодня вам приходилось держаться за что-то, чтобы подняться. Вы ощущали головокружение. Вы не знаете, в чем причина. Вы исцелены. Бог исцеляет во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с легкими. Они очищаются сейчас во имя Иисуса. То, что мешало им дышать, ушло во имя Иисуса. Боль покидает вас. Вы будете здоровы. У кого-то тинитус, постоянный звон в ушах. Он уходит во имя Иисуса. Вы освобождаетесь от этого.
0: Возможно, это мать и сын или бабушка и внук, которые смотрят нас. Вы молитесь о финансах для колледжа. Это тревожит вас. Бог слышит ваши молитвы. Он ответит вам. Господь, спасибо, что Ты не только исцеляешь физически, но и даешь финансы. Отче, Ты также помогаешь тем, кто страдает от бремени зависимости. У кого-то серьезное пищевое расстройство. Вы говорите Господу: «Я не могу справиться с этим». Он поможет вам. Он любит вас. Спасибо, Господь. Кроме того, есть человек, который попал в автомобильную аварию. Вы отделались относительно легко, но появились проблемы с шеей. Это тревожит вас. Вы чувствуете острую боль. Господь исцеляет вас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы стоим, Бог Отец, во власти Иисуса. И сегодня мы провозглашаем, что не позволим врагу угнетать нас в духе. Мы воины Твоей армии, Господь. И мы будем воевать. Мы благодарим Тебя за победу. Во имя Господа нашего Иисуса. Аминь.
1: Изнасилована в 14. Мишель захотела все изменить и больше никогда не чувствует себя бессильной. Она превратилась из добычи в хищника. К 16 годам у Мишель было более 50 сексуальных партнеров, и это число увеличивалось. Я решила, что буду не жертвой, а хищницей. Помню, как в 16 лет число сексуальных партнеров продолжало расти и перевалило за 50.
0: Когда-то Мишель была милой девочкой, которая ходила в церковь, но ее жизнь изменилась в 6 лет, когда ее родители развелись. Мишель отчаянно молилась о том, чтобы Бог снова сделал все как раньше.
1: Я знала, что Он Бог, который творит чудеса. Я знала, что если помолиться, то Он ответит на твою молитву. Я не понимала, почему мне Он не отвечает. Он мог сделать так, чтобы мама и папа снова сошлись, но не делал этого. Я чувствовала себя очень беспомощной.
0: Однажды ее растлил старший мальчик, которому она доверяла.
1: Я знала, что это неправильно. Я смотрела на себя и воспринимала себя грязной. Мне начало казаться, что Бог все больше и больше отдаляется от меня, потому что Он разочаровался во мне.
0: Смятение и безнадежность переросли в гнев, и Мишель начала устраивать истерики. Она начала пить, курить марихуану и флиртовать с парнями. В 14 ее изнасиловали, и девушка решила изменить все. Она поклялась, что больше не будет бессильной.
1: Я начала превращаться в хищницу. Я смотрела на мужчин, как на тех, кем можно воспользоваться, кого можно завоевать. Я хотела, чтобы они влюблялись в меня и чувствовали то, что чувствовала я в прошлом. Внимание стало для меня настоящим наркотиком, сильнее, чем все другие.
0: В 17 лет Мишель забеременела. Она решила вернуться в церковь, чтобы привести жизнь в порядок. Но там она поняла, что ничего не сможет изменить.
1: В церкви все было идеальным. Все были очень счастливыми. Я думала, что там мне нет места. Я пыталась стать лучше и думала, что, посещая церковь, становлюсь хорошей.
0: Зависимость от секса и наркотиков стали сильнее ее добрых намерений. Она продолжала пить, принимать наркотики и использовать мужчин.
1: Я называла себя не сексуально зависимой, а нимфоманкой. Я называла себя не наркоманкой или алкозависимой, а любительницей повеселиться. Я не знала, что это проблема.
0: Беспорядочные половые отношения, неудачные браки, безработица, множество абортов, двое детей. Мишель поняла, что ее жизнь полностью вышла из-под контроля. Она решила, что нужно что-то менять, и в качестве подарка на 30-летие записалась на христианский женский ретрит.
1: Я хотела измениться, поэтому поехала туда. Я пыталась выбраться из зависимостей. Я думала, что я здесь, я должна сама себя вытянуть из этого всего.
0: На ретрит Мишель приехала с опозданием на день и пьяной. Она думала, что ее будут осуждать, однако все внимательно слушали, когда она рассказывала свою историю.
1: Вместо того, чтобы посмотреть на меня сверху, все поднялись и подошли ко мне. Они возлагали руки, молились за меня. Они молились за ребенка, которого не стало из-за аборта, который я сделала 12 дней назад, за моих сыновей, за наше будущее. Это было так странно. Они касались меня,
2: являли мне любовь, верили в меня даже после всех тех ужасных вещей, что я сделала. И знаете, это так удивило меня. Это было просто невероятно.
0: Эта любовь смягчила сердце Мишель. Через неделю женщина начала христианскую программу реабилитации. Она начала разбираться с гневом и зависимостями. На 4-м месяце программы Мишель нашла нечто неожиданное.
2: Господь показал мне, что мне нечего предложить ему, кроме себя самой. Это было неприятно, ведь я считала, что кое-чего достигла. Кроме того, я поняла, что не являюсь хорошим человеком. Он знал обо всем, что было у меня, и все равно простил меня. И когда я приняла его прощение, я наконец-то поняла, что такое любовь.
0: Вскоре Мишель приняла Христа как Спасителя. Она перестала принимать наркотики и пить, и решила сосредоточиться на том, чтобы угодить самой важной личности в ее жизни – Богу.
2: Мне было стыдно от того, кем я стала. Я была зла на себя за свой выбор. Я больше не хотела быть искусительницей, блудницей. Я хотела быть другой. Он показал мне, как очистить мысли и чувства к другим людям, чтобы смотреть на мужчин как на братьев, а не как на сексуальные предметы. Он показал мне, как быть благочестивой женщиной. Он полностью изменил мою жизнь.
0: Через 6 лет Мишель познакомилась и вышла замуж за Билла, и их семьи объединились.
2: Он не смотрел на меня свысока из-за моего прошлого. Он гордился мной за то, через что я прошла, что я преодолела. Я чувствовала любовь. Я поняла, что он был создан для меня.
0: Мишель хочет делиться со всеми той надеждой, что она обрела в бесконечной любви Божьей.
2: Бог пошел за мной. Он так сильно возлюбил меня, избрал меня, использовал меня, простил меня. Это наполнило меня. Моя жизнь кардинально изменилась. И если Бог помог мне, то поможет и другим. Мы все разбиты, не так ли? Мы уязвимы для атак врага. Библия называет его обманщиком, отцом лжи. Случается в нашей жизни, что кто-то причиняет нам вред, ранит нас. Мишель была юной, когда ее растлили. И это сделал тот, кому она очень доверяла. В таких случаях мы думаем, со мной что-то не так. В 14 лет Мишель изнасиловали. Она разозлилась. Когда нас сильно ранят, мы не знаем, что делать с этой болью, которая находится внутри нас. Мы начинаем злиться и ранить других. Иногда мы злимся на себя. Все потому, что мы выбираем боль вместо того, чтобы жить в той полноте, которую Бог дает нам через свою любовь и прощение. Он учит нас прощать других. Это не значит, что мы прощаем сам поступок, но мы освобождаемся от этих оков. Возможно, вы, как Мишель, столкнулись с насилием и сами решили нести насилие. Но оно будет разрушать вас. Я недостойна. Бог не может любить меня. Меня нельзя простить. Слишком много воды утекло. Но есть чудесная новость. Не может утечь слишком много воды. Потому что Иисус любит вас. Он всегда на вашей стороне. Он ценит вас. Он видел весь тот мусор, который есть в вашей жизни и который так мешает вам считать себя Детем Божьим. Вернитесь сегодня к Богу Отцу. Очень трудно доверять, если ваше доверие много раз не оправдывали. Единственный, кому мы можем доверять, — это Иисус. Он отдал все за нас. Вы доверитесь Ему? Придите к Нему и повторите эту молитву. Иисус, я грешница. Меня ранили, но я тоже грешница, которая нуждается в Спасителе. Ты умер ради меня 2000 лет назад. Ты взял на себя мои грехи. Я отдаю тебе себя. Я открываю свою душу и доверяю тебе. Приди в мою жизнь, прости мои грехи. Исцели мое разбитое сердце, научи меня прощать. Научи отпускать те крючки, которые вцепились в меня из-за неправильных решений других. Я хочу принадлежать тебе и быть свободной. Я хочу принять все, что ты имеешь для меня. Я хочу, чтобы сила твоего Духа Святого была в моей жизни. Исцели меня. Приди в мою жизнь. Я прошу об этом во имя твое. Прошу, прости меня и вернись в мою жизнь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Расскажите свою историю, и мы помолимся о вас. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи!

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Знаете, кровь Иисуса совершает многое. Кровь Иисуса не только очищает нас, но и она омывает нас.

new day. That's why I praise you. That's why. It's for this.

Знаете, кровь Иисуса способна совершать многое. Не только омывать нас. Я получил откровение на основании места из Писания в книге Левит. Я еще не слышал проповеди на эту тему, но этот стих просто поразил меня. И я верю, что в нем сокрыта сильнейшая истина. Хотите, я расскажу? Это книга Левит. Да, это книга Левит, 8 глава. Я быстро прочитаю вам эти стихи. Левит 8:22. «И привел другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей». Теперь послушайте. «И взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». Точно такую же процедуру прошли и все его сыновья. Вдруг Дух Святой прошептал мне: «Кровь Иисуса не только очищает нас, она также отмечает нас. Она отмечает нас. Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Вы можете возразить: «Бонке, если твой большой палец отмечен, то почему мы этого не видим? А ты сам видишь кровь?» Нет, я не вижу крови, но я все равно отмечен. Эта маркировка не видна для человеческих глаз. Эта маркировка будет видна для всех дьяволов и демонов. Именно они ее увидят. И для всех ангелов. Они видят эту маркировку. Вы можете сказать, что это Ветхий Завет, но мы ведь живем во времена Нового Завета. Полностью с вами согласен. Спасибо, что напомнили. Но не забывайте, что Ветхий Завет является прообразом Нового Завета. И также не забывайте, что то, что совершалось в Ветхом Завете, символически

веке в Новом Завете стало реальностью. Ветхозаветные жертвоприношения живой крови символизировали драгоценную кровь Иисуса. Аминь. Я убежден, что если человек омывается от греха в сердце, Иисус помечает его кровью на ухе, на руке и на ноге. Я в этом убежден. Это именно так. Мы с вами помечены. Позвольте мне сейчас объяснить это вам доступным образом. Я могу дать вам маленькую иллюстрацию. После того, как вы приняли Иисуса в сердце, вы были омыты и отмечены Его драгоценной кровью. Вы шли домой, исполненные радости, несмотря на то, что на улице было темно, очень темно. Не было фонарей, но свет жизни сиял в вашем сердце. И по дороге домой вы пели: «Искуплен, искуплен, искуплен кровью Агнца». А сейчас я поделюсь своей притчей. Когда вы дошли до темного угла улицы, там было три демона. Один большой, а два поменьше, старший и младшие. Они вас заметили, но вы их не видели. Вы ликовали: «Я искуплен, аллилуйя, кровью Агнца». Тогда старый демон как закричит: «Видите? Посмотрите на них, видите? Они все, практически все, отмечены кровью Иисуса». И тут старому демону пришлось преподать неопытным молодым урок. Он сказал им: «Если увидите, что человек отмечен кровью Иисуса, то никогда не прикасайтесь к нему». Не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. В ином случае на вас обрушится легион ангелов. Вот что тогда произойдет. Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса. Мне не страшен никакой дьявол. Я не боюсь дьявола. Дьявол меня боится. И вас тоже. И вас. Мы отмечены. Воскликни: «Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Когда я чувствую помазание, то всегда восклицаю «ы». Аллилуйя! Вы счастливы? Счастливы? Счастливы, слава Богу! Слава Богу! Омыты! Омыты! И отмечены! Мы отмечены! И Бог сохраняет нас! Посмотрите на эти часы! Я их не покупал. Это подарок. Это произошло, когда на моем крусейде воскрес мужчина, который лежал в гробу в морге уже три дня. Там мне подарили эти часы. Я их называю «часы воскресения». Но это же испортит мне сейчас иллюстрацию. Представим, что я купил эти часы. Хорошо? Так вот, я купил эти часы за $200. Я не хочу, чтобы кто-то их украл. Поэтому я охраняю часы. Хорошо? Понимаете? А почему? Почему я это делаю? Почему охраняю? Я заплатил за часы. Теперь, если я охраняю свою собственность, а вы охраняете свою, то у вас и у меня есть новости, хорошие новости. Бог охраняет свою собственность.

Мы отмечены. Отмечены. Мы отмечены. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы отмечены. Спасибо, Иисус. Он любяще охраняет вас на каждом шагу, каждого километра вашего жизненного пути. Скажите «Аминь». Я говорю правду пред Богом. На одном из наших многочисленных крусейдов находились четыре ведьмы-мужчины. Да, в тот день ведьмы решили проклясть Бонки. Меня должно было практически парализовать. Те четыре мужчины стали в четыре угла стадиона. 1, 2, 3, 4. Они сверили часы, чтобы одновременно вызвать злых духов и направить их всех на меня. Я же сидел в кресле, ожидая. Прославление длилось так долго. Нет, я люблю петь. У вас здесь, кстати, превосходное прославление. Но если ваше ружье уже заряжено, то вам хочется немедля нажать на курок. Я сидел с ружьем Евангелия. Ружье Евангелия — это единственное ружье, выстрелив из которого вы воскресите мертвеца. Да, да. Это чудо. Мы занимаемся невероятным бизнесом. Бизнесом Божьим. Так вот, я там сидел. Я ничего не знал о ведьмах. Ничего. Но они пришли на собрание с намерением не спаслать на меня паралич. Они ожидали, что меня вынесут прямо со сцены. Да, я не чувствовал запаха дьявола. Я просто сидел и наслаждался замечательным помазанием. Оно меня окружило со всех сторон. Тогда, к слову, пригласили евангелиста Рейнхарда Бонке. Он подскочил. Я взял микрофон. И по привычке, просто по привычке, я сказал «Аллилуйя!». Одного этого слова было достаточно. Оно произвело четыре удара. Удар, удар, удар и удар. Они сказали, «О, этот муж слишком помазанный, нам никогда не удастся его проклясть». Тогда в Африку привезли первую ведьму во всем мире, чтобы она прокляла меня. Это была женщина. В этот раз я находился в другом городе на другом крусейде. Теперь колдуны стали по центру толпы. В самом центре находилась женщина, по обе стороны которой стали по два мужчины. В назначенное время они должны были ниспослать на меня проклятие. Опять я сидел и терпеливо ждал, когда меня пригласят к микрофону. И запаха дьявола снова не чувствовалось. Я только ощутил, как меня целиком окутало помазание Духа Святого. Это покрывало Духа Святого. И вот объявили выступление Рейнхарда Бонке. Я подпрыгнул, взял микрофон и сказал «Аллилуйя!». Как только я произнес «Аллилуйя», ведьма номер один, которую привезли в самолете первого класса, оказалась ошибкой номер один. Когда я воскликнул «Аллилуйя», внезапно у женщины, которую привезли в самолете первого класса, начался приступ астмы. Я умираю.

Я умираю. И коллеги-колдуны скорбно вынесли ее. Я вот-вот собирался спуститься вниз и помолиться за больных. Вы можете спросить, как все это стало мне известно? Хороший вопрос. Один из четырех колдунов подошел к сцене, дрожа, словно осиновый или кленовый лист. Он сказал мне: «Бонке, сегодня я увидел, что твой Иисус сильнее моего Люцифера». Вся слава Царю Иисусу! Вся слава Эммануилу! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он сказал: «Я хочу твоего Иисуса». И я привел его к Господу. Произошло также чудо освобождения. С него тогда вышли все демоны. По моим последним сводкам, сегодня он евангелист. Аллилуйя! Разве это не чудо? Давайте скажем все вместе: есть сила в крови Иисуса. Есть сила в крови Иисуса.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая команда с Джоном Джейкобсом.
2: Stand back, Bill. Everybody stand back. Stand back.
1: Отойдите все, подальше все, отойдите. Давай, Джерри. Отойдите подальше от него. Подойдите дальше, он на себе объедки тащит. Он все свои объедки тащит на себе. Отойдите, отойдите. Давай, Джерри. Интересно, сможет ли он забраться по ступенькам? По ступенькам. Давай. Помогите ему. Помогите ему взобраться по ступенькам. Давай. 400 килограммов курей и индюшек. Давай, Берри, ты можешь это сделать. Давай, Берри. Ты идешь по ступенькам. Индюшки и куры. Сотни килограммов порций. Давайте поддержим его. Он уже почти наверху. Давайте, Берри. Еще один шаг. Сегодня вы увидите. Вы увидите, что у Джона Джейкобса еще есть бак с горючим. Это последний вечер. И Джон сказал, что он выльет все горючее в огонь сегодня. Если вы были с нами в предыдущие вечера, вы заметили, что Джон иногда немного увлекается и начинает лить слишком много горючего. Он пропитывает этот бетон горючим. И Джон с Майком буквально уничтожают эти бетонные плиты. Сегодня эти плиты сложены плотнее, и когда плиты лежат плотнее друг с другу, Майку не так уж легко иметь дело с этим бетоном. И тут уж разгорается пламя, и становится все жарче и жарче. Майку нужно быть очень быстрым, чтобы переломать все эти бетонные плиты, и потом... Не отдыхая, Джон подожжет это бревно, 105-килограммовое бревно, и Майк попробует поднять его на плечи и выжать над головой. Несколько раз, он сказал. Итак, Джон, разберись с этим бревном. Ты просто его пропитываешь. Джон, заберите банку с горючим у него из рук. Я упомянул об этом раньше. Не волнуйтесь, у нас большой опыт с этим, особенно в колизеях и гражданских центрах. Мы сожгли только 2 из 10, то есть у нас 80% успеха. Я надеюсь, тут есть огнетушитель, я не знаю. Джон, уже достаточно этого горючего. Ты уже 3 раза налил. Джон, этого огня хватит для тебя. Уберите горючее отсюда. Майк, убери его. Убери уже, все мокро от горючего. Ты готов, Майк? Индианаполис, ты готов? Я спросил, ты готов? Включай.

музыку и поджигайте. Майк Хейген. Один, два, три.

0: дамы и господа! Мы силовая команда! И мы здесь, в Индианаполисе, чтобы воевать против дьявола!
1: Вы знаете, Библия говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, который есть Иисус Христос, и словом нашего свидетельства. И причина того, что я знаю, что Христос реален в моей жизни, я знаю, что Он реален, и причина того, что я знаю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, является перемена, которую Он совершил в моей жизни. Джон говорил вам о моих детях. Оба моих ребят — христиане, и они знают Господа. Они уверены в знании Господа, имеют взаимоотношения с Богом. Но когда я был ребенком, у меня была другая ситуация. Когда мне было 7 лет, моего отца привезли домой. Он попал в автомобильную аварию. Скорая помощь привезла его домой. И у него было внутреннее кровотечение. Он умер прямо у нас дома. Перед моей матерью. Это была большая трагедия для меня. Это было тяжело для меня. Через год меня повезли на осмотр, потому что я был эмоционально неуравновешен. Меня проверяли на дислексию. И люди говорили: «Майк, из тебя ничего не выйдет, ты ничего не достигнешь в жизни». Врачи говорили: «Миссис Хейген, у вашего сына дислексия. Эта проблема вызвана эмоциями, вызванная смертью отца. И он никогда не сможет нормально физически развиться». Моя мать верила в меня. Она сказала: «Ты можешь доказать, что эти люди неправы. Ты можешь быть счастливым и успешным в этой жизни и доказать тем людям, что они неправы». И я поставил для себя цель — быть успешным. Я решил, что если я смогу играть в профессиональный футбол, я думал, что если устремлюсь к чему-то, и я смогу иметь успех, тогда я чего-то могу добиться. Но это вызвало очень много трудностей в школе. Когда мне было 13, я начал курить гашиш. И многие из друзей делали это, я не хотел отставать из толпы. Когда мне было 16, я был хорошим игроком в футбол. Мои родители выдворили меня из дому, потому что они не могли выдержать моего поведения и образа жизни. Когда мне было 18, я уже продавал наркотики. И, наконец, когда все мои старания в жизни почти смылись в туалет, я пришел к решению, что эта жизнь, которой я живу, стараясь угодить людям, ни к чему хорошему не приведет. Я понял, что если ты хочешь что-то сделать, чтобы понравиться кому-то, тебе не нужно стараться, чтобы ты нравился им. Настоящий друг никогда не унизит твои мечты или твое мнение. Настоящий друг всегда встанет за тебя и подкрепит тебя и поддержит. Если ты сегодня следуешь за толпой, ты лучше побыстрее разузнай, куда идет толпа, потому что однажды ты сам там очутишься. Я разорвался всем этим. Я получил стипендию из университета Монтаны. Я отбросил наркотики, вечеринки. Я возвратился к своей первой цели — к идеалам успеха в жизни. Я стал чемпионом Америки. Все шло великолепно. Люди смотрели на меня и говорили: «Майк, ты одолел столько трудностей в своей жизни. Ты, наверное, счастлив, потому что ты пережил со временем школы, и когда ты был маленьким, столько много». Но моя жизнь основывалась на «люблю, если» отношениях. Я нравился людям, мои тренеры ложили свои руки на мои плечи и говорили: «Я люблю тебя, как собственного сына». Если я забивал гол, но если я уронил мяч, они 3 дня со мной не разговаривали. Мои друзья тоже любили меня и говорили: «Пошли со мной на вечеринку, мы всегда рады тебе». И так было все время, когда я вырастал. Мне приходилось делать что-то, чтобы нравиться людям. И я был в колледже, когда я понял, что мне нужно что-то больше в жизни, чем основываться на том, что принято в обществе. И тогда кто-то поделился со мной первый раз о Христе, когда мне было 21.

0: Они не рассказали мне о религии, но они рассказали мне о Иисусе Христе, который пришел и жил на этой земле 33 года. Он исцелял больных. Слепые видели снова. Он воскрешал людей из мертвых. И это факт. И мне рассказали, что Иисус умер, на третий день воскрес, и что так Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И тот человек сказал, который начал говорить со мной на улице, «Майк, он сказал, Бог любит тебя, у него великий план для тебя, но тебя разделяет от Бога грех. И это не значит, что ты должен доказать себя Богу». Видите ли, я думал, что я никогда не могу стать христианином, потому что я должен буду доказать себя перед Богом. Но Библия говорит, когда вы были еще грешниками, Христос умер за вас и возлюбил вас. Он не может любить нас больше или принять нас больше, чем Он сделал это 2000 лет назад. Когда Он умер на кресте. И я помолился, попросив Христа прийти в мою жизнь. Я не говорю о религии. Религия — это попытка человека достичь Бога. Религия — это старание человека. Но никогда человеку не достичь Бога, как бы он ни старался. Бог сам тогда постарался для нас, дав нам Сына Своего Иисуса, который умер на кресте на Голгофе. Вот что есть христианство, когда Бог послал Своего Сына умереть, чтобы ваши взаимоотношения восстановились. Бог сам пожертвовал Своего Сына для нас. И когда мне рассказали об этом, знаете, что случилось? Я принял Христа, и это изменило мою жизнь. Прямо как говорится в Библии, старое все прошло, и теперь все новое. Мы стали новым творением в Иисусе. Я хочу закончить на этом. Джон Камптон, приготовься. Послушайте, настоящее значение христианства — это не присоединиться к клубу. Есть много хороших клубов и обществ у нас в Америке, и много молодежных программ. Но есть разница в том, что я знаю, что Христос становится реальностью в моей жизни, когда я отдаю Ему свою жизнь. Библия говорит, апостол Павел говорит, последний Галатам, глава 20, стих 20. «Я распялся со Христом, я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это не из-за моих заслуг или стараний доказать себя для Бога. Это не то, что тебе надо ходить в церковь 10 раз подряд, чтобы стать лучшим христианином. Просто нужно сдать и повиноваться, любить своего отца и ходить с ним. И хотя я потерял своего земного отца, когда я был маленьким мальчиком, я приобрел небесного отца, когда мне было 21 год. И апостол Павел говорит, в послании к филиппийцам, глава 3, стих 10, чтобы познать Его. И это как раз как быть христианином. И силу воскресения Его, и участие в страдании Его, образуя смерти Его. Это значит настоящее христианство. Сегодня вы можете быть сидите и думаете, что я говорю о религии. Я не говорю о религии, я говорю о Иисусе Христе.
1: We need everybody down there. Come on, Mike. Come on, Mike. He needs your help. Come on. Here we go! Let's go! Get behind there, Keith. Everybody get behind there. Everybody push. Here we go. Let's go. Come on, Mike. Come on, Mike. Hit it low, hit it low. Follow through, Mike. Harder than ever before. Come on, this is your night. Focus, Mike. Focus, Mike.
0: Поспешите, ребята. Выходит Кит Дэвис. Кит Дэвис. Давайте скажем Киту Дэвису, чтобы он постарался. Ну и что, что проблемы? Ну и что, что преграды? Ну и что, если трудные времена? Что мы будем делать? Мы будем наступать. Давай, Кит! Давайте все поможем ему. Давай.
1: Speed, power, speed, power.
2: Go on and play the radio. Down it first.

0: my goodness. Oh my goodness. They're going for it. Let's go.
1: Come on now. Go get behind them. Let's go. Let's get behind my
2: Посмотрите, Sanders. Посмотрите на них и помогите им.
1: Oh my goodness. Everything you've got. Come on, Mike. Come on, get behind him! Come on, Andy, you can do better than that! Come on, Mike, everything you've got! Come on, Mike, take it! Look at the size of these hot water bottles!
2: Посмотрите на размер этих грелок. Это очень трудно надуть их, чтобы они лопнули. Помогите им! Помогите им! Посмотрите на эти грелки. Они очень прочные и очень трудно их порвать. Не прекращай, Майк, не прекращай, Кит. Давайте! Мы готовы, они сейчас согнут эту сталь. 4, 3, 2, 1, пошел!

0: Rip it! Rip it! Oh,
1: да, разрывай их, разрывай. Это телефонные книги из Индианаполиса. Очень толстые.

А вот невозможные биты. Биты для бейсбола. Помогите им, их нельзя сломать, но они все равно их сломают. Биты для бейсбола. Помогите им. Давайте, вперед.

Он не остановится, они все равно сломают эту битву.

0: Давай, Кейн, возьми, подними это бревно.
1: Ему нужна ваша помощь. Помогите ему поднять это бревно.

Сильнее, сильнее. Убедись, что ты хорошо их закрыл. Запри наручники. А сейчас мы сломаем цепи. Кто готов для этого? Время настало порвать цепи. Порвать цепи. Замкните потуже эти наручники двойным замком. Им нужна будет помощь всех нас, чтобы сломать эти цепи. Говорят, что это невозможно. Давайте, ребята. Это одно из первых выступлений с наручниками.

0: Пятая серия. Искушение.
1: Проверка памяти. Солнечные данные. 2.03.41. Пассажиры летающего домика подружились с Аавом, жителем Иорданской долины. 2.04. Они видели чудесное крещение Иисуса. Пассажиры попрощались с ним. Иисус отбыл в пустыню подвергнуться искушению сатаны. Капитан обгорел на солнце. Отлет летающего домика отложен на месяц. Текущая солнечная информация. 2.03.51. Местонахождение. Берег реки Иордан. К дальнейшему приему информации готов.
2: Кто последний, тот осел. Мне нравится. Я рыба.
1: Ой. Не надо.
2: Берегись, сэр, большая рыба.
1: О, может быть, ты и рыба, но тогда я кит.
2: Ты кит, ты должен любить воду. Сюда. Берегись, что Джастин.
3: Что он хочет сделать?
1: Смейтесь. Я выиграю. От меня будет больше всего брызг.
4: О чем задумался Джастин?
2: Я думаю об Иисусе. Он ведь по-прежнему в пустыне. Вдруг с ним что-то случилось.
4: Он ушел туда месяц назад.
2: Только бы он отыскал обратную дорогу.
4: И нашел что-нибудь поесть.
3: Да, я думаю, как бы он не нашел там львов.
2: Львов диких?
4: И да. Он боится львов?
2: Угу.
4: Львы кусаются, особенно если дикие и вдобавок голодные.
2: Я хочу пойти проведать Иисуса.
4: Возьмешь меня?
5: Я тоже пойду, если сэр будет с нами. Он защитит нас от львов.
1: Я защищу вас.
4: Пусть лев укусит сначала тебя. Он сломает зубы, потому что ты испытала.
2: Ну что ж, пошли вперед.
3: Джастин, Иисус далеко. Найти его будет сложно.
2: Ты думаешь?
3: Джастин, эта пустыня огромная. Видишь вон те горы? До них отсюда много миль. Туда придется идти целую неделю.
4: Так долго?
2: Что же нам делать?
4: Давай посоветуемся с профессором.
6: Сейчас проверим. Масштаб 2, масштаб 3, масштаб 4. Вот наша пустыня. Целых 30 миль в длину. Огромная зона. Успех экспедиции зависит от запасов непортящейся пищи.
4: Непортящейся пищи.
5: Рыбы!
6: Да, лишь бы она не испортилась.

0: я отличный рыбак.
1: И я тоже.
2: Я тоже рыбак неплохой.
1: Твой папа был рыбаком, правда, Иоав?
2: Да. Вам надо взять с собой в путь копченую рыбу.
1: Верно, ведь копченая рыба не портится.
0: Посмотрим, кто больше всех поймает.
2: Посмотрим.

0: Я знаю место, где рыбы очень много. Я должен поймать больше всех, а то еще Энджи во мне разочаруется. Ой!
1: Что? Иоанн Креститель хулил моего господина царя Ирода?
2: Да-да, это опасный враг. Он очень популярен в народе.
0: Вот что ему надо. Он шпионит за Иоанном для царского слуги.
1: Надо заткнуть Иоанну рот раз и навсегда. Царь наградит меня за расправу с предателем.
0: Так. Я пойду за ним.
3: Ну вот, рыбы нам хватит.
4: Так, теперь нам нужны вертелы.
3: Это делается вот так, Джастин.
4: Сойдет. Ха, посмотри на сыра. Рыба готова, Энджи?
3: Можно одну съесть.
4: Не сейчас, Корки.
3: Надо коптить, вот так. Ой.
4: Эти рыбки стоят того.
3: Странно, и Лав куда-то пропал.
4: Он умный, он ждет, пока разойдется дым.
3: Шуточки.

0: А, уходите.
1: Мы собрались.
0: Вы не боитесь? Ну, вы можете встретить львов.
2: Сэр защитит нас. Так что мы не боимся.
0: Ну, хорошо. Только обязательно возвращайтесь через 5 дней. Даже если не найдете Иисуса. Я полностью закончил ремонт машины.
2: Хорошо.
0: Сэр, я должен быть уверен, что ты не дашь ребят в обиду.
3: Ни за что. Пошли.
2: До свидания, профессор Бамбл.
3: Кортим.

0: Не портящейся пищи, очень вкусная.
1: О, а вдруг это львы?
2: Нет, это всего лишь шакалы. Вам здесь нечего бояться, сэр с вами.

0: Сколько еще идти?
1: Я не знаю.
0: Пить хочу.
1: Ой, так жарко.
2: Как далеко мы зашли?
1: Никаких следов Иисуса. Вдруг он уже покинул пустыню.
3: Может быть, и нам уйти?
0: Я скоро помру с голоду.
1: Но время обеда еще не пришло.
2: А по-моему, уже пора.
0: Ура! Смотрите, Иисус!
1: С чего ты взял, Корки?
0: Вон он молится, видите?
2: Да, правда.
1: Нашли, наконец-то.
2: Ура, пошли. Иисус, мы всюду искали тебя.
0: Меня подождите вы. Ой, мой рюкзак.
2: В рюкзаке были все наши продукты.
1: Не только то, что мы взяли для себя, но и продукты, которые мы несли Иисусу.
0: Простите. Я очень хочу есть.
2: Я тоже голоден, Корки, но плакать не собираюсь. Что же нам теперь делать, Энджи, не знаешь?

0: Jesús.
1: Что там такое?
2: Ой, я боюсь.
0: Ты голоден, Иисус. Преврати камни в хлеб. Докажи, что ты Сын Божий.
3: Сказано, не хлебом единым жив человек.
2: Возможно ли это? Получить хлеб из этих камней?
4: О, хочу хлеба! Получилось!
2: Попробую. Пожалуйста, хлеб для Джастина. Ух, какой хлеб!

0: Где это мой голова гудит?
1: Похоже на страну грез.
0: А? Смотри!

0: О, это же лимонад.
1: Да, это лимонадная река.
0: О, по-моему, это... Леденец! Ура, ура!
1: Я хочу куснуть этот кораблик.
0: Эй, зубы поломаешь.
1: Ой,

0: молочный шоколад.
1: Ванильные помадки.
0: Я наелся.
1: Ты вот каждый день в году как будто день рождения.
0: Что это?

0: понесу тебя, давай.
1: Что случилось?
0: Землетрясение, держись.

0: Кельсі!
1: Де же ви?
0: Корки, Джефрі, слышите меня? Ответьте! Сэр, найди их с помощью радарной антенны.
1: Я попробую. Странно, не получается.
2: Иисус, я покажу тебе богатейшие страны мира. Посмотри на плодородные поля в далеких землях, на колосья золотой пшеницы, алебастровый город Эфес, базары Мемфиса, торговые суда в порту Сидона, персидские купцы, поставщики золота и драгоценных камней. Слава этих царств может стать твоею. Я дам тебе все богатства мира, если ты поклонишься мне.
1: Отступись, сатана. Сказано, поклоняйся Богу и ему одному служи.
0: Я готова поклониться кому угодно, лишь бы надеть эту чудную корону.
1: Я удивляюсь тебе.

0: Разве не прекрасно быть богатым?
1: А, теперь Энджи тоже исчезла. Странно. Энджи, где ты?
0: Иисус, погляди вниз. Видишь, как далеко до дна пропасти. Если ты сын Божий, бросься вниз с этой скалы, как камень. Пусть ангелы Божьи спасут тебя.
2: Нет, сатана.
0: Почему ты никак струсил?
2: А еще сказано, не искушай Господа Бога твоего. Исыди! Исыди!

0: несчастен. Проснись, пожалуйста. Что с ним случилось? Ты можешь ему помочь?
1: Да, проснитесь все и радуйтесь.
2: Ой, где это я?
1: Со мной. Мы с вами больше не в пустыне.
3: Ура! Я больше не хочу попадать туда.
4: Там как в аду.
2: Но мы сами во всем виноваты.
3: Почему?
2: Поделом нам за то, что были жадными.
4: Я так перепугалась, что едва могла дышать. Хорошо, что Иисус был рядом и помог нам.
0: Надеюсь, урок пойдет впрок, и вы больше не будете жадничать.
3: Смотрите! Какие чудесные птички!
1: Хвала Господу! Полна земля его дарами!
3: Кролики!
5: Крольчатки!
2: Смотри!
1: Что ж, дети, мне пора идти назад в Галилею.
2: Зачем?
1: Видишь ли, настало мне время проповедовать благую весть. Я должен быть среди людей и говорить им о Царстве Божьем, чтобы они могли спастись. До свидания.
2: До свидания, Иисус.
3: До свидания, Иисус.
2: Надеюсь,
3: что
2: мы еще встретимся.
6: Джастин, Энджи.
2: О, Иав.
4: Что-то случилось?
6: Я должен сказать, что Иоанн Креститель брошен в тюрьму.
4: Что? Арестован? За что?
6: За то, что говорил правду о царе.
4: Не может быть, что этот мерзкий царь не слыхал о свободе слова?
2: О, надеюсь, Иисуса не тронут.

0: Писал ночные данные 3.053. Иисус начал проповедовать Слово Божье в Галилее. Горожане под большим впечатлением. Слушать его стекаются толпы. 3.050. Толпы вокруг Иисуса стали больше. Слух о великом учителе идет из города в город. Число его последователей неуклонно растет.
1: Этот Иисус даже популярнее, чем Иоанн Креститель. Не так просто будет от него избавиться.
2: Ой, я слаб.
3: Мы дойдем. Домик уже за холмом.
4: Привет, привет, с возвращением.
3: О, профессор.
2: Вдруг он несет нам поесть?
3: Здравствуйте, профессор.
2: Здравствуйте,
3: мама.
2: Профессор, как мы рады вас видеть.
4: Я стал беспокоиться о вас. Я рад, что все в порядке.
2: Мы живы, но голодны.
3: Дайте мне поесть.
4: Господи, а я забыл принести еды.
3: Что?
4: Подумать только, я совсем забыл приготовить обед.

0: такой безвыходной ситуации, тогда эта программа для вас. Не пропустите. И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Толковый словарь дает такое объяснение слову «тупик». Тупик или тупиковая ситуация – это безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Как реагируют люди, когда попадают в подобную ситуацию?
1: Ну, люди, которые не знают Бога, в основном их основные реакции, они такие. Тут, прежде всего, это уныние, переходящее в депрессию. То есть такое состояние, когда человек, можно сказать, вынес приговор, что все, все закончено, не будет никакого выхода, и человек просто опускает руки и даже не пытается как-то противодействовать той ситуации, в которой он оказался. Следующий момент. Некоторые люди подумывают о самоубийстве, то есть суицид. То есть люди думают, что если я покончу жизнь самоубийством, то я, по крайней мере, выйду из этих проблем в небытие в некоторые и помогу своим ближним. Но Библия говорит, что самоубийство – это очень тяжелый грех, и душа человека, она попадает после смерти в определенное место, или в ад, или в рай, во временное хранилище. Также некоторые люди пытаются забыться, можно сказать, от этих проблем, от боли, от отчаяния. Как говорится, укололся и забылся. То есть это наркотик, это алкоголь. Да. То есть желание как-то забыть те проблемы, которые возникли. Но ни один из этих путей не дает правильного выхода.
0: Я думаю, что когда у человека не остается никакой надежды в жизни, это такое полное отчаяние в жизни у человека. Вот что Библия говорит об отчаянии?
1: В чем ценность Библии? Что Библия – это не просто книга историческая или книга некоторых нравоучений, может, нравственных, моральных установок, как нам необходимо жить. Библия содержит биографии библейских героев. Вот. И Библия очень четко и конкретно показывает жизнь каждого библейского героя. Его положительные моменты и, может быть, его проблемы. И вот один из таких героев, который, может, очень хорошо подходит под категорию отчаяния, это праведник Иов. То есть в Библии написано, что он был праведником. То есть у него были правильные взаимоотношения с Богом. И вот мы читаем, что когда в очень короткое время Иов потерял все, что имел. То есть он потерял все свое материальное имущество. Он потерял всех своих детей. Не одного ребенка, а всех.
0: Да.
1: Следующий момент, он потерял свое физическое здоровье, когда был поражен язвой. Полностью все тело было усыпано язвами и струпьями такими. И вот что интересный момент, что если первая речь Ио, когда ему сообщают, что он потерял все свое материальное имущество, он потерял своих детей, он говорит, что Бог дал, то Бог и взял. То есть мы читаем, и в первой речи Иов не согрешил своими словами пред Богом. Во второй речи, когда действительно он уже потерял все свое здоровье, и жена уже в виде его страданий сказала, прокляни Бога и умри. Долго ли же ты как раз в момент суицида, выход такой жена ему подсказывал. И вразумил, говорит, что ты безрассудная женщина. Да? И опять говорит, что в своей речи он не согрешил. Но когда пришли к нему друзья, и 7 суток они сидели и молчали, и потом Иов начал говорить, написано, что Иов проклял тот день, когда он родился. Третьей речи мы не находим, что он не согрешил. То есть мы видим, что за это время молчания со своими друзьями Иов пришел настолько в отчаяние, что взбунтовался против воли Божией, что он пришел в этот мир. Вот мы видим вот это отчаяние. Поэтому я считаю, что книга Иова одна из самых сложных для понимания. Не в доктринальном плане, а тех переживаний, вызовов, которые пережил Иов. За очень короткое время потерять все.
0: Да.
1: И все-таки потом получить откровение от Бога.
0: Библия полна вот таких историй, которые нас на наглядном примере обучают взаимоотношениям с людьми, с Богом, как нам поступать в трудной, в отчаянной ситуации. И в подобную безвыходную отчаянную ситуацию попал и наш герой Святослав Гуменюк. Давайте посмотрим.
2: С раннего детства Слава впитывал родительскую любовь и наставления. Уважать старших, быть добрым, честным. С 4 класса родители отвели сына в воскресную школу, где Слава узнал о Боге. Слава считал себя везунчиком. Не пьет, не курит, со всех сторон положительный. Казалось, сам Бог на его стороне. почему бы и нет? Слава

0: и не заметил, как уверенность переросла в самонадеянность.
1: Если что-то делал, старался и вот приписывал все успехи к самому себе. Вот это я захотел, вот это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший.
0: Святослав поступил в университет по специальности электротехнологии, устроился на работу. И ничто не предвещало беды.
1: Просто заболел живот. Это была пятница, после обеда, где-то ориентировочно 2 часа, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, она была еще сильнее. Ну, ночью мы как бы немножко еще потерпел. Думал, может, пройдет, может быть, что-то съел. Такое вот. А с утра уже мы вызвали такси, потому что я сам я уже ехать не мог, ну никак.
0: Поначалу ни у врачей, ни у самого Святослава не было сомнений. Это острый приступ аппендицита. Неприятно, но излечимо. Однако хирурги и представить не могли, что обнаружат во время операции. Первую беду почувствовала жена, которая дежурила в коридоре под дверью операционной.
1: Она сама медик, врач-лор. Так она уже понимала, в то время час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была 3.5 часа. Вот когда мой хирург вышел, вот, ну, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно, ну вот, как голова маленького ребенка.
0: Когда Святославу озвучили диагноз, его жизнь разделилась на «до» и «после». Молодой человек, который раньше и простудами редко болел, отказывался верить в приговор врачей.
1: 2 года женатый человек, в жизни все было хорошо, 28 лет, приходит к тебе заводделением врач и говорит: «Родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить». И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо: «Знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нету шансов, но ваши родственники хотят вас лечить». Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал: «Это не вам решать, сколько мне жить и какая это болезнь, я отсюда выйду полностью здоровым человеком». Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала: «Хорошо бы было, но вы же понимаете, эмоции передать просто невозможно». Это были не эмоции, это было страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось, там непонятно сколько, у вас сильная болезнь, это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать.
2: Да, в ситуации Святослава его диагноз прозвучал как приговор к смерти.
1: Да.
2: Это страшное, думаю, звучит в жизни каждого человека. Но человеку верующему тоже сложно такой воспринимать диагноз и такой приговор. Где же взять силы, чтобы преодолеть такой удар? Где человек может взять вдохновение для того, чтобы пережить такую ситуацию?
3: Да, конечно, даже верующим очень сложно, вы правильно это сказали, потому что даже он сказал, что когда больному раком на последней стадии говорят, да, практически этот человек уже никого не слушает. Но в чем отличие неверующего и верующего, что верующий никогда не мыслит замкнутой системой, как мы говорили. Верующий прекрасно понимает, что Бог может в любой момент вмешаться в эту ситуацию сверхъестественно и, нарушая даже определенные законы, биологии и так далее, исцелить человека. И вот Святослав как раз это показал, что когда уже делали этот снимок и так далее, он просто не стесняясь ни врачей, он искренне провозгласил свою веру в Бога. Он просто вопил к Богу, и Бог, увидев его искренность и упование на Бога, как сказано, да, надобно веровать, что Бог есть. И ищущим его Бог воздает. И Бог услышал его такой вопль, да, вопль, можно сказать, такого отчаяния, вопль, наполненный верой, что только Бог может спасти. Что Бог ему дважды проговорил: Святослав, не бойся, все будет хорошо. Вот. И как раз это показывает его живую веру. И также очень важный момент, что эта семья была готова к встрече таких испытаний, потому что они уже хорошо знали Слово Божие, они молились и верили в того Бога, который может помочь. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо смириться, надо просто преклониться пред Богом, провозгласить Его господство, продемонстрировать свою веру в Него, упование на Него. И как тоже есть хороший библейский пример, когда Месах, Сидрах и Авдинага, когда царь приказал бросить их в огненную печь, он сказал, они говорят, мы верим в Бога, который может нас спасти даже в этой печи.
2: Не все из нас сталкиваются с такими критическими ситуациями, когда смерть действительно смотрит тебе в глаза. Угу. Например, в Библии мы видим историю про Иосифа и его 11 братьев. Они жили вместе, воспитывались в одной семье, но испытания как раз-таки выпали именно на долю Иосифа. Он прошел эту ситуацию достойно, преодолев все трудности. Чем-то его вера отличалась от веры его братьев?
3: Ну, как Писание говорит, да, в Библии написано, что Иосиф уже с самого раннего своих пор, он уже видел видение от Бога. То есть о чем говорит, что Иосиф имел непосредственное общение с живым Богом через личное откровение. То есть если его старшие братья, они получали наставление в доме своего отца Иакова, да, который все передавал о том, как учил его отец Иакова, дед Иакова, Авраам, то Иосиф имел непосредственное общение. И даже когда Иосиф был продан в египетское рабство, только в одной главе трижды говорится, что Господь был с Иосифом. То есть когда Иосиф оказался на позиции раба в доме Потифара, написано, Господь был с Иосифом.
2: Так.
3: Когда его по ложному обвинению бросили в темницу, Господь был с Иосифом. И когда уже начальник тюрьмы даже никакие работы не делал, все отдал в руки Иосифа, написано, потому что Господь был с Иосифом. То есть в одной главе дается тройное утверждение, что Иосиф проходит через самые трудности, потому что египетская темница, это, можно сказать, был приговор к смерти. То есть живьем оттуда никто не выходил. То есть могли выпустить из темницы только по личному распоряжению фараона. То есть, когда Иосифа бросили в темницу, своего рода в Египте был вынесен ему смертный приговор. Ты брошен туда до конца своих дней. И он мог бы тоже впасть в депрессию и возмущаться. Бог, где ты? Почему ты мне показал такие видения, а я оказался здесь? Мы этого не находим. Даже эту ситуацию Иосиф каждый день использовал мудро. Он учился руководству. Потому что, когда фараон решил его помиловать, он уже был готов на уровне государства принимать правильные решения. Поэтому и Писание говорит, Господь был с Иосифом. Поэтому вот в этом отличие веры Иосифа перед братьями. Потому что он имел личное, непосредственное откровение от живого Бога, упование на Бога и желание прославить Бога в любой ситуации, в которой он только не находился.
2: Ну, в случае с Иосифом, скажем, он был в тюрьме. Но он не испытал на себе какой-то такой смертельной болезни, которая бы мучила его ежедневно, как рак мучил бы его. И как сказал дьявол в книге Иова, что за жизнь свою человек готов будет все отдать. За здоровье свое человек готов все отдать, чтобы только не болеть ему. Есть ли тот, кто пережил самые страшные боли или болезни, и теперь может помогать нам в наших трудных ситуациях, когда вопрос касается именно нашего здоровья?
3: Конечно, это Иисус Христос, потому что мы верим в живого Господа Иисуса Христа, который во всей полноте является Богом, и Он же во всей полноте является человеком. То есть Он, будучи здесь, на нашей земле, в человеческом теле, пережил все, что только может пережить человек. Потому что в Библии сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Говорится, что Он взял на Себя все наши болезни. То есть в тот момент, когда Иисус был на кресте, Он имел те переживания, которые переживает наркоман, когда у него ломки. Он переживал те чувства, которые переживает алкоголик, когда у него горячка происходит. Он переживал те чувства, когда у человека гангрена, когда все кусочки нервных окончаний чрезвычайно возбуждены, посылают сильнейший сигнал боли в мозг. Поэтому Писание говорит, что Иисус является таким первосвященником, который может понимать любого человека и нам сопереживать. Поэтому в какой бы проблеме человек ни находился, когда он приходит в молитве к Иисусу Христу, прежде всего Иисус его понимает. Прежде всего, когда человек в смирении и в молитве покаяния приходит и начинает перед Господом изливать свое сердце, то есть плакать, говорить, что его тревожит, чем он болен, как он

0: как это вот было в случае со Святославом. То есть он открыто в присутствии врачей, в присутствии медсестер, неверующих людей заявил о своей вере и уповании на Бога, что Иисус ему поможет.
1: А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Святославу найти выход из тупика. Давайте посмотрим.
2: После жесткой химиотерапии Слава ждал улучшения. Но температура по-прежнему не падала, боли усиливались, и парня отправили на дополнительные анализы. В рентген-кабинете Святослав не выдержал.
3: Я просил уже, Боже, ну зачем? Больше нельзя, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый раз, когда он прозвучал, «Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо».
2: В этот момент в душе Святослава произошел переворот. Он понял, что сам Бог пообещал ему исцеление. И теперь, что бы ни сказали врачи, он будет жить.
3: Я сказал для своей жены, вот сейчас я все знаю, что все будет хорошо. Я это сказал, потому что он проговорил. Ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. В то время, за этих три недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. Она мне выросла здесь, правая забрюшинная полость. Она проросла с самого паха и в капсулу почки.
2: Новая саркома, которую выявил рентгеновский снимок, была в несколько раз больше первой. Опухоль была настолько огромной, что врачи отказались ее удалять.
3: Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Жене моей сказали врачи, такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, две. Ему осталось жить, потому что у него опухоль, она проросла, она твердая, она как какое-то там тело, они сказали, не помню как. И все. Но это они сказали. Они поставили точку в моей жизни.
2: Трудно представить, что может выдержать человек. Оперативные вмешательства без наркоза и химиотерапии отняли у Святослава последние силы. Но волю и веру сломать не могли.
3: Я все равно верил. Верил и все. Я допускал 5 минут, я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. Больно было настолько сильно, что терпеть это невыносимо сильно больно. Проходило буквально 5 минут, и я опять говорил, Боже, ты мне сказал. Нет в медицине понятия «Бог исцелил», но в жизни оно есть.
2: Святослав не просто верил в свое исцеление, он и говорил об этом окружающим. Как смертнику ему не перечили. За все время болезни близкие Славика ни разу не выдали своих слез.
3: Мама, жена, уже мои пресвитер, один другой, они приезжали прощаться со мной. А я говорю, почему это вы такие так со мной же Бог проговорил. И мне разрешили все ж кушать, потому что, волю умирающего человека надо, давайте то, что он захочет. Они мне дали, представляете, после такой операции, такую тарелку жареной картошки с лучком. И плюс 2 конфеты шоколадных, вкусных таких. И когда мой врач мне делал перевязки, когда он делал, пульпировал, смотрел на мою опухоль, он подошел к моей жене и нецензурно сказал ей, я не знаю, что это с ним творится, я в этой медицине уже не понимаю, но опухоль у него куда-то девается.
2: Святослав Гуменюк перенес 4 операции и 6 химиотерапий. Он полностью восстановился после болезни и ведет полноценную жизнь здорового человека. Святослав уверен, он выжил, чтобы рассказать другим отчаявшимся о Божьей силе, о том, что Бог действительно есть, и Он может спасти.
3: Когда я лежал, я мог просто сказать, Боже, возьми к себе. Мог пойти к нему. Но когда я смотрел на моих близких, я понимал, а как же они останутся без меня? Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моей жены? А для всех остальных? А какое? Люди сказали, как? Он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. И что? В 28 лет от рака умер. Так какое свидетельство? И как-то так оно получалось, что, смотря на все это не давало мне права пускать руки. Я их не пускал. Я стоял до последнего, стоял. Я думал уже не там, что будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. И вот я папе говорил: папа, ты посмотришь. Потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел. Он сказал, что ну, как, если Бог поможет, так я буду молиться. Брошу вообще пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он за неделю бросил курить. Вот сейчас 2 года он ни разу не закурил.
2: Столкновение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. Он научился ценить то, что раньше воспринимал как должное.
3: Вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ну, ничего не решаем, абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда у нас все получается, мы думаем, что мы какие-то вот такие вот, мы кто-то. Мы вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю: Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка. Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он есть, и Он доказывает то, что Он есть.
1: Когда человек обращается к Богу за помощью и доверяет Ему свою жизнь, происходят настоящие чудеса. Именно так случилось в жизни нашего героя. Андрей, взаимоотношения с Богом — это всегда двухсторонняя связь. Что должен предпринять верующий человек, чтобы Бог ответил ему в его жизни на трудную ситуацию?
0: Прежде всего, надо исследовать свою жизнь, увидеть, все ли в порядке во взаимоотношении с Богом. И если мы совершили какой-то грех, покаяться, исповедовать пред Богом. Следующий момент — надо верить, что Бог всемогущ. То есть он может вмешаться в самую безвыходную ситуацию и в самый-самый последний момент. Угу. И сверхъестественно помочь и ответить. И следующий момент – необходимо открыто исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем, невзирая на эту ситуацию, как это было в примере с нашим героем Святославом. И в жизни моей семьи была, может быть, сказать, аналогичная ситуация, когда 12 лет назад родилась моя дочь, а дочь обетования, потому что за год до рождения Бог дал мне видение. В этом видении моя дочь в подростковом возрасте подошла ко мне и сказала: папа, ну мне пора рождаться. Когда я проснулся, поделился со своей женой, мы возблагодарили Бога, и через 2 месяца мы узнали, что моя жена беременна, и я уже молился за свою жену, благословлял свою дочь.
1: Слава Богу.
0: Вот,
1: да.
0: Молился. Вот. Но ситуация была сложная во время родов, были очень тяжелые роды, и у моей дочери было двойное кровоизлияние в мозг, аспирационная пневмония. И врачи просто не давали никаких шансов, что она выживет. Она месяц у меня была в реанимации. 3 дня, ну, 3 суток было поста и молитв. Я подключал своих знакомых, друзей, верующих. Мне в этой ситуации помогало то обетование от Бога. Потому что в видении дочь моя была уже в подростковом возрасте.
1: Да.
0: Господь, ты же мне ее показал. Я верю, что она будет жива. И я помазал ее елеем и молился 23-м псалмом. Господь, пастырь мой, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Когда я помолился, и это были 1-е сутки, когда я спокойно мог уснуть. На следующий день, когда я пришел в роддом, главврач выбежал, у него были такие глаза. Она сказала: Бог услышал молитвы, и 3 раза сплюнула через левое плечо. То есть сейчас моей дочери 12 лет, она очень любит Бога, она любит молиться, она любит прославлять Бога. Сейчас даже она пишет песни, который прославляет Иисуса Христа, что даже вот именно взаимоотношения с Богом, вера в то, что Он живой, и ищущим Его воздает, открытое исповедание Иисуса своим Господом перед неверующими людьми в самых сложных ситуациях, упование на Него, и Бог отвечает.
1: И теперь, Андрей, давайте обратимся к Богу, помолимся за наших телезрителей, чтобы те из них, которые сейчас проходят подобные тяжелые ситуации, нашли основание для своей веры.
0: Да, я хочу тоже обратиться к нашим телезрителям. Если вам уже поставили такой диагноз, или вы находитесь в самой безвыходной ситуации, и вы чувствуете, что просто у вас нет сил противостоять, или у вас нет выхода, в этот момент смиритесь пред Богом. провозгласите его своим Господом и Спасителем, призовите его в свою жизнь и доверьте в его руки свою жизнь и жизнь ваших родных и близких. Потому что Писание говорит, кто призовет имя Господа, тот спасется. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который является проявлением Твоей любви к каждому человеку. Иисус, когда Ты был на кресте, Ты взял все наши немощи и болезни,

0: жизни, все проклятия на крест, дабы мы через веру в Тебя, Господь, Твою искупительную смерть на кресте могли получить спасение, жизнь вечную, и также получить исцеление и восстановление. Боже, я молюсь Тебя за каждого телезрителя нашей программы, в которой сейчас депрессия или безвыходная ситуация, чтобы в этот момент они призвали Тебя, чтобы они готовы были исповедать Тебя Твоим Господом и Спасителем перед всеми неверующими людьми. Боже, услышь их молитву, ответь, Господь, даруй исцеление, восстановление и во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Я знаю, что кто-то из вас сейчас думает про себя и думает про причины, почему какие-то болезни посетили его в жизни. Зачастую бывает так, что источником болезни может стать непрощение, которое есть в глубине нашего сердца. И мы знаем, что в Писании говорится в молитве «Отче нас», чтобы, Господи, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если вы знаете, что в вашем сердце есть непрощение к кому-то, кто вас очень сильно ранил, вам необходимо получить это прощение в вашей жизни и простить этого человека. Я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы попросили у Бога прощения за непрощение к тому человеку и простили его, как и Бог прощает вас. Дорогой Бог, я прошу Тебя, что если кто-то из наших телезрителей имеет непрощение глубоко в сердце своем, так глубоко, что даже сам себе боится признаться в этом, я прошу, чтобы Твой свет сейчас проник в глубины сердца, и чтобы всякое непрощение ушло. Я прошу Тебя, чтобы этот человек сейчас обратился к Тебе в покаянии за свой грех непрощения. И чтобы это непрощение ушло, и пришло полное исцеление во взаимоотношениях между людьми. И чтобы пришло исцеление физическое в жизнь наших телезрителей, которые нуждаются в этом исцелении, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Кто-то из телезрителей сейчас думает, как я могу просить этого человека, ведь он столько много боли и зла сделал в моей жизни и в жизни моих родных и близких. Если у вас нет сил простить, просто просите у Бога. Господь, дай мне силы просить этого человека. Как некогда отец привел своего одержимого сына и сказал, Боже, помоги моему неверию, так и вы просите у Бога силы простить этих людей, и Он поможет.
1: Андрей, спасибо большое, что вы были сегодня с нами на передаче. И я так верю, что слова, которыми вы сегодня поделились с нашими зрителями, помогут многим укрепиться в вере, преодолеть самые тяжелые ситуации. И хочу напомнить нашим зрителям, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из следующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться. Но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение всех.
2: А мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим. То есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как... Uh-huh. Там, помогать бедным, там, вот отдавать все свое время там, и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот, личное. То есть пойти там, и вот, накормить голодного, там, вот, ну, вот что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи, вот все, кто помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, ну, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим. Да, к старшим. Вот. И когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, ну, как бы, желание, ну, не желание, а то, что как бы, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение.
3: Ну да, то есть если вот она, ну, меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение, потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то чтобы, ну, для меня да, но это как бы лишь один из пунктов, да, но я вот если вижу человека, я как бы его, ну, я не знаю его самого, может быть, я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям, да, с почтением.
0: Ну, вопрос вот такой в целом. А, да, ты хочешь сказать.
1: А для тебя, ну, там, уважительно отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе, это жалость или уважение?
3: Это уважение.
0: Хорошо.
3: Как бы жалость, она... Ну, вот жалость больше как-то к инвалидам, допустим, кто в чем-то пострадал, как бы. Тогда я, ну, у меня жалость, а так в основном уважение.
4: А у меня вызывает уважение такая характеристика. Когда я вижу человека, который, у него есть какая-то идея в голове, и он прокладывает это через всю свою жизнь. И в нашей жизни бывают такие моменты, когда нас может что-то сломать. И вот когда. И бывает такое, когда человек ломает, и дальше он не идет по той стези, по которой он хотел, не идет по тому, чему бы он желал. Uh-huh. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и остались при том, чего они держались до этого.
0: Угу. Постоянные.
4: Да.
0: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
5: Вторя Владу, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ними ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. Uh-huh. И они имеют право на уважение и любовь.
0: Uh-huh. Ты что-то хотела сказать?
6: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. Ну, то есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
0: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает в вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях, редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение. Тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
2: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы, и, возможно, он приобрел какую-то мудрость, что-то понял, он может нас чему-то научить, он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого, но из-за того, что он уже старше, да. То есть он уже прожил больше, чем мы, и он имеет право как бы, вот, на уважение наше вот, за это. Как бы, вот, как мы родители уважаем, смотрим там, на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление. Для чего уважать? Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
0: А что ж ты, как ты с ним будешь вот у меня к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот вчера пнул собаку в твои глаза,
2: да.
0: А сегодня он в автобусе стоит, и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил,
2: нет,
0: поэтому
2: нет. Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
0: даже если
2: начинаем...
0: речь идет о пожилом человеке.
2: Да, мы как бы, мы, конечно,

0: хотим его потом впоследствии.
1: А как же пройденный уважать, его путь, как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, значит, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
0: У меня да.
1: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
2: На самом деле я солидарен. На самом деле наши действия показывают нас.
1: Да.
2: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает... Вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера... бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет. И я либо ему не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело. Но ни в коем случае не вызову уважения.
1: Но это будет проявлением уважения. Если уж говорить о том, что я перестал уважать этого человека, то следует быть до конца последовательным, сказать, что я ему и не помогу, если он будет дорогу переходить. Ну, пожилых переводят же, да, через дорогу. Вот, я ему место не уступлю там в автобусе, потому что я его перестал уважать. Хотя, может, я ошибаюсь, может быть, я немножко путаю понятия.
0: Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но в моем сознании уважение не равно тому, что я не буду человеку помогать или что-то хорошее для него делать. Неуважение — это значит не принимание его...
1: Да, что такое уважение? Да. Что такое уважение?
0: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то. Что он... сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел. То есть, если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
1: Ну, а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
0: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать, меня хотела вообще там из магазина. Вот. Ага. Это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человека просто потому, что он подошел. В общем, там отдельная ситуация, если долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов. И пока я не стала с ней на равных разговаривать...
1: Она поняла?
0: Она поняла.
1: Удалось. Такие добиться. Я замечал, когда мы так это самое, начинаем повышать голос или говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот затронули важный вопрос. А вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение — это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и... У меня может не быть внутреннего одобрения того, что, тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю. Я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается. Но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
0: Но это не уважение тогда, а воспитание.
1: Воспитание.
0: Воспитание правильного обращения с человеком.
1: Воспитание. Воспитание — это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение — это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
3: Ну тогда это вежливость.
1: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?
3: Ну, это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
1: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
0: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
1: Это как?
0: Можно.
1: Я не знаю, как.
0: Можно очень вежливо человека унизить. Очень
1: да,
0: можно.
1: Это называется невежливо, это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
0: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
1: Но само поведение вежливым назвать
0: уже
1: тогда
0: не получится.
1: Да,
0: но это проявление неуважения.
1: Да?
0: То, что вежливо, но неуважительно.
1: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
3: Ну вот как Юля сейчас говорила, что ага. Если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
1: собака.
3: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
1: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне. Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
4: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что если нет уважения к человеку, ну, ты относишься к нему как бы нормально, но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка, есть еще средняя, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну... Ну, нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть
1: ровно.
4: Средняя, да, как бы такая планка.
1: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь. Которые, например, не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь. Вы знаете, что христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтения библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувства, которые мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особого желания, но встаю ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение. И уважение, это мое мнение. Ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек. Если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека? Он старше меня в два раза, но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо? Имею ли я право учить его жизни? Имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. Но мое христианское почтение к нему, как к старшему, проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Там. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая, не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. Мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было, и растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична, она безусловна. Вы помните, какая это заповедь, это пятая заповедь, ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, вот кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ. «Последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно, морально? Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами?
0: Да, вот, я сразу вспомнила слова Юлия, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно. Неважно, что они делают и что, как они там, что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно.
1: Как к личности,
0: что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда, ну, проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который... по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
1: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. И она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. Куча улыбочек, смайликов. Ровное фото. Еще чуть-чуть не хватило. Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ «Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться». Дети не имеют без приказа родителей ничего, никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить, а когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать. То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
5: Мне кажется, иногда вот слышу такую фразу: мир перевернулся. И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, можно так подумать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, к сожалению, становятся старики или дети, которые младших, животные, которые не могут за себя постоять.
1: Это говорит о том,
5: что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения дедушки и бабушки, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение и уважение. Читала

0: одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда в одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
1: Это произведение Толстого.
0: Да. И этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители, они как бы выражали свои негативные эмоции.
1: Он просто был уже немощный и не мог.
0: И результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок что-то тоже стругает. И с родительским умилением спросил: сынок, а что ты делаешь? Да. Он сказал: я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете стареньким, я вам тоже такую же делаю.
1: Да.
0: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
1: Да. Но, с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года. История, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец 19 века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема, в принципе, она присутствовала. Видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы в принципе бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения и друг к другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
0: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, это заповедь безусловно, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
2: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, уважения к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
1: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди, нет никаких условий. Есть самые разные родители у разных людей. Родители, поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы, попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение мира» в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. Помоги мне. Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал, давай будем искать динозавра. Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра.

Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмином Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученые НАСА подготавливают аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джо Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей. И вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо. coolspace.gsfc.nasa.gov, черта вправо, DinoDig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас,

0: Хас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели и вечную цель, которую подразумевал Бог, ведь это не просто научный доказательство, которое мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других, ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, «Это кости динозавра». Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. Я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
2: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
2: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
2: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
2: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
2: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
2: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто... Ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен Роуз, чтобы продемонстрировать то,

0: что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко?
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джоу поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
3: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы, но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
1: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
2: Спасибо.
1: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень... точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да, мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть, и я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения. И я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю, и за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит, они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи – люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится! В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает?
Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение. Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное, и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю, ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения, хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам 5:17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает, послушайте внимательно, Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со 2 главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха 2 главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано.
и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго, но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождений людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство и многое другое. Бог говорит, вот кем вы были, мертвыми, пленниками этого мира, объектом Божьего гнева. И тут происходит внезапный поворот к лучшему. Кем мы являемся сейчас? Я говорю о тех, кто состоит в личных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Что здесь сказано, начиная с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И что Он сделал дальше? «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия, и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы». То есть здесь объясняется «для чего?» «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний. Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился». Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье – все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год.
У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку, всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом: «К чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь?» Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал: «Хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги». Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек. Еще через 1,5 года у нас было 2-е по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал: «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь, я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» – уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал: «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и пару минут понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал: «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает: «Тебе нужна помощь или нет?» Разговор был прямой, и тот парень ответил: «Да, очень нужна». «Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее». Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел 2-годичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой и свободной жизнь Джима. Это не просто иллюстрация ко 2 главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым, это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». «Ибо вы, его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять».
Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново!» Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить, вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение, и Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это неизвестно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять? Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться. Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать так же и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание,
святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в 3 главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему, поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к 3 главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Я читаю с 14 стиха 3 главы, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его». Где? «Во внутреннем человеке». Зачем? «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть Церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос «как?». Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во 2 главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В 3, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на 4 главу, начиная с 7 стиха. В первых 3 главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. «Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой». Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит.
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Дословно здесь сказано «дар благодати». Каждому из нас дан дар благодати. Посему и сказано «вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший» – он же есть и «вошедший» превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних. Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе», обратите внимание на 13 стих, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни, и вам, чтобы изменить очертания моей? Какими резцами он пользуется? Его инструменты – духовные дары, заложенные

применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. «Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может, это? Давайте пройдем тест и узнаем». Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары? Можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары. Вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет». Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательные дела, которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других, как? Через Святого Духа, как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, к которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал, и это не потому, что я какой-то особенный, а потому что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца людей. И последнее, что здесь сказано, эти дары помогают каждому верующему достичь полноты жизни. Я снова вспоминаю Джима. Его история просто потрясающая, и то, как он живет сейчас, невероятно. Помню, к нему в гости приехал его сын и был просто в шоке. «Папа, это ты?» И, кстати, не подумайте, что он так изменился за год или за два. Прошло уже лет 8. Так вот, его заблудший сын, выросший, естественно, в семье наркомана, приехал в гости на 2 недели. Пару раз он приходил в нашу церковь и наблюдал за всем с большим недоверием.
Пообщавшись с отцом, он подошел ко мне и спросил: «А это что, по-настоящему? Что вы имеете?»

виду. Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете? Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный. Они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного. Так что, это по-настоящему? Я ответил, думаю, вам стоит в это поверить. Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам, и пообещайте Ему, Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни. И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джиме, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделя за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар? Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе, «Мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать». Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме. А потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом и как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового, и это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил вам исполнять. Нас ждет удивительное приключение.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь. Навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни. Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные. Ты готова, Мария?
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить.
1: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
0: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
1: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
0: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет. Я просто не могу вернуться в дом полный грязной посуды.
1: Тогда увидимся. Приветствую! Доброе утро, Лазарь! Здравствуй, Мария!
0: Доброе утро, Иордан!
1: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
0: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
1: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
0: Сары тоже не видно.
1: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.

0: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
1: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
0: Да.
1: Да будет так.
0: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
1: Я приведу Симона.
0: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
1: Иисус его излечит.
0: Это еще неизвестно.
1: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
0: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
1: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись. Что? Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим. Кто? Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
0: Опусти его.

0: Simon.
1: Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон!
0: Симон!
1: Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечат. Никто меня уже не вылечит. Ты должен пойти со мной. Я не могу ходить. Мои ноги. Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Jesus.
1: Иисус.
0: Master.
1: Учитель.
2: Master.
3: Учитель, окажи нам честь, отобедай в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить, он победил смерть. Мы будем вечно жить.
1: Тебе нужно идти?
4: Yes.
5: Да.
1: Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
3: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она, отступит смерть в тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова.

0: Иисус! Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
1: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
0: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
1: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
0: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
1: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
0: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
1: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
0: Учитель! Как такое может быть?
1: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
0: Что бы это значило?
1: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то. Лазарь!
0: Когда он занемог?
1: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
0: Что? Что?
1: Ему недолго осталось.
0: Нет. Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
1: Где же он?
0: Я не знаю, но ты должен найти его.
1: Мария. Марфа.
0: Да, Лазарь, мы здесь.
1: Я не хочу умирать.
0: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
1: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
0: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
1: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись.

0: Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим.
1: Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иону. Иона, которого проглотил кит, тоже будет и со мной. Как Иона, просидевший 3 дня в чреве кита огромного, был освобожден затем, так и я буду погребен, но на 3-й день воскресну.
2: Где же он? Где Иисус? Не дай моему брату умереть. Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!

0: «Учитель, почему ты упомянул Иону? Объясни нам, при чем здесь ты?» «Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы?» «Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я». «Учитель, нет, такого не может быть. Никогда. Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно. Иисус! Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его! Ступай и скажи, что я иду». «Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер. Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил». «Марфа! Мария! Иисус идет!»
1: «Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад».
0: «Что?»

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию.

0: Мария.
1: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
2: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
0: развяжите его, пусть идет. Лазарь, друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах «мечах». Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное. Но я хочу, чтобы вы задумались, когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить

растить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить, оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех». «А сущий от земли земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», говорит Писание, от Бога. Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле, и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично.
Если небеса наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом. И ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного отца. Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг, есть пленная дочь, есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово благое. Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. «Язык мой — трость скорописца». Когда мы начинаем провозглашать Божье Слово, происходит гораздо больше. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться, могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык.
А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и Медяне и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества, тогда мне необходима ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем слово, мы провозглашаем его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но Он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «Твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга, но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое, но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да.
Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так, давайте поразмышляем над этим, потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что. А Бог говорит, «Но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которой надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Вот это да! Не время сейчас разделяться, не время показывать пальцем и говорить, «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений», или «Я знаю, что Ванта-Баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчей 12:18 сказано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать, «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу».
В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны Тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжения и жертвы за наши грехи. Но на этом Он не остановился. Он сказал: «Тогда Я сказал, вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? О каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради Царя, но и читали их Ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас!

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предыдущих сериях.
2: Эрик.
3: Папа.
2: Эрик.
4: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за
5: Я
4: ним.
5: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
6: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
5: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами Графикона?
4: Марк этим занимался.
5: Или делай работу, или катись отсюда. Она хочет развестись.
4: Не могу дышать.
5: Эрик, что такое?
4: А что, если Бог пытается что-то сказать?
5: Например, что? Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
2: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
5: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чутко знал, что буду делать в будущем. У меня все было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждет. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение. Я так раскаиваюсь.

0: надеюсь.
1: Ты можешь простить меня, Анна?
2: О, Эрик. Всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть, иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное.

В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Думаю, для нас идея взять свой крест иногда выглядит как поэтический прием. Мы вешаем крест на стену в качестве детали интерьера, мы носим крестик как украшение. Но для христиан первого столетия крест был чем-то иным. Ничто не может быть столь радикальным, как крест, который отделяет зрителей от последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего, он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет», «Он ушел от нас» или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: «Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть».

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу.
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня. Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
0: Да. Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Фактически Иисус сказал: «Если хочешь следовать за мной, забудь об отеле Ритц и даже о гостинице «Мир». Никто нас не будет встречать с распростертыми объятиями». Иначе говоря, он сказал: «У меня нет дома».
1: Эй, у меня для вас кое-что есть. Как насчет большого и сочного яблока? Хочешь?
3: Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Ты в порядке?
1: Да. Просто рад вернуться домой. И рад, что увижу детей.
0: Скажу им, что ты здесь.

0: Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать. Все хотят радоваться с Ним, но редко кто хочет страдать с Ним». Он писал: «Так много людей восхищаются Его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за Его крестом».
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал: «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй: «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
2: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
1: Что ты такое говоришь?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
1: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо.
0: В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал: «Следуй за мной». Но мужчина попросил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко. Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу: «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса, но потом. Он сказал: «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. «Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом». Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут, еще 10.
1: Что ты делаешь?
2: Избавляюсь от ненужного барахла.
1: Какого барахла?
2: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
1: И что ты с этим собираешься делать?
2: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
1: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
2: Ну, зато нам легче будет переехать.
1: Что значит переехать?
2: Когда дети пойдут в колледж.
1: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
2: Да.
1: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
2: Я тогда говорил серьезно.
1: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
2: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге из больницы. И я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
1: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
2: Иисус сказал, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне, верно? Это значит, этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
0: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал вопрос. «Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете?» Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил, но была одна проблема — я не умер той ночью. Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще исследовать за Иисусом. Мой друг сказал, «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
1: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль и что ты хочешь вернуться на работу?
2: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
2: Это неправильно.
3: Это незаконно?
2: Нет.
1: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
2: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
1: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем, и намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
2: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
1: Да, потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили, и мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно.

совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил: «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю. Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие. Это ежедневное решение, и у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да.
1: Стали.

0: Почему именно эта рубашка?
1: Потому что именно в ней он пережил свой первый сердечный приступ.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила. И даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно, и потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль,

0: людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: «Владимир, пастор, Бог послал вас». И он такой: «Как? Что? Что?» И она говорит: «Я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам». А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: «Пожалуйста, останьтесь послужить». И пастор Владимир такой: «Ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели, и как?» А у меня такое внутри: «Да». И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила, я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать, вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное, это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Оливист — это одно из самых наших любимых мест, благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела, не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает, и я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь, и вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прямо об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы прожигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: «Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег». Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
0: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: «Не ужасайтесь». Он это повеление. Это не было такое: «Ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться». Нет, Он сказал: «Этому всему надлежит быть». Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает. Пока

0: не оборвется его время, потому что Христос, он вернется однажды, и он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса, и мы должны понимать, что он делает здесь на земле, и какая ценность есть его церкви, нас здесь на земле, что он спасает, и потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да, написано, что будет, ну, будет собрана жатва, поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает, не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, который нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
1: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
0: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение. Но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
1: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
0: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну, вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят, чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
1: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
0: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон-ДС, это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. А также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
1: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
0: Да, возможно. У нас есть еще остались книги, которые я печатала здесь, в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
1: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
0: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам, и до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно, и на самом деле я вижу какое-то влияние, мне просто люди говорят потом с разных стран, говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты, поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было, мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был вот, Live TV, мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких, и... Вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника. Я говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше... чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться. Потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
0: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Live TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Live TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Live TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Live TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль.

Меня привлекала улица. А я хотел быть хорошим отцом для своих детей. И тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м, и вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь в его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что Он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все.
Он

0: шел. То, что искал всегда, это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий». Всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все Его дети были с Ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с Ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к Нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.

0: Служба спасения. Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
1: Он был рядом.
0: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
1: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. Шестилетний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
0: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
1: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
0: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
1: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
0: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
1: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
0: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
1: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
0: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
1: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
0: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
2: Аллилуйя.
1: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому – пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и

0: Осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите его за то, что он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Приветствую всех. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерию нет». И сегодня я предлагаю поговорить про девятую заповедь. Ну, про 10 заповедей знают все. Может, не сходу вспомнить, что такое девятая. Девятая говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот хотел поговорить об обмане.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
2: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда. На ближнего твоего, когда касается вопрос его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
3: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Наверное, это основа, это платформа.
0: В самой заповеди там про жизнь, смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь, смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
4: Суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
1: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью. Это же тоже смертная казнь отдельно.
4: А все-таки вот действительно ли вот обман и... Ну, то есть вот в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится? Так получается?
0: Ну, если буквально читать, то как бы я там не вижу.
2: Ложное свидетельство на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь, это вопрос суда.
4: Ну вот, я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельство, или не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
0: Ну так, христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
4: Да.
0: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, вот, не обманывай. Угу. Они, ну, детям, по крайней мере, преподают именно так.
4: Ну, это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
2: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23-м дается все-таки вот определение, наверное, к тому, вот, о чем мы начали говорить. Вот с третьего текста. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Не божился ложно. Клятва. Угу. Обычно прибегали на суде.
0: Преступление, клятвы.
2: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
5: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обманывать.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки. Такие вот потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. А вот какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
0: Правильно. Когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно что-то его обвинить. Вот. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть, этого оправдывали. Если не на смерть, ну, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обмана остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Потому что если касаться только девятой заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, к чему мы приходим. Это бред.
2: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
4: То есть ложь во спасение — это как раз то, о чем вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается? Вот.
2: Но таких примеров
4: или,
2: много
4: или в жизни? Во благо?
5: Вот у меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, ну, почему мы начинаем вот подвергать девятую заповедь сомнению, что она как бы, ну, запрещает нам обманывать? Да? Откуда проблема? То есть есть какие-то прецеденты или...
0: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот. Все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, вот, чтобы всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается. Бог приходит к фараону и говорит: извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
2: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Сказал неправду или полуправду.
0: Угу.
2: Почему Бог не порицает Авраама?
4: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
0: Ну, как ему казалось.
4: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
0: Ну, вот за обман.
4: Потому и соврал.
0: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
5: Да, просто Авраам не обязан был говорить всю правду, да, что ли?
2: Но в любом случае Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
5: Серьезно.
2: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
0: Угу.
2: Ты сказал, первое слово лучше второго.
0: Ну да.
2: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
0: Но самое, что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
2: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста: «И было, Бог искушал Авраама».
0: Угу.
2: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
0: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
2: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
4: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
2: Все ж таки это...
4: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду? Когда...
5: Есть, получается, по букве закона Авраам девятую заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе. Вообще Авраам, я так понимаю, он боялся за свою жизнь. И это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
2: Вот.
5: И он был в такой, ну, он был в ситуации, как бы, человека, которого нужно было защитить кому-то. И некому было защитить. Авраам как смог, так сказал, а Бог пришел на защиту Авраама, угу. Да, когда
2: явился фараон. Ну, о чем это говорит? Это говорит о недоверии Авраама Богу. В конечном итоге.
0: Хорошо.
2: Это недоверие.
5: Но вопрос у нас стоит, это нарушение девятой заповеди или нет? Пусть Авраам Богу не доверял, но заповедь-то как? Это, получается, обманул?
0: Мы в этой истории найдем кучу проблем, за которые можно было Авраама, скажем так, пожурить. Но конкретно вот в вопросе обмана.
2: Вот изначально мы определились, платформа есть, да?
0: Угу.
2: Платформа базовая, это дело суда касается. Угу. Но есть и ручейки. Вот один из таких ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Mm. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилась. Бытие.
0: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
4: Получается, надо всегда говорить только правду. Даже если речь касается о защите жизни, может быть, другого человека, когда ты...
5: Но ведь даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
2: Но Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
0: Полуправду.
2: Да.
5: Авраам сказал правду, но не сказал все.
2: Ну, получается, это полуправда.
4: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
2: Да.
4: Так.
5: Ну, а как быть с ситуациями? Например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие люди их укрывали. И они не декларировали, что они как бы вот пленных, там, ну не пленных, а вот...
0: Укрывали как могли.
5: Там укрывали как могли.
0: Чего только не было. И обманы.
5: Конечно. И что это было? Это был обман?
2: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот. И ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации. Христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
5: Вот так Авраам ответил.
2: Он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет, но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Вот это он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
5: А если бы он сказал нет?
2: Это было бы ложью.
5: А если ему зададут
2: во имя спасения?
5: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных, да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать.
0: То есть то, что можно в мирное время, в военное время будет недопустимо, и наоборот.
2: Это так называемая ситуационная этика. Возвращаясь к Аврааму, опять же, в 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
4: Ну и зачем?
2: Зачем?
4: Зачем?
2: Ну, да потому что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
0: Просто если...
2: История с Агарью.
0: Они не

0: Не история ли с Агарью как раз и послужила?
1: Это второй шаг.
0: Ну, а почему не первый?
1: Второй шаг.
2: Ну, вот, первый, не, все, а мне есть. Вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот, знаете, ошибок, когда он спотыкался.
1: Как и у каждого из нас.
2: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.
3: Но Бог сказал: теперь я вижу, что ты любишь меня.
2: А до этого не видел?
3: Не видел, получается, потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
0: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Угу. Оставим многострадального Авраама. У нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история, она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я вот, перечитывал. Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория. Там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая, город находился в осадном положении, и Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии: никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. То есть, видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит: придут князья, скажи им вот об этом. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
1: В данном случае Иеремия с царем заключили договор.
0: Угу.
1: Он был первичным.
0: А договор с Богом по заповеди и договор с царем, что должно быть первичным? И что было первичным изначально? Не мог ли Иеремия сказать: извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
4: Спросят, скажу честно.
0: Да.
1: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно. Потому что первый договор с царем был заключен первым.
2: Угу. Ну и мне кажется, одно другому не противоречит. Потому что, вот смотрите, он договорился с царем, а дальше после этого мы же не находим, что Бог осуждает Иеремию за это?
0: Нет, не находим, в том-то и дело. Если бы нашли бы, ну, по крайней мере, я этого здесь не заметил до конца. То есть,
2: Но это вот опять же, это же говорит о том, что есть такие случаи, ситуации в жизни, когда ты вынужден говорить то, что, ну, может быть, на взгляд каких-то других третьих лиц не является правдой, а может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить хотят.
0: Ну, вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, он говорит: вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
4: поэтому,
0: скажи, убьют.
4: Поэтому вот моя позиция такая. Не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были, вот. Потому что он был в такой жизненной ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент. Да. И отчасти, я думаю, что нам надо вообще пересмотреть, вот Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом, когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили, да, вот. Но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
3: Но ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин должен быть последовательным.

0: из заповеди ли эти ручейки идут?
1: Наверное, из нравственной основы человека, Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
0: Да.
1: Она ведь заложена.
0: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот ложью, отрицательной
2: ложью. Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот откуда ложь.
0: Всякая ложь там.
2: Да. И в другом месте. Всякая неправда есть грех.
0: Ну,
2: вот. То есть...
0: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут...
3: Это там, состояние сердца.
0: Состояние души
3: человека, ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
2: Но если мы будем говорить о поступках, хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает. Uh-huh. И, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя. И все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать, ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
1: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая это доброе, старое советское время. Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, гулаги и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком, и душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». Вот Син написал Твардовский. Вот это основа, лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует. Во имя вождя.
2: Ну вот сказано было, в ущерб любви
1: к отцу народу.
2: Отцу, да, народу.
1: Народ.
2: Вот если
1: любая прочая любовь.
2: В ущерб любви к Отцу Небесному.
1: Вот.
2: И совершенно меняется
1: тогда смысл. Меняется все.
2: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10, он не стал выбирать из там целого ряда заповедей там талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь, вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все.
1: Угу.
2: И я понимаю, что единственное, как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так, вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот в моем обстоятельстве. Ну, надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
3: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на земле, так или иначе обманывали и обманывают. Вот. Но опять же здесь вот очень важно понять, вот, за что, ну вот как бы явно, понятно, очевидно бросается в глаза, Бог будет судить, участь лжецов в озере Огненном.
2: Угу.
3: Мне кажется, это та ложь, которое во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит. Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
2: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не было не ввел меня в грех. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал Слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получил действительно вот такое вот мудрое решение.
3: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро Огненное никто не бросил. Значит, там все было по правилам. Все как надо.
0: Но озера Огненного еще и не было.
3: Ну,
0: вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
1: Ну я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователем этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
3: А если не углубляться касается, опять вот, да. в Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот. Где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды,
0: вот вроде бы. В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Ну, вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит, я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там...
1: 39
0: да,
1: плетей.
0: Там, сколько-то там плетей. Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии. Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто...
3: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
0: А не сделаешь хуже. И ему легче сказать, солгать и сказать, Господи, прости, да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив, не навредить ближнему, да, именно...
2: Вот этот мотив любви, он
0: мотив
2: остается.
0: Любви
2: вот
0: остается.
2: Это, потому что Бог есть любовь, и суть его закона – это любовь. Вот. Я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
0: Да. И даст нам мудрости в, это да. очень непростом, в этом очень непростом вопросе.
2: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение прикладная кинезиология. Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову кинезиология, например, прикладная или образовательная. Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что

необходимую, вроде бы медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука, это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира и в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос – прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить их результаты, анализ крови, рентген и так далее. Сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу является чепухой и основано на ложном учении пантеизма. Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов, для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты. Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков.
практика с мышечным тестированием и другие подобные

тестирование относится к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты. Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знаменями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами в книге Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит 26 главе говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во второй главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: „Господь возвещает, хотя я не говорил“?» Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном Фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в этом эксперименте участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая. А это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшие на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил – самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог – муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец

Бог – муж битвы. На самом деле он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, Господь есть воин. Не так, что он сражается иногда. Господь – воин, и Иегова имя ему. А Иегова – это не имя Иисуса. Иегова – это имя Бога. Бог – муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова, наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК. Потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная. Идет битва между семьей света и семьей тьмы. Между детьми света и детьми тьмы. Между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы. Но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь – неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь – воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой.
В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты – видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением». И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление. В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете: «Но ты искупил всех», тогда он говорит: «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит: «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой,
моя. Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь», тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь. Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила, что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что?
Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому, потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, Он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие».
Вы не говорите: «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали: «А мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы?» Я говорила им: «Вы не обычные дети. Вы научены Господом, и велик мир ваш». Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру, подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить: «Не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Привет, я Джек, а это Кевин. Это Вес. Я Джекоб, а я Джемми. И все мы вместе Rush of Four.

Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это была наша песня от начала до конца. Мы надеемся, что вы найдете красоту в наших песнях, не потому что мы пишем какие-то особенные потрясающие песни, но мы вкладываем истину, которая есть в Писании. Вот что вдохновляет нас, когда мы пишем наши песни. В таких песнях мы находим надежду в идее, что Бог пишет историю. Он держит ее в своей руке, и от начала и до конца Он любит и заботится о нас, как о своих детях. Но прежде всего надо сказать о том, что Он ищет своей славы. Мы можем слишком углубиться в идею, что Бог контролирует все, и нам нравится эта идея, когда все идет прекрасно, когда в мире все в порядке, когда ты встаешь утром, смотришь в зеркало и думаешь, «Этот день в моих руках». У вас правильная одежда. Вы выходите за дверь, и жизнь прекрасна. Вы идете, и вокруг вас радуются бабочки. Но ведь так не всегда, не так ли? Да, действительно, так не всегда. Последние 2-3 года мы, как команда, переживали очень трудный период. Мы проходили и долины, и вершины горы. Кто-то напомнил мне как-то, что если посмотреть на вершину горы, она пустая, там ничего нет. А вот в долине много жизни, там рост, там происходят разные вещи. И именно туда Господь и вел нас. Мы пережили очень много. Были трагедии в нашей жизни. Он сформировал этот новый альбом. Он дал основную идею того, что мы не можем возвращаться к тому, кем мы были когда-то, показав изменения и то, через что мы прошли. Вот что сделало этот альбом альбомом. Мы часто говорим, что если бы не то время в долине, не было бы этого альбома. Мы верим, что Господь привел нас в чудесное место нашей жизни, нашей личной жизни, духовной жизни и нас как команды. Мы надеемся, что вас ободрит тот факт, что есть Бог, который любит вас, есть Бог, который заботится о вас. Мы полностью убеждены, что и хорошее, и плохое служат для Божьей славы. Мы полностью убеждены в этом, даже в болезненной и ужасной ситуации. Мы были там. Мы из Алабамы. Там церквей больше, чем собак, и мы знаем, что это такое. И наш новый альбом отражает именно эту глубокую идею. Воистину, мы должны осознать красоту Евангелия. Это наша обязанность. Так что мы надеемся, что вы увидите красоту в этих песнях. Мы надеемся, что вы обретете надежду и благодать. Мы одержимы идеей благодати, потому что так часто, особенно в христианском мире, как в огромном пузыре, постоянно утверждается то, что мы должны все делать правильно. Действительно, нужно следовать правилам, вести себя как надо, выглядеть как надо, носить что надо, и послушайте нас. Обретите в этом надежду, вот что. Дело не в том, что вы делаете. Не это приводит вас к Богу, но то, что сделано для вас в Иисусе. Он герой истории. Он пришел и прожил жизнь так, как не сможет никто из нас прожить. Он пришел и умер смертью, которой должны были умереть мы. Мы находим в этом надежду. Мы находим надежду в благодати Божьей. Поймите, Бог не занимается переделыванием плохих людей в хороших. Это религия, это временное изменение. Но наш Бог занимается тем, что берет мертвых людей и приводит их к жизни. Мы надеемся, что вы обретете радость в этом. Наша радость в этом, и мы хотим, чтобы вы увидели эту красоту. Но вы обретете благодать, благодать, которая нашла вас. Мы надеемся, что вам понравится это и принесет ободрение. Наша песня, песня «Благодать, которая нашла меня».

Мы рады снова видеть вас. Меня зовут Вес. Спасибо, что вы были с нами в это время. Мы очень это ценим. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Она называлась «Нет другой любви». Наверное, это самая забавная песня из нашего нового альбома. Мы ее довольно весело записывали. Осмелюсь сказать, что это единственная песня, в которой использованы мандолина и казу одновременно. Это не детская песенка, и это весьма и весьма любопытно. Но мы бы хотели, чтобы вы, наши слушатели, поддерживали с нами связь и сообщили нам, если есть еще одна песня с мандолиной и казу. Мы бы хотели знать об этом, и вы можете сделать это, посетив наш rushoffools.com. А там уже есть ссылки на наши страницы в Твиттере и Фейсбук. Нам нравится Твиттер, нам нравится писать сообщения, обмениваться ими. Это единственный способ, как мы поддерживаем связь как команда, то есть через Твиттер. Мы больше не звоним друг другу по телефону. Пожалуйста, заходите к нам и говорите «Привет». Так вы можете с нами связаться. Мы не хотим, чтобы наши отношения просто закончились на этом. Нам нравится разговаривать с вами. Есть еще один способ с нами связаться. Это просто позвонить. Например, у меня есть телефон Веса. Пожалуйста, не надо. Да я просто шучу. Я не буду. Кстати, мы там, в Алабаме. Нам там дали электричество, воду и интернет. Так что сейчас у нас есть интернет. Так что мы в сети Facebook, и мы бы хотели, чтобы вы зашли на наш rushoffools.com. Найдите нас и в Facebook. И обещаю вам, мы не такие крутые, чтобы другие люди делали это за нас. Так что, когда вы говорите нам, и мы отвечаем, я обещаю, что это именно мы, а не кто-то другой. Поверьте мне, я говорю вам правду. Люди, задавайте нам вопросы, и мы отвечаем на них. Мы подписываемся нашими именами. Мы не позволяем другим притворяться нами. Если вы побываете на нашем концерте, можете опубликовать фото, а мы прокомментируем, пошутим друг над другом, и у нас это получается хорошо. Так что мы очень хотели бы с вами пообщаться. Мы занимаемся глупостями, занимаемся серьезными вещами также тоже. Так что заходите на сайт rushoffools.com. И надеемся, что вы хорошо провели время сегодня. Сегодня на прощание мы хотим спеть еще одну нашу песню, которая называется «Не говори прощай». Никогда не говорите никому прощай. Спасибо вам, друзья.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Вы сталкивались когда-нибудь с проблемами, которые ни ваш жизненный опыт, ни связи, ни финансы не могут решить? Хотите найти выход из такой безвыходной ситуации? Тогда эта программа для вас. Не пропустите. И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Толковый словарь дает такое объяснение слову «тупик». Тупик или тупиковая ситуация – это безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Как реагируют люди, когда попадают в подобную ситуацию?
1: Ну, люди, которые не знают Бога, в основном их основные реакции, они такие. Прежде всего, это уныние, переходящее в депрессию. То есть такое состояние, когда человек, можно сказать, вынес приговор, что все закончено, не будет никакого выхода, и человек просто опускает руки и даже не пытается как-то противодействовать той ситуации, в которой он оказался. Следующий момент. Некоторые люди подумывают о самоубийстве, то есть суицид. То есть люди думают, что если я покончу уже самоубийством, то я, по крайней мере, выйду из этих проблем в небытие в некоторые и помогу своим ближним. Но Библия говорит, что самоубийство – это очень тяжелый грех, и душа человека, она попадает после смерти в определенное место, или в ад, или в рай, во временное хранилище. Также некоторые люди пытаются забыться, можно сказать, от этих проблем, от боли, от отчаяния. Как говорится, укололся и забылся. То есть это наркотик, это алкоголь. Да. То есть желание как-то забыть те проблемы, которые возникли. Но ни один из этих путей не дает правильного выхода.
0: Я думаю, что когда у человека не остается никакой надежды в жизни, это такое полное отчаяние, да, в жизни у человека. Вот что Библия говорит об отчаянии?
1: В чем ценность Библии? Что Библия – это не просто книга историческая или книга некоторых нравоучений, может, нравственных, моральных установок, как нам необходимо жить. Библия содержит биографии библейских героев. Вот. И Библия очень четко и конкретно показывает жизнь каждого библейского героя. Его положительные моменты и, может быть, его проблемы. И вот один из таких героев, который, может, очень хорошо подходит под категорию отчаяния, это праведник Иов. То есть в Библии написано, что он был праведником. То есть у него были правильные взаимоотношения с Богом. И вот мы читаем, что когда в очень короткое время Иов потерял все, что имел. То есть он потерял все свое материальное имущество. Он потерял всех своих детей. Не одного ребенка, а всех.
0: Да.
1: В следующий момент он потерял свое физическое здоровье, когда был поражен язвой. Полностью все тело было усыпано язвами и струпьями такими. И вот что интересный момент, что если первая речь Иова, когда ему сообщают, что он потерял все свое материальное имущество, он потерял своих детей, он говорит, что Бог дал, то Бог и взял. То есть мы читаем, и в первой речи Иов не согрешил своими словами пред Богом. Во второй речи, когда действительно он уже потерял все свое здоровье, и жена уже в виде его страданий сказала, прокляни Бога и умри. Долго ли же ты, вот как раз в момент суицида, выход такой жена ему подсказывала. И вразумил, говорит, что ты безрассудная женщина. Да? И опять говорит, что в своей речи он не согрешил. Но когда пришли к нему друзья, и 7 суток они сидели и молчали, и потом Иов начал говорить, написано, что Иов проклял тот день, когда он родился. Третьей речи мы не находим, что он не согрешил. То есть мы видим, что за это время молчания со своими друзьями Иов пришел настолько в отчаяние, что взбунтовался против воли Божией, что он пришел в этот мир. Вот мы видим вот это отчаяние. Поэтому я считаю, что книга Иова одна из самых сложных для понимания. Не в доктринальном плане, а тех переживаний, вызовов, которые пережил Иов. За очень короткое время потерять все.
0: Да.
1: Да, и все-таки потом получить откровение от Бога.
0: Библия полна вот таких историй, которые нас на наглядном примере обучают взаимоотношениям с людьми, с Богом, как нам поступать в трудной, в отчаянной ситуации. И в подобную безвыходную отчаянную ситуацию попал и наш герой Святослав Гуменюк. Давайте посмотрим.
2: С раннего детства Слава впитывал родительскую любовь и наставление. Уважать старших, быть добрым, честным. С 4 класса родители отвели сына в воскресную школу, где Слава узнал о Боге. Слава считал себя везунчиком. Не пьет, не курит, со всех сторон положительный. Казалось, сам Бог на его стороне. Почему бы и нет? Слава и не заметил, как уверенность переросла в самонадеянность.
3: Если что-то делал, старался и вот приписывал все успехи к самому себе. Вот это я захотел, вот это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший.
2: Святослав поступил в университет по специальности электротехнологии. Устроился на работу. И ничто не предвещало беды.
3: Просто заболел живот. Это была пятница после обеда, где-то ориентировочно 2 часа, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, она была еще сильнее. Ну, ночью мы как бы немножко еще потерпел. Думал, может, пройдет, может быть, что-то съел. Такое вот. А с утра уже мы вызвали такси, потому что я сам я уже ехать не мог, ну никак.
2: Поначалу ни у врачей, ни у самого Святослава не было сомнений. Это острый приступ аппендицита. Неприятно, но излечимо. Однако хирурги и представить не могли, что обнаружат во время операции. Первую беду почувствовала жена, которая дежурила в коридоре под дверью операционной.
3: Она сама медик, врач-лор. Так она уже понимала, в то время час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была 3,5 часа. И вот когда мой хирург вышел, вот, ну, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно, ну вот, как голова маленького ребенка.
2: Когда Святославу озвучили диагноз, его жизнь разделилась на «до» и «после». Молодой человек, который раньше и простудами редко болел, отказывался верить в приговор врачей.
3: 2 года женатый человек, в жизни все было хорошо, 28 лет, приходит к тебе заводделением врач и говорит: «Родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить». И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо: «Знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нету шансов, но ваши родственники хотят вас лечить». Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал: «Это не вам решать, сколько мне жить и какая это болезнь, я отсюда выйду полностью здоровым человеком». Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала: «Хорошо бы было, но вы же понимаете, эмоции передать просто невозможно». Это были не эмоции, это было страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось, там непонятно сколько, у вас сильная болезнь, это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать.
0: Да, в ситуации Святослава его диагноз прозвучал как приговор к смерти.
3: Да.
0: Это страшное, думаю, звучит в жизни каждого человека. Но человеку верующему тоже сложно такой воспринимать диагноз и такой приговор. Где же взять силы, чтобы преодолеть такой удар? Где человек может взять вдохновение для того, чтобы пережить такую ситуацию?
1: Да, конечно, даже верующим очень сложно, вы правильно это сказали, потому что даже он сказал, что когда больному раком на последней стадии говорят, да, практически этот человек уже никого не слушает. Но в чем отличие неверующего и верующего, что верующий никогда не мыслит замкнутой системой, как мы говорили. Верующий прекрасно понимает, что Бог может в любой момент вмешаться в эту ситуацию сверхъестественно и, нарушая даже определенные законы, биологии и так далее, исцелить человека. И вот Святослав как раз это показал, что когда уже делали этот снимок и так далее, он просто не стесняясь ни врачей, он искренне провозгласил свою веру в Бога. Он просто вопил к Богу, и Бог, увидев его искренность и упование на Бога, как сказано, да, надобно веровать, что Бог есть. И ищущим его Бог воздает. И Бог услышал его такой вопль, да, вопль, можно сказать, такого отчаяния, вопль, наполненный верой, что только Бог может спасти. Что Бог ему дважды проговорил: Святослав, не бойся, все будет хорошо. Вот. И как раз это показывает его живую веру. И также очень важный момент, что эта семья была готова к встрече таких испытаний, потому что они уже хорошо знали Слово Божие, они молились и верили в того Бога, который может помочь. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо смириться, надо просто преклониться пред Богом, провозгласить его господство, продемонстрировать свою веру в него, упование на него. И как тоже есть хороший библейский пример, когда Месах, Сидрах и Авдинага, когда царь приказал бросить их в огненную печь, он сказал, они говорят, мы верим в Бога, который может нас спасти даже в этой печи.
0: Не все из нас сталкиваются с такими критическими ситуациями, когда смерть действительно смотрит тебе в глаза. Угу. Например, в Библии мы видим историю про Иосифа и его 11 братьев. Они жили вместе, воспитывались в одной семье, но испытания как раз-таки выпали именно на долю Иосифа. Он прошел эту ситуацию достойно, преодолев все трудности. Чем-то его вера отличалась от веры его братьев?
1: Ну, как Писание говорит, да, в Библии написано, что Иосиф уже с самого раннего своих пор, он уже видел видение от Бога. То есть о чем говорит, что Иосиф имел непосредственное общение с живым Богом через личное откровение. То есть, если его старшие братья, они получали наставление в доме своего отца Иакова, да, который все передавал о том, как учил его отец Иакова, дед Иакова, Авраам, то Иосиф имел непосредственное общение. И даже когда Иосиф был продан в египетское рабство, только в одной главе трижды говорится, что Господь был с Иосифом. То есть, когда Иосиф оказался на позиции раба в доме Потифара, написано, Господь был с Иосифом. Так. Когда его по ложному обвинению бросили в темницу, Господь был с Иосифом. И когда уже начальник тюрьмы даже никакие работы не делал, все отдал в руки Иосифа, написано, потому что Господь был с Иосифом. То есть в одной главе дается тройное утверждение, что Иосиф проходит через самые трудности, потому что египетская темница, это, можно сказать, был приговор к смерти. То есть живьем оттуда никто не выходил. То есть могли выпустить из темницы только по личному распоряжению фараона. То есть, когда Иосифа бросили в темницу, своего рода в Египте был вынесен ему смертный приговор. Ты брошен туда до конца своих дней. И он мог бы тоже впасть в депрессию и возмущаться. Бог, где ты? Почему ты мне показал такие видения, а я оказался здесь? Мы этого не находим. Даже эту ситуацию Иосиф каждый день использовал мудро. Он учился руководству. Потому что, когда фараон решил его помиловать, он уже был готов на уровне государства принимать правильные решения. Поэтому и Писание говорит, Господь был с Иосифом. Поэтому вот в этом отличие веры Иосифа перед братьями. Потому что он имел личное, непосредственное откровение от живого Бога, упование на Бога и желание прославить Бога в любой ситуации, в которой он только не находился.
0: Ну, в случае с Иосифом, скажем, он был в тюрьме. Но он не испытал на себе какой-то такой смертельной болезни, которая бы мучила его ежедневно, как рак мучил бы его. И как сказал дьявол в книге Иова, что за жизнь свою человек готов будет все отдать. За здоровье свое человек готов все отдать, чтобы только не болеть ему. Есть ли тот, кто пережил самые страшные боли или болезни, и теперь может помогать нам в наших трудных ситуациях, когда вопрос касается именно нашего здоровья?
1: Конечно, это Иисус Христос, потому что мы верим в живого Господа Иисуса Христа, который во всей полноте является Богом, и Он же во всей полноте является человеком. То есть Он, будучи здесь, на нашей земле, в человеческом теле, пережил все, что только может пережить человек. Потому что в Библии сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Говорится, что Он взял на Себя все наши болезни. То есть в тот момент, когда Иисус был на кресте, Он имел те переживания, которые переживает наркоман, когда у него ломки. Он переживал те чувства, которые переживает алкоголик, когда у него горячка происходит. Он переживал те чувства, когда у человека гангрена, когда все кусочки нервных окончаний чрезвычайно возбуждены, посылают сильнейший сигнал боли в мозг. Поэтому Писание говорит, что Иисус является таким первосвященником, который может понимать любого человека и нам сопереживать. Поэтому в какой бы проблеме человек ни находился, когда он приходит в молитве к Иисусу Христу, прежде всего Иисус его понимает. Прежде всего, когда человек в смирении и в молитве покаяния приходит и начинает перед Господом изливать свое сердце, то есть плакать, говорить, что его тревожит, в чем он болен, как это вот было в случае со Святославом. То есть он открыто в присутствии врачей, в присутствии медсестер, неверующих людей заявил о своей вере и уповании на Бога, что Иисус ему поможет.
0: А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Святославу найти выход из тупика. Давайте посмотрим.
2: После жесткой химиотерапии Слава ждал улучшения. Но температура по-прежнему не падала. Боли усиливались. И парня отправили на дополнительные анализы. В рентген-кабинете Святослав не выдержал.
3: Я просил уже, Боже, ну зачем больше? Нельзя, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый раз, когда он прозвучал, «Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо».
2: В этот момент в душе Святослава произошел переворот. Он понял, что сам Бог пообещал ему исцеление. И теперь, что бы ни сказали врачи, он будет жить.
3: Я сказал для своей жены, вот сейчас я все знаю, что все будет хорошо. Я это сказал, потому что он проговорил. Ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. В то время, за этих три недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. Она мне выросла здесь, правая забрюшинная полость. Она проросла с самого паха и в капсулу почки.
2: Новая саркома, которую выявил рентгеновский снимок, была в несколько раз больше первой. Опухоль была настолько огромной, что врачи отказались ее удалять.
3: Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Жене моей сказали врачи, такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, две. Ему осталось жить, потому что у него опухоль, она проросла, она твердая, она как какое-то там тело, они сказали, не помню как. И все. Это они сказали. Они поставили точку в моей жизни.
2: Трудно представить, что может выдержать человек. Оперативные вмешательства без наркоза и химиотерапии отняли у Святослава последние силы. Но волю и веру сломать не могли.
3: Я все равно верил. Верил и все. Я допускал 5 минут, я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. Больно было настолько сильно, что терпеть это невыносимо сильно больно. Проходило буквально 5 минут, и я опять говорил, Боже, ты мне сказал, нет в медицине понятия, Бог исцелил. Но в жизни оно есть.
2: Святослав не просто верил в свое исцеление. Он и говорил об этом окружающим. Как смертнику ему не перечили. За все время болезни близкие Славика ни разу не выдали своих слез.
3: Мама, жена, уже мои просвитер, один другой, они приезжали прощаться со мной. А я говорю, почему это вы такие все такие? Так со мной же Бог проговорил. И мне разрешили все ж кушать, потому что, волю умирающего человека надо, давайте то, что он захочет. Они мне дали, представляете, после такой операции, такую тарелку жареной картошки с лучком. И плюс 2 конфеты шоколадных, вкусных таких. И когда мой врач мне делал перевязки, когда он делал, пульпировал, смотрел на мою опухоль, он подошел к моей жене и нецензурно сказал ей, я не знаю, что это с ним творится, я в этой медицине уже не понимаю, но опухоль у него куда-то девается.
2: Святослав Гуменюк перенес 4 операции и 6 химиотерапий. Он полностью восстановился после болезни и ведет полноценную жизнь здорового человека. Святослав уверен, он выжил, чтобы рассказать другим отчаявшимся о Божьей силе, о том, что Бог действительно есть, и Он может спасти.
3: Когда я лежал, я мог просто сказать, Боже, возьми к себе. Мог пойти к нему, но когда я смотрел на моих близких, я понимал, как же они останутся без меня. Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моего жены, моей жены? А для всех остальных? А какое? Люди сказали как? А, ну, он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. Ну и что? В 28 лет от рака умер. Так какое свидетельство? И вот как-то так оно получалось, что, смотря на все это не давало мне права опускать руки. Я их не опускал. Я стоял до последнего, стоял. Я думал уже не там, что будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. И вот я папе говорил: папа, ты посмотришь. Потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел. Он сказал, что ну, как, если Бог поможет, так я буду молиться. Брошу вообще, пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он

0: неделю бросил курить. Вот сейчас 2 года он ни разу не закурил.
1: Столкновение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. Он научился ценить то, что раньше воспринимал как должное.
0: Вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ничего не решаем, абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда у нас все получается, мы думаем, что мы какие-то вот такие вот, мы кто-то. Мы вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю: Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка. Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он есть, и Он доказывает то, что Он есть.
2: Когда человек обращается к Богу за помощью и доверяет Ему свою жизнь, происходят настоящие чудеса. Именно так случилось в жизни нашего героя. Андрей, взаимоотношения с Богом — это всегда двухсторонняя связь. Что должен предпринять верующий человек, чтобы Бог ответил ему в его жизни на трудную ситуацию?
3: Прежде всего, надо исследовать свою жизнь, увидеть, все ли в порядке во взаимоотношениях с Богом. И если мы совершили какой-то грех, покаяться, исповедовать пред Богом. Следующий момент — надо верить, что Бог всемогущ. То есть Он может вмешаться в самую безвыходную ситуацию и в самый-самый последний момент. Угу. И сверхъестественно помочь и ответить. И следующий момент – необходимо открыто исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем, невзирая на эту ситуацию, как это было в примере с нашим героем Святославом. И в жизни моей семьи была, может быть, сказать, аналогичная ситуация, когда 12 лет назад родилась моя дочь, а дочь обетования, потому что за год до рождения Бог дал мне видение. В этом видении моя дочь в подростковом возрасте подошла ко мне и сказала: папа, мне пора рождаться. Когда я проснулся, поделился со своей женой, мы возблагодарили Бога, и через 2 месяца мы узнали, что моя жена беременна, и я уже молился за свою жену, благословлял свою дочь.
2: Слава Богу.
3: Вот, да. Молился. Вот. Но ситуация была сложная во время родов, были очень тяжелые роды, и у моей дочери было двойное кровоизлияние в мозг, аспирационная пневмония, и врачи просто не давали никаких шансов, что она выживет. Она месяц у меня была в реанимации. 3 дня, 3 суток было поста и молитв. Я подключал своих знакомых, друзей, верующих. Мне в этой ситуации помогало то обетование от Бога, потому что в видении дочь моя была уже в подростковом возрасте.
2: Да.
3: Господь, Ты же мне ее показал, я верю, что она будет жива. И я помазал ее елеем и молился 22-м псалмом. Господь, пастырь мой, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Когда я помолился, и это были 1-е сутки, когда я спокойно мог уснуть. На следующий день, когда я пришел в роддом, главврач выбежал, у него были такие глаза. Она сказала: Бог услышал молитвы, и 3 раза сплюнула через левое плечо. То есть сейчас моей дочери 12 лет, она очень любит Бога, она любит молиться, она любит прославлять Бога. Сейчас даже она пишет песни, который прославляет Иисуса Христа, что даже вот именно взаимоотношения с Богом, вера в то, что Он живой и ищущим Его воздает, открытое исповедание Иисуса своим Господом перед неверующими людьми в самых сложных ситуациях, упование на Него, и Бог отвечает.
2: И теперь, Андрей, давайте обратимся к Богу, помолимся за наших телезрителей, чтобы те из них, которые сейчас проходят подобные тяжелые ситуации, нашли основание для своей веры.
3: Да, я хочу тоже обратиться к нашим телезрителям. Если вам уже поставили такой диагноз, или вы находитесь в самой безвыходной ситуации, и вы чувствуете, что просто у вас нет сил противостоять, или у вас нет выхода, в этот момент смиритесь пред Богом, провозгласите Его своим Господом и Спасителем, призовите Его в свою жизнь и доверьте в Его руки свою жизнь и жизнь ваших родных и близких. Потому что Писание говорит: кто призовет имя Господа, тот спасется. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который является проявлением Твоей любви к каждому человеку. Иисус, когда Ты был на кресте, Ты взял все наши немощи и болезни, все проклятия на крест, дабы мы через веру в Тебя, Господь, Твою искупительную смерть на кресте могли получить спасение, жизнь вечную, и также получить исцеление и восстановление. Боже, я молюсь Тебя за каждого телезрителя нашей программы, в которой сейчас депрессия или безвыходная ситуация, чтобы в этой момент они призвали Тебя, чтобы они готовы были исповедать Тебя своим Господом и Спасителем перед всеми неверующими людьми. Боже, услышь их молитву. Ответь, Господь, даруй исцеление, восстановление во имя Иисуса Христа.

0: Аминь.
1: Аминь. Я знаю, что кто-то из вас сейчас думает про себя и думает про причины, почему какие-то болезни посетили его в жизни. Зачастую бывает так, что источником болезни может стать непрощение, которое есть в глубине нашего сердца. И мы знаем, что в Писании говорится в молитве «Отче нас», чтобы «Господи, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если вы знаете, что в вашем сердце есть непрощение к кому-то, кто вас очень сильно ранил, вам необходимо получить это прощение в вашей жизни и простить этого человека. Я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы попросили у Бога прощения за непрощение к тому человеку и простили его, как и Бог прощает вас. Дорогой Бог, я прошу Тебя, что если кто-то из наших телезрителей имеет непрощение глубоко в сердце своем, так глубоко, что даже сам себе боится признаться в этом, я прошу, чтобы Твой свет сейчас проник в глубины сердца и чтобы всякое непрощение ушло. Я прошу Тебя, чтобы этот человек сейчас обратился к Тебе в покаянии за свой грех непрощения. И чтобы это непрощение ушло, и пришло полное исцеление во взаимоотношениях между людьми. И чтобы пришло исцеление физическое в жизнь наших телезрителей, которые нуждаются в этом исцелении, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Кто-то из телезрителей сейчас думает, как я могу просить этого человека, ведь он столько много боли и зла сделал в моей жизни и в жизни моих родных и близких. Если у вас нет сил простить, просто просите у Бога. Господь, дай мне силы просить этого человека. Как некогда отец привел своего одержимого сына, сказал, Боже, помоги моему неверию. Так и вы просите у Бога силы простить этих людей, и Он поможет.
1: Андрей, спасибо большое, что вы были сегодня с нами на передаче. И я так верю, что слова, которыми вы сегодня поделились с нашими зрителями, помогут многим укрепиться в вере, преодолеть самые тяжелые ситуации. И хочу напомнить нашим зрителям, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из следующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться. Но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение всех.
2: А мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим. То есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как... Uh-huh. Там, помогать бедным, там, вот отдавать все свое время там, и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот, личное. То есть пойти там и вот, накормить голодного, там, вот, ну, вот что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи, вот все, кто помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим. Да, к старшим. Вот. И когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, желание, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение.
3: Ну да, то есть если вот она, меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение, потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то чтобы, для меня да, но это как бы лишь один из один пунктов, из момент. Я вот если вижу человека, я как бы его, я не знаю его самого, может быть я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям, да, с почтением.
0: Ну, вопрос вот такой в целом. А, да, ты хочешь что-то сказать.
1: А для тебя, уважительное

0: отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе, это жалость или уважение?
1: Это уважение. Как бы жалость, она... Ну, вот жалость больше как

0: не идет по тому, чему бы он желал. Угу. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и угу. остались при том, чего они держались до этого.
1: Угу. Постоянные.
0: Да.
1: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, а, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
2: Вторя Владу, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ними ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше mm-hmm. они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. Mm-hmm. И они имеют право на уважение и любовь.
1: Mm-hmm. Ты что-то хотела сказать?
3: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. Ну, то есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
1: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях, редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение, тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
4: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, угу. потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы, и, возможно, он приобрел какой-то, ну, какую-то мудрость, что-то понял. Он может нас чему-то научить. Он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого. Но из-за того, что он уже старше, то есть он уже прожил больше, чем мы, и он имеет право как бы, вот, на уважение наше вот, за это. Как, бы, вот, как мы родители уважаем, смотрим там, на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот, вот может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение вот во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление, для чего уважать. Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
1: А ну, что, как ты с ним, ну, вот к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот он вчера пнул,
4: ну,
1: собаку,
4: понимаю,
1: в твои глаза,
4: да.
1: А сегодня он в автобусе стоит, и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил,
4: нет,
1: поэтому
4: нет,
1: я тебе...
4: Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
1: даже если
4: начинаем...
1: речь о пожилом человеке?
4: Да. Мы как бы... Мы, конечно, хотим его потом впоследствии...
1: А как же пройден его путь, как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
4: У меня да.
1: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
5: На самом деле я солидарен.
1: Да.
5: На самом деле наши действия показывают нас.
1: Да.
5: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает... Вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет. И я либо ему не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело. Но ни в коем случае не уважение.
1: Но это будет проявлением уважения. Если уж говорить о том, что я перестал уважать этого человека, то следует быть, ну, до конца последовательным, сказать, что я ему и не помогу, если он будет дорогу переходить, ну, пожилых переводят же, да, через дорогу, да? Вот, я ему место не уступлю там в автобусе, ну, потому что я его перестал уважать. Хотя, может, я ошибаюсь, может быть, я немножко...
4: А,

0: Конечно, может быть, ошибаюсь, но в моем сознании уважение не равно тому, что я не буду человеку помогать или что-то хорошее для него делать. Неуважение — это значит не принимание его...
1: Да, а что
0: его...
1: такое уважение? Да. Что такое уважение?
0: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то, что он, сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел, то есть если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
1: Ну а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
0: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать, меня хотела вообще там из магазина. Вот. Это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человека просто потому, что он подошел. В общем, там отдельная ситуация, если долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов. И пока я не стала с ней на равных разговаривать...
1: Она поняла?
0: Она поняла.
1: Удалось. Такие добиться. Я замечал, когда мы так это самое, начинаем повышать голос и говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот затронули важный вопрос, а вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение – это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и у меня может не быть внутреннего одобрения того, что тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю, я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается, но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
0: Но это не уважение тогда, а воспитание.
1: Воспитание.
0: Воспитание правильного обращения с человеком.
1: Воспитание. Воспитание – это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение – это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
2: Ну тогда это вежливость.
1: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?
2: Ну, это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
1: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
0: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
1: Это как?
0: Можно.
1: Я не знаю, как.
0: Можно очень вежливо человека унизить. Очень можно.
1: Это называется невежливо, это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
0: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
1: Но само поведение вежливым назвать уже тогда не
0: получится. Да, но это проявление неуважения.
1: Да?
0: То, что вежливо, но неуважительно.
1: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
2: Ну вот как Юля сейчас говорила, что если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
1: собака.
2: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
1: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне. Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
3: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что... Если нет уважения к человеку, ну, ты относишься к нему как бы нормально. Но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка. Есть еще средняя, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну... Ну, нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть ровно. Средняя, да, как бы такая планка.
1: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь. Которые, например, которые не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь. Вы знаете, что христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтения библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувства, которые мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особого желания, но встаю ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение. И уважение, это мое мнение, ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек. Если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека? Он старше меня в два раза, но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо? Имею ли я право учить его жизни? Имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. Но мое христианское почтение к нему как к старшему проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Там. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая, не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. И мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было. И растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но... Немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична. Она безусловна. Вы помните, какая это заповедь? Это пятая заповедь. Ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, вот кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ. В последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно, морально? Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами? Да,
0: я сразу вспомнила слова Юли, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно.

0: неважно, что они делают и что, как они сам, что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно. Как к личности, что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда, ну, проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который, по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
1: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. И она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. «Куча улыбочек, смайликов, ровное фото, еще чуть-чуть не хватило». Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ. «Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано, бывает всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться. Дети не имеют без приказа родителей ничего, никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить. А когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать». То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
2: Мне кажется, иногда вот слышу такую фразу: «Мир перевернулся». И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, можно так подумать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, к сожалению, становятся старики или дети, которые младших, животные, которые не могут за себя постоять.
1: Это говорит о том,
2: что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения к дедушке и бабушке, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение неуважения. Читала одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда в одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
1: Это произведение Толстого.
2: Да.
1: И
2: этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители, они как бы выражали свои негативные эмоции.
1: Он просто был уже немощный и не мог.
2: Результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок кто-то тоже стругает. И с родительским умилением спросил: «Сынок, а что ты делаешь?» Он сказал: «Я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете старенькие, я вам тоже такую же делаю».
1: Да.
2: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
1: Да. Но, с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года, историю, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец 19 века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема, в принципе, она присутствовала видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы в принципе бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения и друг к другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
2: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, заповедь безусловно, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
0: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, уважение к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
1: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди, нет никаких условий. Есть самые разные родители. У разных людей. Родители, поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы и попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да, мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть, и я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения. И я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю, и за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит. Они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится. В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает?
Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение. Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное, и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю, ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения. Хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам 5:17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает, послушайте внимательно, Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со второй главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха второй главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано.
и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго, но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождений людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство и многое другое. Бог говорит, вот кем вы были, мертвыми, пленниками этого мира, объектом Божьего гнева. И тут происходит внезапный поворот к лучшему. Кем мы являемся сейчас? Я говорю о тех, кто состоит в личных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Что здесь сказано, начиная с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И что он сделал дальше? «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы». То есть здесь объясняется «для чего?» «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний. Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился». Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье, все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год.
У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку. Всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом: «К чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь?» Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал: «Хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги». Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек. Еще через 1,5 года у нас было 2-е по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал: «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь, я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» — уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал: «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и пару минут понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал: «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает. «Тебе нужна помощь или нет?» Разговор был прямой, и тот парень ответил: «Да, очень нужна». «Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее». Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел 2-годичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой свободной жизни Джима. Это не просто иллюстрация ко 2 главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, а каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым, это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». Ибо вы, Его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять.
Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново!» Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить, вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение, и Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это не известно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять? Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться. Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать так же и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание,
святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в 3 главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к 3 главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа», я читаю с 14 стиха 3 главы, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его», где? «Во внутреннем человеке». Зачем? «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос «как?». Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во 2 главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В 3, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на 4 главу, начиная с 7 стиха. В первых 3 главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. «Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой». Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит.
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Дословно здесь сказано «дар благодати». Каждому из нас дан дар благодати. Посему и сказано «вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший» – он же есть и «вошедший» превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних. Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе», обратите внимание на 13 стих, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни и вам, чтобы изменить очертания моей? Какими резцами он пользуется? Его инструменты – духовные дары, заложенные в нас с вами и проявляющиеся, когда мы живем в любви и единстве в общине, строящейся на Слове Божьем. Вы – кисть в руке Бога, которую Он обмакивает в разные краски и которая рисует яркую картину моей новой жизни. Ваш духовный дар – это свидетельство победы, одержанной Христом, свидетельство того, что грех больше не властен над вашей жизнью, что сатана не имеет права вами распоряжаться. На этом семинаре мы будем говорить о том, как раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. «Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может, это? Давайте пройдем тест и узнаем». Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары, можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары. Вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет». Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательные дела, которые
которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других. Как? Через Святого Духа. Как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар, мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что

Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал. И это не потому, что я какой-то особенный, а потому, что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца.

А это что, по-настоящему? Что вы имеете в виду? Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете? Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный. Они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного. Так что, это по-настоящему? Я ответил, думаю, вам стоит в это поверить. Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам. И пообещайте Ему, Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни. И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джиме, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделю за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар? Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе, мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать. Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме. А потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом. И как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового. И это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил вам исполнять. Нас ждет удивительное приключение.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь. Навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни.

0: Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные.
1: Ты готова, Мария?
2: Done. Да.
1: Очень хорошо.
2: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить.
0: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
2: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
0: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
2: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет, нет. Я просто не могу вернуться в дом полной грязной посуды.
0: Тогда увидимся. Приветствую! Доброе утро, Лазарь! Здравствуй, Мария!
2: Доброе утро, Иордан!
0: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
2: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
0: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
2: Сары тоже не видно.
0: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.
1: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
0: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Да будет так.
1: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
0: Я приведу Симона.
1: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
0: Иисус его излечит.
1: Это еще неизвестно.
0: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
1: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
0: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись. Что? Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим. Кто? Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
1: Опусти его.

0: Simon.
1: Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон!
0: Симон!
1: Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечат. Никто меня уже не вылечит. Ты должен пойти со мной. Я не могу ходить. Мои ноги. Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Иисус, Учитель.
1: Учитель, окажи нам честь, отобедай в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить, Он победил смерть. Мы будем вечно жить.
0: Тебе нужно идти?
2: Yes.
0: Да. Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
1: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она. Отступит смерть в тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова.

0: Иисус!
1: Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
2: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
1: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
2: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
1: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
2: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
1: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
2: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
1: Учитель. Как такое может быть?
2: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
1: Что бы это значило?
2: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то. Лазарь!
1: Когда он занемог?
2: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
1: Что? Что?
2: Ему недолго осталось.
1: Нет. Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
2: Где же он?
1: Я не знаю, но ты должен найти его.
2: Мария. Марфа.
1: Да, Лазарь, мы здесь.
2: Я не хочу умирать.
1: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
2: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
1: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
2: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись. Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим. Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иону. Иона, которого проглотил кит, тоже будет и со мной. Как Иона, просидевший 3 дня в чреве кита огромного, был освобожден затем, так и я буду погребен, но на 3-й день воскресну.
1: Где же он? Где Иисус? Не дай моему брату умереть. Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!
2: Учитель, почему ты упомянул Иону? Объясни нам, при чем здесь ты? Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы? Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я. Учитель, нет, такого не может быть. Никогда. Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно. Иисус! Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его! Ступай и скажи, что я иду. Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер. Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил. Марфа! Мария! Иисус идет!
1: Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад.
2: Что? Что?

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию. Мария.
0: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
1: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?

0: Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
2: развяжите его, пусть идет. Лазарь, друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
4: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
3: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами графикона?
2: Марк этим занимался.
3: Или делай работу, или катись отсюда. Она хочет развестись.
2: Не могу дышать.
3: Эрик, что такое?
2: А что, если Бог пытается что-то сказать?
3: Например, что? Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
1: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
3: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чётко знал, что буду делать в будущем. У меня всё было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждёт. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение.